0: вдвоем.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: пить пустые строки.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Нью-Йорк. Январь 1959 года. В самом центре города, на Таймс-сквер, в стеклянной будке сидит 32-летний радиодиджей Питер Трип. Он выглядит уверенно и расслабленно, а еще много шутит. Хотя уже несколько суток, без перерывов на сон, ставит пластинки и читает новости. Питер участвует в сборе средств для March of Dimes, организации, которая заботится о здоровье матерей и младенцев. Чтобы привлечь внимание к акции, он обязался не сомкнуть глаз 200 часов, то есть чуть больше 8 суток. Поблизости от Таймс-сквер у Питера есть гостиничный номер, где он может сходить в туалет, принять душ и сменить одежду. Но в остальное время он сидит в будке. За происходящим следят зеваки и журналисты. «Бодрствующий человек на полпути к цели» — с таким заголовком на четвертый день выходит статья в газете «The Times». А еще за Питером посменно наблюдает бригада врачей. Они помогают ему не заснуть, караулят его даже возле уборной и круглосуточно фиксируют, что происходит с его организмом и сознанием. Уже на третьи сутки лукавая ухмылка диджея сменяется угрюмым и нервным выражением лица. Обычно веселый и дружелюбный, он начинает всем грубить. Барбера, который пришел его побрить, Питер так обругал, что тот расплакался. Примерно через 100 часов Питеру становится хуже. Во время эфира он по-прежнему сохраняет самообладание, но вне его уже не может решить простейшую математическую задачу. У Питера начинаются галлюцинации. Ему кажется, что по его будке бегают мыши и котята, и что из комода вырывается пламя. Питер уверен, комод подожгли ученые, чтобы заставить его отказаться от участия в акции. В конце концов, Трип начинает сомневаться, является ли он вообще Питером Трипом. За несколько часов до конца акции диджей признается, что на самом деле он не тот, кем его считают. Последние 66 часов ведущий не может сохранять бодрствование самостоятельно. Ему приходится принимать стимуляторы. В итоге Питер выдерживает 201 час. Когда испытание заканчивается, он засыпает на полдня. А потом просыпается вполне здоровым и просит газету. Бессонный рекорд Питера побьют уже через 4 года. Дальше в эпизоде мы расскажем, кто это сделал. Но случай диджея — это самая известная в истории публичная демонстрация того, как опасна депривация сна. Это середина 20 века. Уже открыта двойная спираль ДНК, произошла первая пересадка почки, в космос запущен первый спутник. Но науке до сих пор неизвестно, как и зачем люди спят. Ученые всерьез взялись за этот вопрос только за несколько лет до акции Питера. Так зачем же мы спим? Есть ли какие-то нормы сна? И что будет, если совсем от него отказаться? Привет, это Федор Катасонов и подкаст «Почему мы еще живы?». В этом выпуске я расскажу, как мы поняли, что спать – это важно, как в культуре и медицине появилось понятие «бессонница», и в конечном счете, что наука сегодня понимает под здоровым сном. Написала этот эпизод Евгения Щербина, а отредактировала его Лена Чеснокова. Как сделать процесс засыпания легче и спокойнее? Расскажем вместе с нашим другом и партнером Маркой Веледа. Веледа – многолетний эксперт в маслах для ухода за кожей. Натуральные масла Веледы обладают самыми разными свойствами. Сегодня мы остановимся на тех, которые применяют перед сном. Например, лаванду используют как средство для расслабляющих ванн еще с античных времен. Мягкое лавандовое масло от Веледы для взрослых позаботится о коже, а легкий массаж или теплая ванна с добавлением масла помогут настроиться на качественный отдых. Для нежной детской кожи у Веледы есть массажное масло с календулой. Экстракты календулы и ромашки помогают смягчать кожу, а приятный аромат масла дарит ребенку ощущение тепла и безопасности. И, кто знает, может быть, поможет заснуть побыстрее. Приобрести масла и другую косметику Веледы можно в сети магазинов «Золотое яблоко» в России, Беларуси и Казахстане. Воспользуйтесь промокодом «Почему» и получите скидку 40% на весь ассортимент Веледы при покупке через приложение или на сайте. Промокод активен до конца апреля 2024 года. Трудности с засыпанием и пробуждением, прерывистый, неглубокий, беспокойный сон, недостаток сна или, наоборот, его переизбыток и даже регулярные ночные кошмары – все это может быть признаками расстройств сна. К ним медики относят обструктивное апноэ сна, то есть кратковременные остановки дыхания во сне, нарколепсию, неврологическое заболевание, при котором человек чувствует сильную сонливость в течение дня, и синдром беспокойных ног, состояние, которое вызывает дискомфорт в ногах и побуждает человека постоянно ими двигать. В этом выпуске мы не сможем подробно рассказать обо всех этих расстройствах, но коснемся одной из самых распространенных проблем со сном – бессонницы. Сказать, сколько людей от нее страдают, трудно. По статистике, на проблемы со сном жалуется примерно треть населения земного шара. Но это не значит, что люди массово не спят. Хроническая бессонница, то есть такая, которая длится более 3 ночей в неделю на протяжении не менее чем 3 месяцев, встречается примерно у 6-10% людей. Умереть или сойти с ума из-за этого трудно, но бессонница сильно портит жизнь. Недосыпающий человек может стать вялым, неусидчивым и раздражительным. Он не может нормально концентрироваться на решении задач и принимать адекватные решения. К тому же бессонница может привести к депрессии или тревожности. А депрессия, в свою очередь, иногда ведет к проблемам со сном. Вот такой замкнутый круг. Интересно, что настолько массовой проблема недостатка сна была не всегда. Или, по крайней мере, люди не придавали ей такое значение, как сегодня. Разбираться начнем, как обычно, с античности. Сон тогда считался неинтересным и не заслуживающим внимания временем бездействия. Философ Платон предписывал гражданам спать меньше, чем рабам, на том основании, что сон — это мертвое время, когда невозможно вести дела. Отвечающее за сон божество Гипнос в греческой мифологии было сыном Нюкты, ночной темноты, и Эреба, олицетворение вечного первозданного мрака. В общем, сон в античности — это что-то про тьму, небытие, первобытный хаос и непродуктивность. В средние века люди тоже особо не рефлексировали по поводу своего сна. Они просто старались жить по солнцу, то есть ложиться на закате и вставать на рассвете. Правда, в зимнее время это был слишком большой промежуток. И тут есть одна интересная история. Однажды в 1980-х британский историк Артур Роджер Икерч нашел в недрах лондонского архива юридический документ 1697 года. Это были показания 9-летней девочки в суде. Она упоминала, что ее мать проснулась после первого сна и вышла на улицу, после чего ее нашли мертвой. Другого историка, пожалуй, заинтересовала бы таинственная смерть, но Икерч обратил внимание на фразу «первый сон». Он никогда не слышал такого выражения. Икерч продолжил изучать другие документы той эпохи – книги, журналы, медицинские издания, газеты, частную переписку. И во многих из них, вплоть до первых десятилетий 20 века, встречал упоминания первого и второго снов. Потом выяснилось, что они есть и в античной литературе, например, в истории Рима Тита Ливия. Более того, первый и второй сны упоминаются в польских, немецких, итальянских, венгерских, славянских и греческих источниках, а еще в произведениях Шарлотты Бронте, Эмиля Золя, Александра Пушкина и многих других писателей. Картина получалась примерно такая. С заходом солнца. Так как электричества для телевизоров не было, а читать большинство населения планеты не умело, человек ложился спать. Это был первый сон. Через несколько часов он просыпался и какое-то время бодрствовал. В это время люди занимались кому чем нравится. Монахи молились, кто-то беседовал или размышлял, кто-то делал домашние дела или ходил в туалет. Многие занимались сексом. Один французский врач 16 века даже отмечал, что секс в это время получается лучше, то есть, видимо, чаще ведет к зачатию. Ну а потом люди снова ложились спать, уже во второй раз. Сейчас такой режим сна называют сегментированным или бифазным. К слову, некоторые люди той эпохи вообще спали многофазным сном. Известно, что Леонардо да Винчи, например, засыпал на 20 минут каждые 4 часа. Со временем первый сон начал затягиваться. В 1825 году, по данным Филадельфийского медицинского журнала, он обычно длился до 2 или 3 часов ночи. Цитата из источника. «Чаще всего мы просыпаемся в этот час либо от кошмара, либо от какого-то неизвестного внутреннего волнения». К середине 19 века первый сон стал длиться до 5 или 6 часов утра. А потом термины «первый сон» и «второй сон» постепенно начали пропадать из источников. По совпадению или нет? Анализ медицинской литературы показывает, что бессонница, как медицинская проблема, возникла только к концу 19 века. И, вероятно, дело тут в индустриальной революции, которая началась еще на пару веков раньше. Представьте, Миллионы людей устраивались на предприятия и отныне были вынуждены приходить на работу в одно и то же время по звуку заводского гудка. В каждом доме появились часы, показывающие точное время. На улицах стали гореть фонари. Жизнь ускорилась, стала более шумной, светлой, беспокойной, а природные ритмы для людей сменились искусственными, городскими. Это привело, с одной стороны, к тому, что сон как бы сжался. У большинства людей уже просто не было возможности спать в два захода. С другой стороны, стало ясно. Хорошенько выспаться разом не так-то просто. Сон и бессонница стали не только природными, но и культурными явлениями. И одними из первых внимание на это обратили писатели и поэты. Вот, помните? «Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный, ход часов лишь однозвучный раздается близ меня». И потом еще. «Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?» Это Пушкин. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Его литературные современники ассоциировали ночное бодрствование с интеллектуальным творчеством, воображением и свободой. Ведь основную массу населения индустриальное общество принуждало ночью спать. На какое-то время бессонница даже стала элементом контркультуры. Например, для современника Пушкина, английского поэта Уильяма Блейка, ночь была временем озарения. Беспокойно гуляя по городу, пока обычные люди крепко спали, он как бы бросал вызов унылому рационализму мира промышленного производства. Впрочем, уже скоро бессонница потеряла романтический шарм и была признана симптомом нервного переутомления. Тем временем ученые начали наблюдать и фиксировать, как спят животные и растения. В 1729 году французский астроном и геофизик Жан-Жак де Миран обратил внимание, что листья мимозы стыдливой каждый день открываются и закрываются в одно и то же время. Ученый предположил, что цветок распускается навстречу солнцу и поместил мимозу в темное помещение. Удивительно, но и там растение продолжало раскрываться и закрываться в одно и то же время. Демиран не смог объяснить, почему так происходит, но предположил, что мимоза каким-то образом чувствует восход, даже когда на нее не попадает солнце. Это было одним из первых наблюдений за тем, что мы сегодня называем циркадными ритмами. Откроют их удивительный механизм лишь спустя 2,5 века. Но об этом позже. Пожалуй, первый, кто утвердил человеческий сон как легитимный объект научного исследования, а заодно и важную и любопытную часть жизни, стала российская ученая. Мария Моносеина, дочь историка и археолога Михаила Каркунова, с детства вращалась в кругу ученых и врачей. Она стала одной из первых женщин в России, а возможно и во всей Европе, кто в 60-х годах 19 века смог получить высшее образование и звание доктора медицины. Пройдя стажировки в лучших европейских университетах, Моносеина устроилась на работу к Ивану Тарханову, физиологу и популяризатору науки. Тот, в свою очередь, учился у знаменитого Ивана Сеченова, человека, который заложил основы нейрофизиологии. Тарханова очень интересовала проблема сна. Он, например, написал труды «К физиологии нормального сна у животных» и «Спит ли спинной мозг?». Вероятно, под его руководством Мария Моносеина и начала проводить собственные опыты. Это были первые в истории науки эксперименты по депривации сна. Подопытными выступили 10 щенков от 2 до 4 месяцев. Несколько суток им не давали спать. Тормошили и заставляли двигаться. Температура их тела постепенно падала, и к концу эксперимента оказалась примерно на 4-6 градусов ниже нормы. Двигательная активность замедлялась и ослабевала. Количество эритроцитов в крови снижалось. А к 6-му дню эксперимента все щенки умерли. Причем, чем младше был пес, тем раньше он умирал. Когда Мария принялась изучать этих щенков, то обнаружила многочисленные кровоизлияния, дегенерацию жировой ткани и множество разрушенных сосудов. Так Моносеина пришла к выводу, что эффекты продолжительной депривации сна, ведущие к смерти, возникают в мозге. До этого она ставила другие эксперименты, в которых заставляла собак голодать. Они протянули без еды 20-25 суток. Но даже собак, потерявших половину веса, можно было еще откормить и спасти от смерти. А вот щенки, которых лишали сна, умирали даже несмотря на то, что жили в тепле и хорошо питались. «Значит, сон для организма важнее пищи», – заключила Моносеина. К слову, о том, как врачи учатся меньше мучить лабораторных животных, у нас в одном из прошлых сезонов был выпуск под названием «Собачья жизнь». Результаты своего исследования Мария представила на первом международном конгрессе по медицине в Риме, который проходил в 1894 году. Ученая отвергла господствующее со времен Платона представление о том, что сон – бесполезное, глупое и даже вредное времяпрепровождение. А еще опровергла идею своего учителя Тарханова о том, что сон – просто отключка мозга, полная остановка мозговой активности. Во время сна мозг вовсе не спит, не бездействует весь целиком. Засыпанию подпадают только те части его, которые составляют анатомическую основу, анатомический субстрат сознания, писала она. Исследования Марии Моносейной вдохновили нескольких ученых провести свои депривационные опыты. Они пришли к похожим выводам. Длительная непрерывная бессонница губительна для мозга, а сон жизненно необходим организму. Пожалуй, самым известным последователем Марии стал француз Анри Пьерон. В эксперименте 1907 года Пьерон и его коллега Рене Лежандр не давали взрослым собакам спать в течение 10 дней. Собаки, кстати, из-за этого не погибли, как щенки Моносейной. Видимо, потому что были уже взрослые. И их специально умертвили. После этого у них взяли спинномозговую жидкость, то есть ликвор, и ввели ее в ликворную систему здоровых и бодрых собак. Те заснули через час. Ученый предположил, что дело в неких гипнотоксинах, гипотетических веществах, которые накапливаются в организме во время бодрствования и вызывают сонливость. Пока животное спит, гипнотоксины постепенно сгорают, и наступает пробуждение. И, как мы сегодня понимаем, Пьерон был близок к истине, но об этом чуть позже. Интересовался проблемой сна и знаменитый физиолог Иван Павлов. Он считал сон процессом нервного торможения, которое постепенно распространяется по мозгу. Наша дневная работа представляет сумму раздражений, которая обуславливает известную сумму истощения. Эта сумма истощения, дошедшая до конца, и вызывает тормозное состояние, сопровождаемое сном. Писал Павлов в 1935 году. Слышите? Снова та же идея, что у Пьерона. Днем в организме накапливается что-то такое, что вечером помогает уснуть. Окей, но почему все это регулярно и ритмично происходит с мозгом? И зачем это нужно организму? И самое главное, почему от бессонницы умирают животные? Ответа у науки не было. К тому же, несмотря на международный авторитет Павлова, сон был маргинальной темой, которая интересовала разве что чудаков от науки. Дело в том, что строгих методов количественного и качественного измерения сна не существовало. А уважающие себя ученые, как мы знаем, предпочитают не рассуждать о том, чего не могут точно измерить. Впрочем, вскоре нашелся тот самый чудак от науки, которого это не смутило. Натаниэль Клейтман родился в 1895 году в Кишиневе, который тогда был частью Бессарабской губернии в составе Российской империи. В 1918 году он перебрался в Нью-Йорк и стал натурализованным гражданином США. Там Клейтман получил образование физиолога, постепенно стал доцентом кафедры физиологии в Чикагском университете, а вскоре доработался до профессора. В этом статусе он основал при университете первую в мире лабораторию сна. Вот как он рассказывал о начале своей карьеры коллеге Джеральду Вогелю в интервью, которое тот взял у Клейтмана, когда ученому было уже 94 года.
3: Скажите, что заставило вас изучать сон?
4: Мне были интересны состояния сознания и то, как они работают в человеческом существе. Я подумал, если мы будем знать, что такое состояние без сознания, то есть антитезу сознания, чем и является сон, то, вероятно, мы сможем сделать вывод о том, как работает мозг в состоянии сознания.
2: Напоминаю, никаких приборов для измерения сна еще не существовало. Но физиологи уже знали, что у мозга есть электрическая активность, в том числе и во сне. А совсем скоро они изобрели электроэнцефалографию, или ЭЭГ. Суть метода. Голове прикрепляют электроды, и те считывают волновые колебания, которые записываются на длинную бумажную ленту. Делать это можно хоть на спящем, хоть на бодрствующем подопытном. Первую запись ЭЭГ человека сделал немецкий психиатр Ганс Бергер в 1924 году, за год до того, как Натаниэль Клейтман поступил на работу в Чикагский университет. Впрочем, у Клейтмана такого оборудования не было, поэтому он использовал старое доброе наблюдение. Профессор не стал мучить щенков. Он нашел подопытных получше, собственных аспирантов, С одним из них, Брюсом Ричардсоном, Клейтман в 1938 году спустился в самую длинную в мире пещеру – Мамонтову, которая находится в штате Кентукки. Это популярное туристическое место. В ее камерах достаточно просторно, чтобы разместить стационарный лагерь для двух человек, поставить кровати, столы и провести освещение. А еще там абсолютная темнота, глубокая тишина и температура почти не меняется в течение суток. Короче говоря, идеальные условия для сна. В Мамонтовой пещере ученые провели больше месяца. По сути, Клейтман решил провести над собой и Ричардсоном примерно тот же эксперимент, как когда-то астроном Жан-Жак Домиран над мимозой. Целью было выяснить, может ли человек в отсутствии солнечного света и природного шума адаптироваться к искусственному ритму сна. Клейтман придумал, что это будут 28-часовые сутки. Он основывался на своих предыдущих экспериментах. До этого ученый выяснил, что уполовинивать сутки или, наоборот, растягивать их до 48 часов бессмысленно. Люди либо не успевают почувствовать сонливость к нужному времени, либо, наоборот, становятся слишком сонными и не могут нормально функционировать. В итоге аспирант Ричардсон к 28-часовым суткам приспособился. Он без проблем стал чуть позже ложиться в постель, спал 9 часов и бодрствовал 19. Вероятно, дело было в гибкости молодого организма, потому что сам Клейтман к новому ритму так и не привык. Правда, эксперимент был не совсем чистым. Натаниэль надеялся провести его в полной темноте и тишине, но вскоре о нем узнала пресса. И в Мамонтову пещеру потянулись журналисты и просто любопытствующие. Вот фрагмент одного репортажа, который летом того же года показывали в американских кинотеатрах перед основными сеансами.
5: Чтобы проникнуть в пещеру, где живут двое ученых, посетителям приходится сплавляться по реке и затем прокладывать себе путь в каменных джунглях сталактитов и сталагмитов. Что ж, если эксперимент действительно поможет нам хорошо спать всю ночь, мы за науку.
2: Вывод Клейтман сформулировал так. Нет основания предполагать, что какие-то космические силы предопределяют нас к 24-часовому ритму, за исключением того, что просто должны существовать периоды покоя, движения, потребления пищи и сна. С другой стороны, суточный ритм – это, вероятно, просто адаптация организмов к астрономической периодичности дня и ночи. Правда, он отметил, что одни индивиды, как, например, он сам, не могут легко адаптироваться к другому ритму, в то время как другие с этим справляются. Конечно, Клейтман понимал, что двое испытуемых – это слишком мало, чтобы делать научное обобщение, так что не считал свои выводы окончательными. Профессор продолжил изучать сон и вскоре нашел объект изучения еще лучше и удобнее, чем аспиранты – американских военных. В марте 1942 года Клейтман даже подготовил предложение по улучшению боевой готовности. Базировалось оно на идее, что естественный суточный ритм можно сдвинуть по своему усмотрению, если есть в этом необходимость. Ученый предложил делить солдат внутри подразделений на две группы, которые будут спать в две смены. Первая – с 5 утра до полудня, вторая – с 9 часов вечера до 4 утра. По задумке ученого выходило, что сколько бы солдатам ни назначали вахты дежурств, днем или ночью, они всегда будут выпадать на часы бодрствования либо первой, либо второй половины личного состава. «Сонный боец – угроза для себя и товарищей, а не для врага», – назидал Клейтман в своем предложении. Правда, из этой идеи ничего не вышло. Главный хирург ВМС США, Росс Макентайр, направил профессору письмо, в котором утверждал, что его предложение совершенно непрактично. Дальше было еще несколько опытов с военными, которым Клейтман каждый раз выдумывал новые режимы сна и бодрствования. Но каждый раз его оригинальные идеи разбивались о быт. Кому-то новый режим подходил, кому-то нет. И в итоге серьезных улучшений показателя труда и обороны не было. Проводил он опыты с депривацией сна, один раз даже на себе, когда бодрствовал 180 часов без перерыва. В итоге Клейтман пришел к выводу, что бессонница хоть и ужасно утомительна, он называл ее одной из самых эффективных пыток, но с ума человека свести не может. После сна когнитивные функции восстанавливаются. А еще, хотя лабораторные животные в депривационных экспериментах умирали, человеку погибнуть от бессонницы очень сложно. В выпуске о прионах мы рассказывали о чрезвычайно редкой генетической болезни – фатальной семейной бессоннице. Из-за нее у человека полностью пропадает способность спать. Так вот, одна из героинь погибла из-за этой болезни только через несколько месяцев полного отсутствия сна. Клейтман развеял многие мифы о сне, которые успели сложиться к его времени. Например, о том, что сну нужно уделять треть суток, то есть строго 8 часов. Профессор заявил, что это не универсальное требование. Кому-то нужно 9, а кому-то достаточно 5. И это нормально. Просыпаться бодрым тоже не обязательно. Быть вялым сразу после сна – вариант нормы. Наконец, если в детстве родители вас пугали тем, что нельзя спать на левом боку, потому что сердцу будет труднее биться, знайте, что и этот миф развеял Натаниэль Клейтман. Спите на любом боку, сердцу все равно. Но, пожалуй, главное, что сделал Клейтман – популяризовал сон как исследовательский вопрос для серьезных ученых. При этом открытие, которое в итоге его прославило, сделал не сам Клейтман, а его ученик Юджин Ассерински.
6: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
2: Как и Клейтман, Юджин был ребенком выходцев из бывшей Российской империи. А еще, как и учитель, к науке он пришел извилистым путем. Сначала я специализировался на социальных науках, затем на испанском языке, потом стал студентом медицинского факультета и, наконец, студентом-стоматологом, вспоминал он. Кажется странным, как он вообще стал изучать сон с таким бэкграундом. Но, как мы помним, во времена, когда начинал его учитель, сон был очень непопулярной темой. Впоследствии, когда Юджин сам набирал аспирантов, он шутил, что основным критерием было наличие у кандидата сердцебиения. На исследования Клейтману и его ученику не выделяли ни грантов, ни современного оборудования, но их это не останавливало. Сначала Клейтман получил Ассерински изучать спящих младенцев, а именно то, как они моргают при засыпании. Юджину, как он иронично вспоминал, задача показалась захватывающей, как теплое молоко. Но все же он за нее взялся. И тут же столкнулся с проблемой. Оказалось, в науке нет общепризнанного определения моргания. Вот, например, у младенца во время сна быстро-быстро дрожат веки, при этом глаза закрыты. Считать это морганием или нет? Ассерински и Клейтман так насчет этого и не договорились. Тогда Юджин стал изучать более удобных в плане наблюдения взрослых. Он больше не зацикливался на моргании и стал фиксировать вообще любое движение век. Например, когда под ними кружат глазные яблоки. А заодно и активность мозга. Да, ученым все-таки удалось раздобыть электроэнцефалограф. Цель исследования была очень скромная. Юджин надеялся просто найти хоть какую-нибудь связь между электрической активностью мозга и движениями глаз в спящем состоянии. Для регистрации движений глаз ученый приспособил старый прибор, который откопал в подвале факультета физиологии. Он назывался динограф и работал по тому же принципу, что энцефалограф. Специальные электроды считывали движения глаз, а перо записывало график колебаний на бумагу. Динограф был не просто древним. Это вообще была экспериментальная модель, не поступившая в производство. Она постоянно барахлила и записывала сигналы, даже когда ни к чему не была подключена. В какой-то момент Юджин позвонил самому изобретателю динографа и спросил, как ему починить эту адскую машину. Изобретатель был очень озадачен, потому что и сам уже не помнил, как там что должно работать. Он сказал, что найти схему прибора невозможно, и вообще это чудо, что машина все еще что-то фиксирует. Подопытных у Ассерински сперва тоже не было, так что он подключил динограф и энцефалограф к своему 8-летнему сыну, налепил ему электроды на веки и на голову и уложил спать на армейской койке в лаборатории. Просматривая запись динографа, Юджин к огорчению заметил, что машина снова забарахлила. Пока ребенок спал, перо записывало колебания, которые подозрительно напоминали движение глаз во время бодрствования. Юджин еще раз протестировал прибор, теперь уже на взрослом бодрствующем человеке, а затем приступил к записи его сна. Динограф выдал тот же результат. И так несколько раз. После серии экспериментов объяснять феномен ошибки

0: века. Позже ученые провели еще множество похожих экспериментов и подтвердили, что электрическая активность мозга в момент быстрого сна меняется. Фактически стало понятно, что сон человека – это два разных последовательно сменяющихся состояния. Быстрый сон, то есть REM, или REM, как мы его называем, и медленный сон. В REM-фазу человек видит сны, а его мозговая активность напоминает активность при бодрствовании. Причем сходство настолько сильное, что вплоть до недавнего времени никто не мог различить ЕЭГ во время REM-фазы и во время бодрствования. Но в 2020 году исследователи из университета Беркли в Калифорнии наконец выявили на ЭЭГ особые паттерны, по которым можно отличить бодрствование и REM-сон. В 1953 году Осеринский и Клейтман, который был его научным руководителем, опубликовали статью о своем открытии в журнале Science. «Они полностью изменили образ мышления людей», — писал Блумберг по ее следам. Сон больше не считался пассивным, непродуктивным состоянием, а исследования Клейтмана и Осерински дали старт новому разделу медицины — сомнологии. К сожалению, отношения Юджина Осерински с учителем были так себе. У обоих, судя по воспоминаниям современников, был непростой характер. В 1953 году Юджин ушел из Чикагского университета и больше никогда не занимался сном. Впрочем, он не ушел из науки и оставшиеся 20 лет жизни изучал мозговые волны и дыхание у животных. В 1960-х повзрослевший сын Армонд, на котором Юджин когда-то ставил свои эксперименты, уговорил отца попытаться вернуться к исследованиям сна. Осеринский написал письмо своему старому учителю Натаниэлю Клейтману, который тогда уже вышел на пенсию. Тот ответил, что рад, что его бывший ученик хочет возобновить работу над быстрыми движениями глаз. И хотя раньше тому мешали личные трудности, теперь, как надеется Клейтман, все пойдет лучше. Также Клейтман напомнил Осерински, что тот все еще должен ему $100. Когда Юджин ушел из Чикагского университета, место блестящего ученика Натаниэля Клейтмана занял другой ученый – Уильям Демент. Именно он обнаружил, что люди, которых разбудили во время быстрого сна, с гораздо большей вероятностью вспомнят свои сны, чем те, кто проснулся вне этого периода. Так в науке закрепилась парадигма «быстрый сон равно сон со сновидениями». У человека в течение ночи медленный сон 4-5 раз меняется быстрым. И если в течение жизни человек спит около 25 лет, то примерно 5 лет из них он видит сны. Также Демент продолжил дело Осерински и стал фиксировать активность мозга во время сна с помощью ЭЭГ. Ее, кстати, используют по сей день, но теперь она входит в состав комплексного метода, так называемый полисомнографии.
1: Главный момент в полисомнографии – это электроэнцефалограмма, запись электроэнцефалограммы. То есть это электрическая активность мозга.
0: Говорит Владислав Визовский, профессор департамента физиологии, анатомии и генетики Оксфордского университета.
1: И также записывается электроокулограмма, движение глаз, записывается и МГ, электромиограмма, мышечная активность. И могут записываться другие сигналы, например, дыхание, содержание там, углекислого газа в крови, например, сердечный ритм. И это все вот вместе дает такую полную картину сна.
0: В 1975 году Уильям Демент основал Американскую ассоциацию по расстройствам сна, ныне известную как Американская академия медицины сна. А еще он был среди основателей Национального центра по исследованию нарушений сна. Если Клейтмана в США называют «отец науки сна», то Демент стал отцом медицины сна. После него врачи стали прицельно изучать и лечить все те расстройства, о которых я сказал в начале эпизода. Кстати, помните диджея Питера Трипа? Вначале я сказал, что его 8-суточный рекорд депривации сна был побит через 4 года. Так вот, это сделал простой американский подросток Рэнди Гарднер. Он не мечтал прославиться, просто хотел поставить эксперимент для школьного конкурса научных проектов. Рэнди заручился поддержкой двух приятелей, которые должны были его тормошить. Они слушали пластинки, играли в баскетбол и бродили по пригородным улицам Сан-Диего в предрассветные часы. Слух об этом эксперименте сначала разошелся по округе, а потом привлек внимание репортеров. Из газет об этом эксперименте узнал и Уильям Демент. Он с удовольствием подключился к опыту. Чтобы Рэнди не уснул, ученый катал мальчика и его друзей на своем кабриолете. В отличие от Питера Трипа, Гарднер за весь эксперимент никакими стимуляторами себя не бодрил. Даже чай не глотнул. Он полагался только на силу воли. Но, как и нью-йоркский диджей, Гарднер к концу эксперимента потерял связь с реальностью. В какой-то момент

0: Он увидел тропинку, ведущую в тихий лес, хотя в тот момент находился в помещении. Кроме того, он стал считать себя бегуном команды San Diego Chargers. И это при том, что Рэнди был белым, а эта команда полностью состоит из чернокожих спортсменов. Благодаря открытию REM-сна мы можем примерно объяснить, что случилось с Рэнди и Питером после нескольких бессонных суток. Мозг не может существовать без быстрого сна, и поэтому, если организму не дают уснуть, он начинает смотреть сны наяву в виде галлюцинаций. Сомнология бурно развивалась всю вторую половину 20 века. Например, в 1958 году американский доктор Аарон Лернер открыл мелатонин – гормон, ответственный за регуляцию циклов сна и бодрствования. Сейчас его синтетические аналоги используют при некоторых расстройствах сна. Но это совсем не волшебная таблетка.
1: Здесь такой момент плацебо. Если вы берете мелатонин, и вы знаете, что это единственное снотворное, которое вам поможет, оно вам обязательно поможет. И действительно, мелатонин может так очень так вежливо напомнить циркадной системе это время спать. То есть, если вы в правильное время его принимаете, он может быть действительно эффективным. Но на самом деле действительно интересно, что мелатонин часто представляется как снотворный препарат, но я не думаю, что правильно называть его снотворным, потому что нет свидетельств того, что мелатонин влияет конкретно определенным образом на те системы мозга, которые регулируют, собственно, сон. То есть это скорее такое опосредованное влияние на сон через модуляцию циркадных процессов. И нужно не забывать, что мелатонин на самом деле производят не все организмы. Например, какие-то линии мышей лабораторных, у них нет мелатонина. Совсем. Но они прекрасно спят. У них прекрасно, на самом деле, циркадные ритмы. Это не то, что вот молекула, которая решает все.
0: Эти самые циркадные или циркадианные ритмы, о которых говорит доктор Визовский, открыли в 1984 году американские исследователи Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. У плодовых мушек дрозофил они нашли особый ген и показали, что он кодирует белок, который накапливается в клетке в течение ночи, а затем разрушается в течение дня. Помните Анри Пьерона, который считал, что сон вызывает гипнотоксин, который копится в организме весь день? Так вот, Холл, Росбаш и Янг выяснили, что все примерно так и есть. Только в организме копится не токсин усталости, а как бы токсин бодрости. Когда он окончательно разрушается, мы засыпаем, а ночью он накапливается снова, и когда его становится достаточно много, мы просыпаемся. В этом суть циркадных ритмов, универсальных ритмов сна и бодрствования, которые управляют не только человеком, но и всем живым на планете.
1: Циркадные ритмы – это процесс, который описывает периодичность функции организма с периодом приблизительно 24 часа. Жизнь возникла на вращающейся планете, где день и ночь сменяются приблизительно с периодичностью 24 часа. Одна теория есть, что первые живые организмы, они должны были как бы защищать определенные фазы своего клеточного цикла. Например, когда там происходит репликация РНК или ДНК, то если этот организм подвержен влиянию космической радиации, это может приводить к мутациям. С другой стороны, когда есть свет и температура выше, то можно там осваивать какие-то новые ниши. То есть прошла такая компартментализация разных функций вот этих очень примитивных еще одноклеточных организмов на день и ночь. И таким образом считается, что вот циркадный ритм возник. Но это, естественно, была очень такая ригидная система, что если организм просто отвечает на внешнее воздействие, когда свет и темнота, это не очень адаптивно. Поэтому организмы, с одной стороны, стали обладать собственными внутренними часами, но, с другой стороны, эти внутренние часы, они подстраиваются под какие-то релевантные стимулы снаружи.
0: В 2017 году Холл, Росбаш и Янг за открытие циркадных ритмов получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии. После открытия Демента и появления медицины сна в США, а потом и во многих других западных странах, стали массово открывать лаборатории и клиники, где не только изучали сон, но и лечили его нарушения. Чтобы лучше понимать, где норма, а где патология, врачам нужны были какие-то стандарты. Их разработкой занялись Национальные медицинские общества врачей-сомнологов. Например, Американская академия медицины вместе с Обществом исследований сна рекомендует взрослым для оптимального здоровья спать 7 и более часов в сутки. Если спать меньше, утверждают эксперты, вам может грозить увеличение веса вплоть до ожирения, диабет, артериальная гипертензия, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, инсульты, а еще нарушение работы иммунной системы и депрессии. Наконец, повышается риск преждевременной смерти. И это помимо того, что будет страдать ваша работоспособность и концентрация внимания, что может привести к несчастным случаям. Регулярный сон более 9 часов в сутки приемлем для молодых людей, тех, кто должен высыпаться после недостатка сна, и для выздоравливающих от болезни. А вот если вы здоровы и не подросток, но все равно спите больше 9 часов, у американских ученых нет четкого ответа, как это скажется на вашем организме. Но не паникуйте. Если вы довольны своим сном, каким бы он ни был, то беспокоиться не о чем. Потому что индивидуальная потребность в сне может колебаться от менее чем 6 до более чем 10 часов в сутки. И вообще, некоторые люди спят в своем уникальном режиме. Это тоже нормально. А еще благодаря всем этим научным институтам мы много узнали о самом популярном расстройстве сна – бессоннице. Ее проявления многообразны. Это и трудное засыпание, и пробуждение несколько раз посреди ночи, и отсутствие бодрости после пробуждения, и даже невозможность поспать днем, когда хочется. В целом эксперты выделяют два вида расстройства. Бывает краткая, она же острая, и хроническая бессонница. Первая – это проблемы со сном, длящиеся меньше 3 месяцев. Обычно они связаны с сильным стрессом, например, потерей близкого человека. Вторая – трудности со сном, которые случаются чаще 3 раз в неделю и длятся дольше 3 месяцев. Они тоже могут быть связаны со стрессом, но также причиной такой бессонницы может стать плохая гигиена сна, психические расстройства, неврологические проблемы и даже партнер по постели, который мешает спать. Полная бессонница, когда человек вообще не спит всю ночь, встречается редко. Обычно это генетическое заболевание вроде той же фатальной семейной бессонницы или следствие психических расстройств. Именно такой случай показан в фильме 2003 года «Машинист» режиссера Брэда Андерсона. Для главной роли изможденного отсутствием сна человека артист Кристиан Бейл даже похудел почти на 30 килограмм.
2: Я уже год не сплю. Кто ты? Кто ты на самом деле? Ответ скрывается за пеленой паранойи и безумия. Ну как очнуться от этого кошмара, если ты давно утратил способность спать?
0: Осторожно, дальше спойлер. В фильме «Бессонница» и вызванная ей амнезия – это последствия тяжелого чувства вины, которое главный герой испытывает из-за того, что насмерть сбил на машине ребенка. Уснуть у него получается, только когда он признается в преступлении. Конец спойлера. Еще бессонницу может вызвать чрезмерное употребление психостимуляторов, кофе, чая и других продуктов, где есть кофеин. И, наконец, к бессоннице может привести тревога по поводу бессонницы. И тут назначение, которое может дать пациенту сомнолог, звучит парадоксально. Если вы не можете заснуть, не ложитесь спать.
1: То есть, что сейчас пытаются делать, это предупреждать вот попытку засыпания рано. То есть, пациент с бессонницей инструктируется не спать как можно дольше. То есть, не идти в кровать, пока вы не валитесь с ног. То есть, например, вместо того, чтобы засыпать в 10:30, засыпайте в 1:30. А потом этот же пациент, он пробуждается в 6 утра. То есть тот сон, который растягивается у него на 8 часов, на 10 часов, он концентрируется в 5 часов. Зато в этом случае сон происходит практически непрерывно.
0: Интересно, что несмотря на все достижения сомнологии и наши знания о фазах сна, циркадных ритмах, мелатонине и многом другом, у медицины до сих пор нет критериев для оценки недостаточности сна. Не существует анализа или теста, по которому врач мог бы сказать, что человек спит слишком мало. Так что главный критерий наличия проблем со сном – жалобы пациента на проблему. Кстати, вы заметили, что в нормах сна, которые я перечислил чуть раньше, нет ничего про бифазность. Ну, про тот режим, которого, судя по открытию историка Артура Роджера Икерча, люди придерживались тысячелетиями. Это тоже ужасно любопытная история. В 80-е открытие Икерча стало сенсацией. СМИ наперебой писали, что бифазный сон более здоровый и естественный, чем консолидированный, раз люди так спали в доиндустриальную эпоху. А вот сам Икерч с этим был не согласен. Людям, жившим в древности, приходилось спать чутко, чтобы не стать добычей для диких зверей. Дальше угроза быть съеденными сменилась другими. Нужно было следить, чтобы в дом не ворвались разбойники, чтобы не случился пожар. А еще люди страдали от клопов, вшей, блох и болей, от которых не было таблеток. Ну и, наконец, опасались ночных визитов сатаны и его приспешников. Вот как об этом всем говорил Икерч в интервью 2020 года. По сравнению с 99% наших древних предков, у нас лучшие кровати, лучшие одеяла, лучшие дома и меньше ночных вредителей. Если целью сна является психическое и физическое благополучие, есть очень веские основания полагать, что непрерывный ночной сон лучше всего помогает достичь этого результата. Но правда ли бифазный сон естественен для всего человечества? Проверкой этой гипотезы занялись антропологи. Рассуждали они так. Допустим, все люди на Земле в доиндустриальное время спали в два захода. Тогда логично предположить, что у современных охотников и собирателей, которые до сих пор живут вдали от больших городов с гаджетами и будильниками, сон тоже будет бифазным. В 2015 году команда ученых из США и ЮАР опубликовала исследование традиционных обществ Танзании, Намибии и Боливии. Оказалось, все они спали консолидированно и единоразово, как и люди западной цивилизации. Но пару лет спустя уже другое исследование показало, что в сельской местности на Мадагаскаре практикуется сегментированный сон. Таких исследований было еще много, и все они давали разные результаты. Поэтому сегодня считается, что режим сна – это не только природное, но и культурное явление.
1: Да, ну, по поводу двухфазного сна дебаты продолжаются. Я не думаю, что это такой точно установленный факт. Сон, естественно, он может происходить по-разному. То есть я уверен, что вот этот ночной сон, он не обязательно генетически предетерминирован. То есть мы знаем, что мы можем спать днем очень даже запросто. И сон, вот эта дневная сиеста, кажется, это такое прекрасное изобретение. А человечество, опять же, это свидетельство того, что сон может быть дефолтным состоянием. Да? Вот, когда вот днем жарко и вам нечего делать, вы не обязательно устали, да? но вы засыпаете, и вам помогает вот циркадная система.
0: Несмотря на все накопленные знания, сегодня не существует никакой универсальной таблетки для сна. Единственное, что мы можем сделать, чтобы улучшить свой сон, это по возможности меньше волноваться. А еще обеспечить себе так называемую гигиену сна. Вы наверняка слышали этот термин. Ассоциативно это что-то про проветривание помещения перед сном и удобную подушку с одеялом. Это все действительно может работать, причем знаем мы это давно. Так историк из Манчестерского университета Саша Хендли обнаружила, что многие люди в доиндустриальной Англии создавали себе специальные ритуалы, чтобы беспроблемно заснуть. Например, принимали снотворные вещества на основе белины и лаванды, делали ванны из ромашки и покупали для спальни специальный красивый текстиль. Тем не менее, термин «гигиена сна» появился только в 1977 году. Его предложил физиолог Питер Хаури. Он собрал все имеющиеся на тот момент знания о сне и на их основе составил набор правил, способствующих засыпанию. В дополненном и уточненном виде они актуальны и сегодня. Спите столько, сколько необходимо, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и здоровым. После пробуждения на второй круг сна лучше не заходить. Пробуждение по утрам и засыпание по вечерам в одно и то же время со временем помогает наладить график сна, то есть легче засыпать и просыпаться. Вероятно, регулярные физические упражнения делают сон более крепким в долгосрочной перспективе, но важна именно регулярность физкультуры. Если заниматься изредка и беспорядочно, это на качество сна не повлияет. Случайные громкие звуки, например, шум пролетающих самолетов, нарушают сон даже у людей, которые не просыпаются из-за шума и не могут вспомнить его утром. Так что спальню лучше звукоизолировать. Ну или приобрести беруши. Жара нарушает сон, но нет никаких доказательств, что холодная комната его укрепляет. В общем, спите при комфортной температуре. А еще сон может нарушить голод. Некоторым помогает легкий перекус перед походом в кровать. Кофеин по вечерам нарушает сон даже у людей, которые этого не чувствуют. Алкоголь помогает напряженным людям быстро заснуть, но делает сон фрагментарным и некачественным. Не стоит перед сном использовать телефон, компьютер и другие гаджеты, чтобы их свет не мешал выработке мелатонина, а контент из соцсетей, особенно эмоциональный, не будоражил нервную систему. Так что гаджеты лучше убрать за полчаса-час до похода в постель. Ну и все спортивные тренировки лучше закончить минимум за пару часов до сна. Все эти советы кажутся довольно очевидными, правда? Но ничего лучше медицина для нас так и не придумала. В начале выпуска я обещал ответить на вопрос, зачем мы спим. Строго говоря, точного ответа у науки нет до сих пор. Большинство современных ученых согласны, что во время сна мозг не просто прекращает работать, но порой даже делает это активнее, чем при бодрствовании. Пока мы спим, как считают некоторые биологи, мозг консолидирует воспоминания и впечатления, полученные за день, и переписывает их из гиппокампа в кору больших полушарий, то есть переводит из кратковременной памяти в долговременную. После этого новые данные распределяются по разным сетям и категориям. А параллельно идет процесс синтеза белка, закрепляющего связи между нервными клетками, которые получили новую информацию. Поэтому, если человек не досыпает, информация быстрее забывается. Чтобы этот процесс шел правильно, важны фазы и медленного, и быстрого сна со сновидениями. Во время медленного сна идет консолидация памяти, а вот быстрый сон, скорее всего, отвечает за что-то типа повторения пройденного. Наконец, и самое удивительное, существует теория, согласно которой мозг по ночам проводит своего рода перекличку со всеми внутренними органами. Он получает от них информацию об их состоянии и анализирует, все ли с ними в порядке. Это так называемая висцеральная теория сна, которую разрабатывал российский ученый Иван Пигарев. Он трагически погиб в 2021 году.
1: Прекрасная теория. Я знал Пигарева, я с ним обсуждал эту теорию. К сожалению, его теория, о ней никто не знает вот здесь на Западе. И это очень печально. И буквально на прошлой неделе на этой конференции я в своем докладе я показал слайд с портретом Ивана Пигарева. В той сессии, где я выступал, был другой доклад про именно влияние депривации сна на функцию кишечника. И я, то есть, не смог удержаться и напомнил им, что кто-то об этом думал очень-очень давно. Это интересная теория. Естественно, пока нужно больше экспериментов, чтобы понять больше, что именно происходит вот в этой, как вы сказали, перекличке между мозгом и миорганизмом, какой в этом биологический смысл. Мы в самом начале этого пути.
0: Исследования продолжаются. Я уверен, что в ближайшее время нам предстоит узнать о сне еще много нового. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с авторкой сценария Евгенией Щербиной, редакторкой Леной Чесноковой, медицинским редактором Марианной Мирзаян, продюсерками Машей Агличевой, Лика Кремер и Ксенией Красильниковой, звукорежиссерами Юрием Шустицким и Лешей Воробьевым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: В четверг, 5 сентября 1912 года, 30-летний писатель Джеймс Джойс встретился в Дублине с издателем Джорджем Робертсом, чтобы обсудить судьбу сборника своих рассказов. Работу над книгой, которую Джойс назвал «Дублинцы», он закончил еще 5 лет назад, но вот издателя, который бы решился ее опубликовать, все никак не находилось. Одних смущал аморальный характер отдельных героев, других – крепкие словечки и натурализм, третьих – непатриотичность, словом, какая-то общая непривычная откровенность этой прозы. Действительность в «Дублинцах» представала неретушированной, оголенной, как бы рассказывающей всю правду о самой себе. После нескольких лет переговоров, мучительных правок, изменений и купюр, которых требовали издатели, тираж в 1000 экземпляров был наконец отпечатан. Книги оставалось только переплести и выпустить, но и этого не происходило. Словом, летом 1912-го Джойс, живший в это время в Триесте, вернулся в родную Ирландию, чтобы лично завершить начатое и взять всю ответственность за публикацию «Дублинцев» на себя. И вот 5 сентября он предложил издателю удивительный план. «Я пришлю к вам безымянного, никому неизвестного курьера. Он заберет опечатанные экземпляры сборника и передаст их другому безымянному курьеру, который, в свою очередь, доставит их мне. Связи между вами и мной проследить будет нельзя. Я сам опубликую сборник и буду утверждать, что я же его напечатал и являлся его наборщиком». Роберт согласился. В обмен на 30 фунтов стерлингов и документ, в котором Джойс снимал с издательства всю ответственность за появление «Дублинцев» в печати. Автор был счастлив. Он немедленно учредил собственное издательство, нанял переплетчика, уже даже выбрал шрифт для обложки, но Робертс внезапно отозвал свое слово. Джойс до последнего пытался найти компромисс, встретился с издателем снова, умолял и упрашивал, шантажировал и угрожал. Но «Дублинцы» представлялись Робертсу настолько опасной книгой, что он был непреклонен. На следующий день Джойс напишет брату: «Сегодня утром 1000 экземпляров «Дублинцев» была сожжена. Вечером выезжаю в Триест». С вами литературный канал Армен и Федор. Сегодня мы говорим о рукописях, которые иногда горят, но никогда не сгорают полностью. О «Дублинцах» Джеймса Джойса. Давайте будем откровенны. В наше время вся эта история с публикацией «Дублинцев» на их исторической родине выглядит настоящей фантасмагорией. Еще в начале 20 века брат Джойса удивлялся, какая же опасность должна быть связана с публикацией этой книги, чтобы оправдать все эти шпионские страсти. Что уж говорить о начале века 21-го, когда «Дублинцы» выглядят откровенно травоядной прозой. И даже не на фоне современной литературы, а хотя бы в сравнении с тем, что сам же Джойс напишет каких-то 10 лет спустя. Однако почему в то время «Дублинцы» вызвали такой паралич у издателей, что они годами топтались вокруг этого сборника и в итоге решились только на его сожжение? Я полагаю, что дело в том, что в «Дублинцах» Джойс виртуозно решил задачу, сама постановка которой тем издателям была неизвестна, и тем не менее, ее воплощение чувствовалось в этих 15 рассказах, 15 зарисовках из жизни Дублина и его обитателей. Сам Джойс в одном из писем сформулировал ее так: «Разгадать душу этого паралича, которую многие ошибочно принимают за город». У Джойса всегда были непростые и предельно тесные взаимоотношения с Ирландией в целом и с Дублином в частности. Дублин он называл безнадежным местом и говорил: «Если хочешь чего-то достичь, надо уезжать». А про Ирландию еще резче: «Ни один человек, у которого есть хоть капля достоинства, не останется в Ирландии». Однако здесь Джойс лукавил. Презрением его отношения с городом и страной не заканчивались. На каком-то этапе его писательского пути Дублин стал для него творческим вызовом, раздражителем на горизонте. Джойс живет в это время преимущественно в Триесте, но в его письмах, его мыслях, его повседневности – Дублин. Он пишет брату: «Когда подумаешь, что Дублин – второй город Британской империи, что он почти втрое больше Венеции, кажется странным, что ни один художник до сих пор не представил его миру». Так давайте разберемся, как именно Джойс решил эту задачу, разгадал душу паралича. Для этого мне представляется необходимым поставить вопрос, что же такое дублинцы в четырех измерениях – стилистическом, личном, творческом и философском. Тем более, что сам Джойс считал именно четверку своим магическим числом. Итак, в стилистическом отношении дублинцы – это сборник рассказов совершенно нового типа. Пожалуй, что в этот момент, в самом начале 20 века, так в жанре рассказа во всей Европе пишут только два человека – Антон Чехов и Джеймс Джойс. Джойс и Чехов фактически совершают революцию в мире рассказа. Из низкого развлекательного жанра рассказ становится инструментом для беспристрастного, точного и антисентиментального наблюдения за действительностью. Дублинцы – это ожившая метафора. Из выступления генсека Брежнева мы знаем, что экономика должна быть экономной. Как раз во время рождения Леонида Ильича в начале 20 века Джойс понял, что паралич должен быть паралитическим. Иными словами, он применил в дублинцах то, что станет впоследствии называться миметическим стилем Джойса, то есть когда стиль письма подражает предмету описания «пишешь о жаре», и стиль должен обжигать о снегопаде, и слова должны медленно валиться сугробами, вырастая на страницах. Изображая город в параличе, Джойс использует этот принцип. Первый же рассказ сборника, конечно, о паралитике, погружает в атмосферу скованного движения не только на уровне смыслов, но и на стилистическом уровне. Отрывистые короткие фразы диалогов, часто неоконченные, как будто брошенные на полпути, и это за два десятилетия до Хемингуэя, который впоследствии прославится таким приемом. Как будто чем-то стесненные движения персонажей, постоянная нерешительность, если витрина, то обязательно закрытая, если туфли, то стоптанные, если беспокойство, то оно уподобляется препятствию, которое вырастает на пути и обрывает движение. В этом смысле в дублинцах уже чувствуется дыхание Улисса, романа, который станет, возможно, самым важным художественным явлением 20 века. Многие приемы и принципы, которые в Улиссе Джойс доведет до совершенства, впервые опробованы именно в дублинцах. Например, кольцевая структура повествования внутри отдельных рассказов и внутри всего сборника в целом. Он открывается описанием подсвеченного окна, оно светится очень слабо, едва-едва, Джойс говорит «faintly». И в самом конце последнего рассказа, в последнем предложении сборника в описании снегопада, тоже faintly, уже дважды. The snow falling faintly and faintly falling upon all the living and the dead. Здесь же Джойс начинает игру словами, которая станет фирменным знаком Улисса. Например, рассказ «Милость Божия» в оригинале просто «Grace» – «Благодать», название, которое заставляет нас прочитывать эту историю как рассказ о пути человека к Богу. Но только до его последних строчек, когда священник на проповеди обращается к бизнесменам. Он пользуется их языком. Он говорит «Я стану вашим духовным бухгалтером. Раскройте книги духовной жизни и выправьте свои счета». И тогда название переворачивается, потому что «Grace» — это не только благодать, это еще и отсрочка оплаты по векселю. Более того, Джойс умудряется выстраивать свои рассказы не только на том, что в них есть, но даже на том, чего в них нет. Где-то за 10 лет до этого Чехов выскажет мысль. Написав рассказ, следует вычеркивать начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем. В широком смысле это станет принципом неоклассического рассказа. Именно такая форма завоюет в начале 20 века мир. А пока Джойс проделывает фантастическую вещь. Сразу несколько рассказов сборника он строит на принципе отсутствия. На том, чего в них не хватает. Джойс утверждал, что эту идею ему подсказал Анатоль Франс. У Франса есть известный рассказ «Прокуратор Иудеи». Там Понтий Пилат беседует со своим знакомым. Вот они долго и подробно обсуждают время службы в Иудее. А стоило ли строить акведук? Говорят о восстании самаритян, и беседа все длится и длится, а ты читаешь и ждешь. Ну вот сейчас они заговорят про Иисуса Христа, сейчас. Но этого не происходит. И уже в самом конце собеседник спрашивает Пилата: «Слушай, а помнишь ты такого проповедника Иисуса из Назарета? Его еще на кресте распяли». И Пилат задумывается и говорит: «Иисус? Нет, что-то я не припоминаю такого». Этот принцип Джойс применяет сразу в нескольких рассказах, например, в «Двух кавалерах». Там пара дублинцев устраивает аферу с целью подзаработать, но прелесть рассказа в том, что самой этой авантюры мы не видим. Парень, который ее проворачивает, исчезает со страниц рассказа и появляется только в самом конце. А нас все это время Джойс погружает в атмосферу томительного, пустого, бессмысленного ожидания. Вместо того, чтобы следить и оценивать, как герой проворачивает свое дельце, мы весь рассказ видим, как бесцельно шатается по городу его сообщник. Изучает витрины, ест горох, пьет пиво, и читатель вместе с ним томится в ожидании развязки, тогда как само действие, его интрига остаются за рамками текста. Почти до совершенства Джойс доведет этот прием в рассказе «Мертвые» самым большом и самым значительном произведении сборника. На протяжении нескольких десятков страниц читателя подспудно не отпускает мысль: а где мертвые-то? Почему в тексте одни живые? Причем это выглядит в некотором смысле издевательством. Сборник открывается рассказом про умершего паралитика. В нем есть еще несколько рассказов, где герои сталкиваются со смертью, но именно в «Мертвых» ничего подобного не происходит. Почти. До самого конца. До знаменитой сцены снегопада, которая покрывает всю столицу, всю Ирландию, всю вселенную. И герои засыпают под этим снегопадом. Живые и мертвые. Как будто создавая точную иллюстрацию к этому рассказу, полвека спустя Бродский напишет в «Большой элегии» Джону Дону: «Уснуло все, спят реки, горы, лес, спят звери, птицы, мертвый мир, живое. Лишь белый снег летит с ночных небес, но спят и там, у всех над головою». В личном плане «Дублинцы» — это история о разрыве художника со своей родиной. Джойс во всей этой ситуации, безусловно, является жертвой. Его несколько лет изводили мучительными правками. И все это оказалось совершенно бессмысленно. Вот, например, в письме своему несостоявшемуся издателю Робертсу еще в 1906 году он пишет о рассказе «Два кавалера». «Это один из самых важных рассказов в книге. Я готов пожертвовать 5 другими, но не этим». В итоге издатель настаивает и заставляет Джойса убрать этот рассказ, чтобы спустя 6 лет сжечь книгу вместо ее публикации. Джойс отчаянно бился за дублинцев. Однажды в пылу этой борьбы он даже пытается доказать свою правоту ни много ни мало британскому королю. В рассказе «День плюща» в зале заседаний один из героев говорит про Эдуарда VII: «Разбитой парень и выпить не дурак». Эти и некоторые другие высказывания показались редактору неприемлемыми, и Джойс решил призвать в третейские судьи короля. Сам Эдуард VII к этому времени был уже мертв, поэтому Джойс отправил гранки рассказа его сыну Георгу V. Он подчеркнул спорные места и попросил короля решить, оскорбляют ли они память отца. Казалось бы, безумное и обреченное дело, но Джойс даже получил ответ. Личный секретарь короля сообщил: «Дворцовый протокол не допускает выражения мнения Его Величества по подобным вопросам». Сожжение тиража дублинцев стало в этой борьбе последней каплей и ознаменовало окончательный разрыв отношений Джойса с ирландским обществом. 27 лет спустя Йейтс пригласит Джойса стать членом Ирландской литературной академии. Он откажется и тогда. Тем не менее, было бы несправедливо не упомянуть, что некоторые сложности Джойс создавал себе сам. Он всю жизнь отчаянно нуждался во внимании к своей персоне и своему творчеству. Более того, один из парадоксов Джойса заключается в том, что, будучи автором зачастую очень сложной, непонятной прозы, он страстно искал читательского понимания, желал видеть идеальных читателей, которые бы разгадывали его замыслы. Когда он напишет «Поминки по Финнигану», возможно, самую непонятную книгу в истории литературы, то на замечание жены, мол, «почему ты не напишешь что-нибудь разумное, чтобы люди смогли это понять?», он ответит: «Я требую от своего читателя, чтобы он посвятил всю жизнь чтению моих книг». В этом поиске понимания Джойс часто шел даже на то, что сам разъяснял смысл своих произведений. Делал он это обычно через третьих лиц, каких-нибудь доверенных критиков, которым он сообщал некую информацию о своем замысле, чтобы они уже от своего имени донесли ее до всего человечества, и оно бы наконец осознало, как правильно прочитывать его тексты. Но джойсовские трактовки собственной прозы подчас не оправдывали его в глазах консервативного общества начала века, а наоборот, подписывали ей приговор. Так в «Дублинцах» случилось, например, с рассказом «Встреча». Там двое мальчиков сбегают с уроков, гуляют по Дублину, и вот на каком-то пригорке им встречается старик, который говорит, ну, скажем так, несколько странные вещи. Если мальчик груб, он говорит, то ему поможет только хорошая порка. Отличная горяченькая порка. Мальчики бывают такие, что их надо драть. И драть как следует. Интересно, сейчас это прочитывается весьма однозначно, но в те времена издатели поначалу не увидели в рассказе никакого второго дна. Они просто не заметили этой вычурной сексуальной коннотации, по всей видимости, потому что не могли себе даже представить, чтобы кто-нибудь осмелился на это намекать, а тем более пытался это опубликовать. Но разве Джойс мог такое выдержать? В письме редактор сообщает, мол, с рассказом встречи никаких проблем нет, давайте обсуждать дальше. И это практически оскорбляет Джойса. Он пишет в ответ что-то вроде «Хорошо, замечательно, но вы же поняли, да, что это история про педофилию?» И, конечно, после этого редактор немедленно требует изъять рассказ из сборника. В творческом отношении для самого Джойса дублинцы стали погружением в тот мир, в ту вселенную, куда он поместит через 10 лет своего Улисса. Эти улицы и персонажи, эти кабаки и трактиры, эти пьянки и похороны – все станут тем фоном, на котором Джойс развернет самую великую одиссею 20 века, создав нового Улисса. Не бородатого грека, бороздящего моря Эллады по дороге домой с Троянской войны, но бреющегося еврея, плывущего по улицам Дублина 16 июня 1904 года. Если хотите, дублинцы – это декорации, в которых будет поставлен Улисс. Величайший литературный спектакль, как минимум, со времен Данте. Впрочем, к Улиссу мы успеем еще перейти, это будет позже. А пока вы можете резонно возразить, но зачем нам декорации, если можно посмотреть сам спектакль? Однако масштаб этого спектакля настолько велик, что его декорации самоценны. Эти 15 зарисовок дублинцев можно рассматривать часами, бродить среди них, наблюдать за ними, чувствовать их. И, может быть, что-то в них понять. Вот только что. И здесь стоит перейти к последнему измерению сегодняшнего разговора – философскому. Что же такое дублинцы и о чем рассказывает их история? Сам Джойс называл свой сборник «серией эпиклесисов». Эпиклесис – христианский термин. Он означает призыв Духа Святого снизойти на хлеб и вино, чтобы претворить их в тело и кровь Христа. Здесь стоит объяснить, Джойс получил блестящее религиозное образование. Он учился в престижном иезуитском колледже, где усвоил четкую и стройную иерархическую структуру мира. Однако еще в юности он отверг христианство. В одном из писем того периода он напишет «Как же я ненавижу Бога и смерть». Однако сама структура, рамка, осталась. И Джойс просто заполнил ее новым содержанием. На место христианства становилось искусство, на место бога-творца – художник. Отсюда это определение эпиклесисов – божественных актов для своих рассказов, а сам процесс творчества Джойс называл «евхаристией». Так что же остается от этих эпиклесисов, призванных показать душу Дублина? Мне представляется, что дублинцы – это в первую очередь книга о щемящем, парализующем, невысказанном одиночестве. Великий американский писатель Шервуд Андерсон, он, к сожалению, мало известен в России, но, например, такой автор, как Фолкнер, называл его отцом всех своих книг и утверждал, что Андерсон более всех остальных повлиял на американскую литературу. Так вот, Андерсон написал очень похожую на дублинцев книгу, его самый известный сборник рассказов «Уайнсбург, Огайо». Там тоже речь идет о провинциальном городе. А Дублин у Джойса бесконечно провинциален. Он пишет «Дублин – маленький городишко, тут все знают обо всех». Так вот, у Андерсона это тоже провинциальный город. И тоже, если ты хочешь чего-то добиться, ты должен оттуда сбежать. И тоже множество удивительно ярких персонажей, живых образов, чудаковатых, странных. Но у Андерсона есть два очень важных отличия. Во-первых, его герои пребывают в постоянном движении, а герои Джойса – в безвремени и параличе. А во-вторых, и это вытекает из первого, у Андерсона они все время говорят. Не случайно главным героем он делает журналиста, молодого корреспондента местной газеты, искреннего и ищущего, которому бесконечно открываются эти странные, застрявшие в своих травмах люди. А у Джойса нет главного героя. Его главный герой – это Дублин. Паралич, ошибочно принимаемый за город. Персонажи дублинцев, быть может, и рады поговорить, но их некому слушать. Они тонут в своем одиночестве, которое даже не отзывается эхом от стен. Несколько минут он выжидал, прислушиваясь. Ничего не было слышно, в ночи царило полное молчание. Он выждал еще, он прислушался. Полное молчание. Он понял, что он один. Американский поэт Харт Крейн сказал про Уайнсбург, Огайо: «Америка должна читать эту книгу, стоя на коленях». Ирландия должна была читать, стоя на коленях дублинцев, но Ирландия их сожгла. Сегодня именем Джойса в Ирландии названы улицы и гостиницы, пабы и таверны, блюда и напитки, а дублинский аэропорт в рамках очередной рекламной кампании переодевает актера в характерный наряд Джойса, и тот бесплатно раздает путешествующим копии дублинцев. Но тогда, вечером 11 сентября 1912 года, в своем последнем в жизни поезде из Дублина, абсолютным символом которого он станет посмертно, Джойс напишет «Газ из горелки», язвительный, ядовитый, едкий памфлет, в центре которого будет стоять такое четверостишее. «Всегда этот остров другим в назидание ссылает таланты свои в изгнание, ирландским юмором руководим, их предает одного».
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

вышли, куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо. Ведь да, можно? А, ладно, пофиг.
2: Ну что?
1: Да все нормально.
2: Ну давай, ну.
1: Да пофиг. Привет, это подкаст «Радио Монеточка», и я его ведущая Лиза Монеточка, и он его ведущий
3: Витя Исаев.
4: Витя Исаев.
2: Да. Витя Исаев.
1: А еще с нами студия «Либо-либо». Мне очень нравится записывать с тобой подкаст. Угу. Я считаю, что это такая вообще форма семейной психотерапии, потому что вы живете вместе.
2: Вообще-то это я говорил тебе.
1: А вот и первое вранье. Итак, мы перешли к теме нашего выпуска. Как и почему я вру? Ну, в общем, я частенько, как ты понял, приписываю себе истории других людей. Наверное, это единственное вранье, от которого мне пока сложно избавиться. Особенно я обожаю приходить в чужую новую компанию. И, ну, даже не то, что истории. Это уж было бы слишком нагло. Угу. Знаешь, какие-то
2: детали.
1: Шуточки. Или, знаешь, так... А вот я замечала, что ты. Да это не ты замечала, это твой друг замечал. Угу. И ты вообще в жизни до этого не думала. И иногда меня это начинает пугать. И мне кажется, что все мое сознание состоит из кирпичиков мыслей других людей. Ты часто врешь, Вить?
2: Нет. Возможно, я иногда переоцениваю свои возможности. То есть, если это можно назвать враньем, и говорю, что я там могу что-то сделать, но на самом деле в итоге это все теряется где-то, и я ничего из этого не делаю. Но для себя я как бы не называю это враньем, потому что в моменте я думаю, что это правда, как бы, что у меня все получится.
1: У тебя все получится.
2: Ой, так здорово, когда жена тебя поддерживает.
1: Ну, я, если честно, тоже последнее время особо не вру. Просто потому, что мне это надоело. Я помню, в подростковом возрасте у меня была какая-то странная любовь. Постоянно что-то приукрашивать.
2: Подростковый, это до какого примерно?
1: Ну, лет до 18. Вить, ну только, пожалуйста, ты сегодня...
2: Нет, не буду.
1: Ты сегодня на меня не дави, потому что Витя знает много моих секретов, где я соврала. И... Потом ты же живешь с этим, вот это самое неприятное.
2: Я-то да.
1: И видите, я призналась, по-моему, во всех своих таких секретиках, где я решила просто, ну, приукрасить как-то.
2: Ну, скажем, ты сказала, что я призналась тебе во всех секретах, но до того, как ты призналась мне в последнем, ты тоже, в принципе, говорил, что у меня больше не осталось секретов.
1: Но ты знаешь, я просто подзабываю, может, что-то. Это же какая-то фигня. Я никогда не врала на серьезную тему. Про финансовые вещи, про свои реальные чувства, про что-то, что могло бы принести мне выгоду. Я врала в подростковом возрасте очень много по какой-то фигне, по какой-то мелочи, знаешь. Ну, например, я иногда зачем-то приукрашивала свои какие-то пищевые привычки. Я могла сказать о том, что я не ем лактозу, не ем глютен, не ем мясо или что-то еще, просто для того, чтобы показаться в компании интересной. Но потом неловко, потому что ты это перерастаешь. Сейчас мне вообще нафиг не надо никому врать. Я знаю, что у меня и так интересная жизнь, а если и нет, то и, ну, ничего страшного в этом нет. И люди любят меня не за какие-то безумные истории, и мне нет смысла ничего выдумывать. Но то вранье-то, оно ведь навсегда со мной, и ты не скажешь человеку: кстати, помнишь, я рассказывала тебе, что победила в русском медвежонке 2008.
2: В русской рулетке.
1: Что выиграла в лотерею в 2008 году. Так вот, это неправда. Ну, это типа был бы странный диалог.
2: Ну, возможно, такие моменты как раз делают тебя более честным человеком в будущем. Как бы не очень страшно соврать насчет того, что ты победила в русском медвежонке, скажем так.
1: Но ведь согласись с тем, что это фигня, ну типа это было не обязательно выдумывать, это типа бред, который нафиг никому не нужен.
2: Я не буду так оценивать свою жену на глазах у всех.
1: Ну согласись, что это ну никакое несерьезное вранье.
2: Я когда сегодня анализировал для себя, что я считаю враньем вообще, пытался вспомнить, когда я врал, например. И мне очень сложно стало провести вот эту параллель. Потому что наверняка я когда-нибудь говорил тоже, что я сейчас занимаюсь спортом активно по 3 раза в день. Вот мне интересно, считается ли это враньем? Потому что мне кажется, что это как будто граничит с...
1: безумием.
2: Хвастовством больше, понимаешь?
1: Ну да, все мое вранье было только ради хвастовства. Что, у нас первый звонок, Вить?
2: Хорошо.
3: Меня зовут Настя, мне 12 лет, я живу в городе Рузаевка. Я хочу ответить на вопрос, о чем и почему вы когда-то соврали. Это было совсем недавно, за несколько дней до моего дня рождения. Я познакомилась с девочкой, ей было 14 лет, мне было 11 лет. Я подумала, что она не захочет со мной общаться из-за того, что мой возраст достаточно маленький. Поэтому я решила соврать и сказала, что мне 12. И мне было очень плохо, даже стыдно из-за того, что я соврала. Поэтому накануне своего 12-летия я решила признаться ей. Она меня поняла, и мы до сих пор с ней общаемся. Спасибо Ане за это. Не люблю врать и никому не советую.
1: Привет!
4: Здравствуйте.
1: Как у тебя дела и как настроение?
4: Хорошо, немного волнуюсь.
1: Мы тоже немножко волнуемся, потому что мы же тоже сегодня должны будем рассказывать про свои истории вранья. И это супер, супер волнительно. И когда я вспоминаю их, я словно превращаюсь в ту девочку, которая придумывала эту странную ложь. И возвращаюсь вот в то состояние подростка, который очень смущен и очень хочет вообще привлечь к себе внимание хоть как-то, хоть каким-то способом.
4: Мне кажется, я много врала, но в очень маленьком возрасте. Не знаю, что мной двигало, но мне хотелось как-то показаться крутой, что ли. А потом я понимаю, что это совсем не круто, и зачем я это делала. И вот тем людям, которым я врала в более раннем возрасте, я призналась, что это было неправдой.
2: Какая воля духа.
4: Ну, просто когда я вру, мне становится плохо, и что-то тянет признаться.
1: А как ты думаешь, если бы ты сказала, что тебе 11, то она бы продолжила общаться? И продолжила ли она с тобой общаться, когда узнала, что ты младше?
4: Я думаю, что если бы я сказала, что мне 11, то она бы со мной общалась, потому что, вот как я сейчас понимаю, что неважно, там, сколько человеку лет, главное, что тебе с ним комфортно и хорошо. А когда я ей призналась, она сказала, что, ну, все поняла, и мы с ней продолжили общаться. Сказала спасибо, что я призналась.
2: Слушай, какая ты молодец вообще. Такие фундаментальные для себя истины ты открыла. У меня есть, если позволишь, история просто очень похожая. Когда мне было 15 лет, у нас была группа, рап-группа, и мы искали басиста. И мы написали там в объявлении, ищем басиста в группу, возраст 15-16 лет. Пришел чувак, мне 14,5 лет, он сказал. Ему было там, на самом деле, что-то там около 14, но он специально сказал, что ему 14,5 лет. Нам очень понравилось, как, ну, как бы он играет, вообще он очень подходил нам. Ну, мы ему долго вспоминали просто, что зачем он нам врал по этому поводу. Скажи, пожалуйста, а тебе стало легче, когда ты призналась?
4: Конечно. Я перестала думать, что она думает, что мне там 12, а сейчас мне 11. И стало легче.
1: Слушай, подскажи, пожалуйста, научи меня, поделись опытом. Как на это все-таки решиться? Это же так некомфортно, это так стыдно. Ой.
4: Наверное, у меня была просто мысль каждый день, то, что она думает так, а это не так. И это как-то очень плохо, и поэтому со всеми силами надо собраться и написать или сказать это прямо.
1: Просто берешь, зажмуриваешь глаза, зажимаешь нос и делаешь. Ну ладно, нос не обязательно зажимать. Зажмурилась и сделала, да? У тебя такой метод.
4: Да.
1: А ты знаешь, я еще сразу вспомнила, что вот про те случаи, которые я здесь так завуалированно рассказываю, мне стало очень легко и спокойно, когда я призналась Вите. И знаешь, мне стало спокойно не от того, что теперь какая-то там тайна, а просто из-за того, что мне казалось, что если он, не дай бог, узнает то, что я вот такой человек, который вот так вот что-то сказал неправду, то он точно как минимум изменит обо мне мнение, а как максимум обидится на меня или уйдет, или потеряет ко мне доверие, и мне придется его заново заслуживать. Но это оказалось вообще не так, и мы просто посмеялись.
2: Кто тебе сказал?
1: Ты сказал.
2: Все верно.
1: И мы просто над этим немножко посмеялись, или немножко посмеялись. И теперь еще иногда просто кринжуем с этого. Он меня просто так, знаешь, чуть-чуть стыдит иногда. Но не стыдит, просто вспоминает ее.
2: Ну, ты уж опять же, что это неправда. Не переживай.
1: Хорошо.
2: Лиза вся уже как на иголках.
1: Очень болезненный для меня выпуск. Мне кажется, я сейчас вспотею просто 5 раз.
2: В общем, спасибо, что позвонила нам. Я надеюсь, что подобная принципиальность как минимум будет тебе помогать дальше.
1: Респект тебе! До новых встреч тогда!
2: Дорогая жена, ты когда-нибудь врала другому человеку, чтобы казаться круче?
1: Да, я только для этого и врала.
2: Кому ты врала?
1: Да всем подряд, Вить, и тебе даже. Ой, как мне стыдно. Ну, короче, я просто всем нафиг, абсолютно всем сказала, что я виделась с одним чуваком из интернета, которым я вообще никогда не виделась. Мы с ним просто переписывались. И я просто всем сказала, ну, да, а вы общались?
5: Ну, да, общались.
1: А вы что, виделись прям?
5: Ну, да, выходит, что так, виделись.
1: И это все закручивается, и ты уже, знаешь, через секунду пожалела, но уже поздно. И я считаю, что нам нужно нормализовать вот эту тему, когда ты говоришь, ой, господи, да не знаю, зачем я это сказала, это вообще неправда.
2: Угу. Стоит ли требовать, вот обычно, что извинись за вранье, извинись. И ты такая, ну да, извините, мне не 13 лет, а 12.
1: Вранье – это признак неуверенности и отсутствия самоконтроля. Собственно, поэтому очень часто врут дети, чем они младше, но когда они уже умеют говорить, они...
2: Тем старше.
1: Ты будешь это видеть. Нина будет врать вообще по какой-то фигне. Она будет жевать. У нее будет вот так вот весь рот в шоколаде, и она будет говорить, что она вообще не знает, куда делать шоколадку, что это вообще кнопочка съела, что это папа съел, и у нее будут стекать эти шоколадные слюни на пол, понимаешь? Ну, просто потому, что у нее еще нет самоконтроля, и глупо ее за это винить.
2: Понимаю.
1: Поэтому мне эти извинения нафиг ни от кого не нужны. И я надеюсь, что людям от меня тоже не нужны. Ну, я так говорю, знаешь, как будто я прям вообще худшая врушка на свете. На самом деле нет, ничего катастрофического.
2: Катастрофическое.
1: Не то, что у меня, знаете, какая-то выдуманная с нуля личность, но просто я очень тревожная, и я из-за этого очень переживаю, и это меня мучает. И может действительно иметь смысл когда-то признаться.
2: Ну, вранье, конечно, для меня тоже интересная тема. Я просто не запомнил тех случаев, когда я приукрашал какие-то истории.
1: Ну, хотя бы в подростковом возрасте,
2: ну, вот
1: в детском.
2: Я просто не помню, если честно. Маме я все рассказывал.
1: А братику?
2: С братом я особо не говорил в подростковом возрасте.
1: А сестренке?
2: Хочешь, спросим у моей сестры?
1: Давай.
2: Давай. Алло. Сестрица Аленушка.
6: Привет.
2: Привет. Слушай, мы тут с Лизой записываем сейчас подкаст, и тема у нас про вранье. И я хотел спросить, помнишь ли ты какие-нибудь случаи, когда я врал маме, может быть, там, или тебе, или еще кому-нибудь?
6: Сейчас подожди.
2: Вот я так же сижу, понимаешь? Я им пытаюсь сказать, что не было таких случаев.
6: Не было, мне кажется, ты это там, ну вообще там конфету съел, например, не ел там, сказал, все. У тебя уши сразу красные становились. У тебя, как мама сказала, твое вранье можно определить, у тебя уши краснеют.
2: Да, да, да, да.
1: Спасибо за совет.
6: Вообще в детстве не врал.
2: Спасибо, Лен, все, это, давай, пока.
6: Ладно, давай, пока.
2: Реально, это началось с того, что я когда маленький был, совсем до первого класса, у меня реально краснели уши, типа жестко, просто они красные становились. Стоило мне сказать, что да нет, я ничего не брал. И все просто. У меня становились краснющие уши. И мне сказали, у тебя уши краснеют, типа. Понимаешь, мы знаем, что ты врешь. И это мне просто добавляло столько стыда, что я просто еще в детстве перестал вообще врать. И вообще просто старался, ну, как бы сразу говорить, что типа, ну да, я взял, как бы да, я там, я, извините, я там вот это вот сделал.
1: Очень интересно.
2: Вот интересно, будет ли у Нины подобное? Я бы хотел.
1: На этих огромных растопыренных ушах.
2: У меня были такие же гигантские красные уши, понимаешь?
1: Да, кстати, кто не знал, у Нины такие смешные, крутые эльфийские уши, Витю. Сейчас у него они уже прижались, но в детстве у него тоже были абсолютно
2: такие. Мне кажется, может, от наушников прижались, на самом деле, потому что я с 14 лет вот сижу вот так вот.
7: Всем привет, меня зовут Марья, мне 14 лет, я из города Санкт-Петербург, и я бы хотела поделиться одной неприятной, неловкой ситуацией, которая произошла со мной в 8-летнем возрасте. На тот момент я очень сильно увлекалась соцсетями, именно ТикТоком, и я создала аккаунт для своей плюшевой обезьяны, которую звали Геннадий Владимирович, я, по-моему, его так назвала. И я снимала туда короткие ролики под популярные звуки, и мне написала девочка моего возраста, сказав, что ей очень нравится мое творчество, что очень странно, потому что обезьяна просто во многих роликах лежала или ничем не занималась. И она спросила, сколько мне лет. Видимо, спрашивала она конкретно у меня, а я так увлеклась образом своего персонажа на канале, что написала, что мне 48 лет, потому что моей плюшевой обезьяне было именно столько. Ну и девочка испугалась и сказала, что я слишком взрослая для нее. И заблокировала меня. А я подумала, что за мной придет полиция после этого, потому что моя обезьяна, видимо, педофил или что. Я этого понять, к сожалению, не смогла. И удалила аккаунт.
1: Привет!
7: Привет!
1: Слушай, обычно наоборот. В интернете 48-летние дяденьки притворяются 8-летними девочками, но ты решила поступить иначе.
7: Я переиграла систему.
2: Я даже не знаю, с чего начать. Это удивительная история.
1: Больше всего меня в этой истории смешит и удивляет, насколько же юные, малюсенькие детишки могут себе накрутить чего-то, чего вообще не бывает. И у меня тоже были такие истории, когда, знаешь, допустим, взрослые в детстве что-то не договорили, ну, просто забыли там или еще что-то. Например, кем работает папин друг? Да я что-то не знаю, Лиса Цань. И ты думаешь, а почему они от меня это скрыли? У тебя какие-то там свои начинаются конспирологические теории, просто какой-то бред сумасшедшего. И потом, у меня такое недавно просто было, и я спросила у своей мамы, ну, знаешь, как что-то само собой подразумевающееся. И оказалось, что ничего там вообще такого не было, и у меня в голове просто выросла какая-то драма из ничего.
2: Это хорошо, что драма.
1: Слушай, а сейчас ты продолжаешь скрываться в интернете под выдуманной личностью?
7: Нет, на самом деле. Я стараюсь показывать свое истинное я, а Геннадий Владимирович пылится в шкафу.
1: Но мне кажется, что для 8-летнего ребенка вполне себе так нормально врать в интернете в целях своей безопасности. Мы сегодня еще ни разу почему-то не коснулись темы, что вранье и ложь бывает вообще-то во благо. И мне кажется, что не разглашать информацию о себе в интернете, когда ты очень маленький, mm-hmm. это как раз тот случай.
2: Ну, честно говоря, я просто еще всю дорогу думаю о том, что ты себе представила, что 48 лет твоей обезьянке. Это тоже такое странное вранье, которое не преследует никакой цели.
1: Никакой выгоды тебе
2: никакой
1: не дает.
2: Никакой выгоды не дает. То есть, мне кажется, что в этом смысле очень сложно даже сказать, что это вранье, тем более, если ты снимала ТикТоки и относилась к этому как к творчеству какому-то, и ты была погружена в этот мир, который ты создала. И мне кажется, что это чуть даже более сложный какой-то моральный момент, чтобы назвать это враньем.
1: Ну, слушай, тогда мы можем назвать вообще любой творческий образ, любое творчество, враньем. Написание песен враньем, потому что я очень редко пишу, знаешь, максимально искренне. Я не люблю писать о себе конкретно. Я могу уцепиться за какое-нибудь свое ощущение, чувство, но мне все равно интереснее создать выдуманный, уникальный мир, потому что реальный вообще-то, ну, так себе, да? И пусть хотя бы в песне он будет у меня классным, интересным, угу. пусть и не всегда до конца правдоподобным. Какие у тебя сейчас вызывают чувства? Тот случай! Ты смеешься, умиляешься или все еще чувствуешь какую-то грустинку от этого?
7: Нет, на самом деле я скорее умиляюсь от этого случая, потому что я настолько искренне волновалась за эту девочку, даже не зная толком ее имени, потому что боялась, что она сейчас где-то расстроилась, что ей написал какой-то взрослый дядя. Она правда хотела подружиться с моей плюшевой обезьяной. Возможно, ей правда понравилось, как он лежал под Даню Милохина. Но это, скорее, сейчас теплое воспоминание из детства, когда я только начинала постигать интернет.
1: Ну, а сейчас? Сейчас-то бывает, что где-нибудь ай, да и раз, и да и приукрасишь.
7: Ну, не знаю даже. Возможно, даже эта история приукрашена, потому что...
2: Вы никогда этого не узнаете.
7: Да. И не узнаете, сколько лет этой обезьяне.
1: Мы запутались в паутине собственной лжи уже на нашем подкасте.
8: Нет, история правдивая.
2: История правдивая. Хорошо. Тебя зовут, правда?
8: Да, меня зовут Марья, это правда.
2: Угу.
8: И мне 14 лет, и я правда живу в городе Санкт-Петербург.
2: Хорошо.
8: Это чистая правда.
1: Спасибо большое. Спасибо тебе
2: спасибо
1: за твою
2: эту
1: историю.
2: Спасибо за чудесную историю.
8: До свидания.
2: Лиз, я бы хотел тебя спросить.
1: Давай, мне просто тошнит.
2: А, тебе, может, что-то нужно?
1: Да.
2: Что?
1: Бутерброд с колбасой.
2: Ну, конечно, сейчас. А ты пока ответь на вопрос. Какой процент себя настоящий ты показываешь слушателям?
1: Хорошо.
2: Время.
1: 4 ломтика колбасы и черный кусочек хлеба. Ну, сейчас уже, наверное, под 90. То есть я просто не снимаю и не выхожу на связь со слушателями, когда я в каком-то супер подавленном, апатичном состоянии, когда мне плохо. Все остальные состояния, эмоции вполне себе искренне. И это тоже было моим осознанным решением, потому что я поняла, что, во-первых, у меня нет ресурса вести соцсети в каком-то придуманном образе, в каком-то красивеньком мирочке. Я и так не осьминог, я и так не могу управиться с таким количеством социальных сетей и таких вообще форматов взаимодействия. Сюда фотки выкладываешь, сюда видео, сюда посты надо писать. И я поняла, что если это еще все будет с какой-то вот этой надстройкой, что мне нужно будет еще входить в образ, тратить время на то, чтобы себя с какой-то только определенной стороны показывать, то тогда вообще не будет ничего. Я очень быстро выгорю. И я приняла решение быть максимально настоящей, естественной, использовать как можно меньше монтажа, как можно меньше приукрашивать реальность вокруг себя, делиться своим бытом. И ты знаешь, ведь что случилось? У меня, наверное, за там, 2-3 месяца с 400 тысяч в ТикТоке выросло до почти что 2 миллионов. Это действительно случилось очень быстро, моментально, в тот момент, когда я сменила свое поведение и перестала снимать какие-то тренды, что-то еще, а просто начала показывать, вот реально, делаю бутерброд, пью сок, разбираю посудомойку, сегодня я пылесошу, сегодня я покажу вам, чем я кормила своего ребенка. Я, кстати, очень переживала долго за то, что раньше у меня был в интернете, ну, как сказать образ, я просто была вот этим человеком, юной, смешливой интернет-девчонкой, которая любит мемы и загружает у себя 10 тысяч сохраненных картинок.
2: Я помню.
1: Ну да, а потом, когда я стала мамой, я немножко переживала, ведь это какой-то совсем новый вектор, и я реально поменялась. И я, конечно, надеюсь, что я все еще веселая, но я точно не такая легкомысленная. Я точно в 100 раз более уставшая каждую секунду своей жизни. Скажем так, в свой самый лучший момент я сейчас менее энергична, чем в самый худший момент, когда мне было 20 лет. Вот правда. И я чувствую, что я и внешне меняюсь, и стиль меняется.
2: Всегда в лучшую сторону.
1: Спасибо большое. Настоящий хороший муж ты.
9: Привет, Лиза. Меня зовут Милана, мне 13 лет, и я проживаю в стране Сербия, в городе Новый Сад. Я иногда была родителем. Вот последний раз, когда я им была, это была ситуация. Я в школе задали много домашки, а здесь очень сложно учиться, по причине, что на другом языке. Я здесь живу всего 5 месяцев. Вот я сказала, что никакой домашки нет, потому что сейчас у меня все друзья только в скейт-парке, потому что я занимаюсь роликами. И, в общем-то, я поехала туда. Я считаю, что папа неправильно поступил. Ну, в общем, он залез в мою сумку и порыскался в вещах. Я на самом деле жалею, да, что такое было. Но, блин, мне кажется, все врут.
2: Привет!
9: Привет!
1: Ой, как человек, который совсем недавно был подростком, я тебя очень понимаю.
2: Это я тоже прекрасно понимаю, хотя я давно был подростком.
1: Да и честно, иногда так хочется, знаешь, и на концерте, так сказать. Знаешь, кто тебя зовут, на саундчек что-то делать. Как будто бы это с возрастом никуда не проходит. И хочется сказать, блин, все, у меня болит живот, вот вам справка, я пошла домой. Но я так не делаю, но правда, иногда хочется. Но как родитель, я еще и твоего папу прекрасно понимаю, потому что они реально несут ответственность за своих детей, и они должны иногда применять какую-то свою власть просто для того, чтобы их дети, ну, так скажем, вообще выжили как-то в этом мире.
2: Ты вообще как себя чувствуешь по поводу того, что ты применила такой способ, скажем, чтобы отмазаться?
9: Сначала все было нормально я себя чувствовала, но сейчас стыдно на самом деле.
2: В какой момент тебе стало стыдно?
9: В тот момент, когда папа сказал, я вообще-то все знаю, потому что все это время я ему врала, я очень сильно врала. У меня бывает, что я вру, начинаю улыбаться, еще что-то, а тут я целый день проходила, утверждая ему, что все, нет, никакой домашки нету, что хоть, ты ничего не задавали. А с тех пор мне не очень доверяют теперь с этой домашкой.
1: А как ты думаешь, были ли у тебя какие-то легальные, другие способы отпроситься у него без этой домашки в парк? Или кроме вранья ничего бы? Ну, потому что, ну, бывает такое. Знаешь, знаете, что меня вообще всегда смущает? Что взрослые люди, они могут взять перерыв, они могут взять себе выходной, они могут выбрать, когда у них отпуск, потому что они чувствуют, что силы на исходе, и сегодня я звоню и беру отпуск. Совершенно легально. Я имею право на работе взять перерыв. И они сами выбирают. А подростки этого права лишены. Вот у них как должно быть летом все. И мне кажется, что такая возможность как будто бы должна быть.
2: Да. Взрослые часто говорят детям своим, что... Ой, столько у тебя еще будет этих дней солнечных, когда ты там будешь ходить, но на самом деле их и потом не случается. Этих ситуаций не, они не повторяются. Например, ты на следующий год бросаешь кататься на роликах, кто-то из твоих друзей уезжает, ты с ними больше не дружишь. Происходит реально куча всяких вещей. А вот этот вот солнечный день... Когда
1: все 14 лет.
2: Когда все идеально сложилось, у тебя такое хорошее настроение. Их бывает немного. И я считаю, конечно, что детям нужно давать возможность воспользоваться.
1: Ну, так же ответственно. Как бы не каждый день, в любую секунду, но ребенок должен знать, что раз там в 2, в 3, в 4 месяца у него есть возможность взять себе выходной. У нас было так в семье, потому что у меня была очень большая нагрузка. Музыкальная школа, танцы, плюс обычная школа была такая продвинутая, там было много каких-то дополнительных занятий. И я очень уставала, и я начала часто болеть, потому что болезнь – это универсальный способ для любого ребенка не пойти в школу. И мне почти не приходилось выдумывать это. Просто организм так подстроился. И ты знаешь, во взрослом возрасте мне пришлось какое-то время тоже поработать над этим, потому что когда мне предстояло какое-то важное, ответственное событие, которое меня очень волнует, раз и температура. И это стало реальной проблемой. И в детстве мы с мамой решали это так, что у меня было часто, раз в месяц. Мне кажется, можно пореже. Но раз в какое-то время я могла сказать: мама, завтра я беру себе выходной, все. Я все пересдам потом, все доздам, всю домашку. И она как бы дальше уже сама либо звонила учителю, либо отставляла какую-то записку. И мне кажется, чтобы у вас с папой больше таких ситуаций не было, моя рекомендация – поговорить с ним, и, может быть, он пойдет на то, чтобы вместе придумать какой-то легальный способ для таких ситуаций, когда вот сейчас сил на домашку вообще нет.
2: Я думаю, что ты, если честно, за свое вранье расплатилась. Ну, как бы, я считаю, что, конечно, не тем, что отец, возможно, тебя поругал или еще что-то, но, как ты сказала, что уровень доверия его снизился, это действительно в данной ситуации, скорее всего, как бы следствие именно того, что ты сказала неправду. Также я, конечно, не защищаю никогда какой-то вербальный абьюз там или еще что-то, но я не имею в виду, что твой отец этим занимается, но просто обобщаю, скажем так. У родителей, конечно, никогда нет обычной цели унизить там своих детей или поругать. Они это делают чаще всего из-за того, что переживают за них. Я понимаю, что это не идеальное, конечно, проявление чувства. Если ты переживаешь, полезть в рюкзак своей дочери и вытащить при ней это, что-то сделать такое. Но...
1: Природа именно такова. Но также прошу заметить, я вообще не знаю ни одной семьи с подростком, где нет никаких конфликтов. Вот у меня есть друзья, которые прекрасно подходят к воспитанию, и они все там ходят к психологу, и включая детей, и они так заботятся и стараются, и подбирают самую лучшую школу, и все равно конфликты есть. Так что не расстраивайся, пожалуйста. Такое происходит со всеми. Мы все иногда почему-то решаем соврать. Здорово, что у тебя это все вызывает такие сложные чувства, что ты готова этим вообще делиться с миром. Это очень классно, ценно, и мы тебя за это очень благодарим.
2: Спасибо.
1: Пока!
9: Пока-пока.
2: Ну что ж, давай поделимся друг с другом впечатлениями о вранье. Поменялось ли что-то в твоем восприятии?
1: Ну, я просто еще раз расковыряла этот кринж. Ну, ты знаешь, наверное, я все-таки, когда в следующий раз тема зайдет, я признаюсь, я скажу: стоп, вечеринка, и скажу громко за финалистов.
2: Я соврала!
1: Это неправда. Вот то, что мы много лет вот это ржем, прикалываем, это все неправда.
2: Я вспомнил Майкла Скотта сразу. Я объявляю банкротство!
1: Да.
10: I declare bankruptcy!
1: Но нужно просто немножко перебороть себя. Я постараюсь это сделать. Хочешь, я сейчас раскрою какую-нибудь ложь? Ой,
2: ну, я думаю, это будет полезно для рейтингов.
1: Ой, я не могу. Ладно, я скажу так. Я никогда...
2: Закрой уши и говори.
1: То, что я тебе говорила, что я знакома с одним персонажем. Некоторым людям я зачем? Я не знаю, зачем. Я говорила, что я знакома лично со Святославом Свидригайловым, своим кумиром. Это не является правдой. Я никогда с ним не виделась.
2: Вот мы и узнали. 2023 год.
1: Ну, типа у меня...
2: Самое важное событие в интернете. Монеточка незнакома с Федоргатами.
1: Ну, видите, это все, конечно, со стороны смешно, но просто мы реально в кругу моих друзей, они иногда к этому возвращаются.
2: Ну, и ты переписывалась?
1: А я такая, ну, да не будем это обсуждать, ладно, все. Ну, да, я переписывалась, но я зачем-то некоторым говорила, что я и в реальности с ним знакома. Но я просто в какой-то момент была безумной фанаткой его творчества, и мне так хотелось к этому творчеству приблизиться вообще хоть на миллиметрик. Но я просто люто фанатела по его песням. И где-то, ну, знаешь, слово за слово, случайно сказал,

0: Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Спасибо студии «Либо-либо», с которой мы записываем наш классный подкаст. Я надеюсь, вам нравится. И вы так же, как и мы, потихонечку входите в этот режим, привыкайте к нам и слушайте нас постоянно на репите. Рекомендуйте всем друзьям. Пишите свои вопросы в наш чат-бот, ссылка будет в описании. Ставьте нам хорошие оценки, лайки, сердечки. Плохие оценки не ставьте.
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
0: Всем пока!
1: Пока!
2: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». А я ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы, и мы обсуждаем все на свете.
3: Я не съедаю конфетку со вкусом ушной семи.
2: Мы вместе узнаем о разных животных, растениях.
3: Крысы не очень любят друг друга.
2: О вымерших существах, о том, как устроены и как работают организмы. И как мы можем в это вмешиваться, как мы можем менять их свойства или, может быть, создавать совершенно новые.
4: Десятки лап и, наверное, у него 1000 глаз.
5: А какую бы ты хотел себе суперспособность, Сережа?
4: А у меня по-настоящему есть.
2: Слушайте подкаст «Полтора землекопа» на всех подкаст-платформах. И задавайте нам свои вопросы. Ссылка на подкаст в описании выпуска. Пока.
6: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: эфире радио Сахаров.
1: Что, с Богом?
2: Ну, конечно, мы же русские. Ой, ладно, это было очень... Я когда волнуюсь, мне очень плохо, плохо шучу. Ну, очень плохо. Давай следующую эту гитару притащим.
1: И что я с ней буду делать?
2: Что-нибудь.
1: Хлопнем для наших монтажеров.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Тиху не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
6: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
1: Привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Нас здесь двое. Меня зовут Максим Заговора, я журналист.
2: А меня зовут Аня Веленская, и я музыковед.
1: Правила приличия, ну и логика первого выпуска обязывает нас, наверное, объяснить, что здесь происходит, про что этот подкаст, ради чего мы здесь собрались. Но как будто бы название нашего подкаста исчерпывающе это описывает. Ну, действительно, это подкаст про антивоенную музыку, созданную с 24 февраля 2022 года. Но, наверное, контекст все равно шире. Мы будем касаться не только войны с Украиной, но и других примеров. Антивоенная музыка. Ее очень много. Она очень разная. О чем мы будем говорить? Ань, давай сверим ожидания.
2: Слушай, во-первых, я не знаю до конца, потому что мы собираемся говорить много и про разные темы. И то, как я себе представляла этот подкаст, когда мы начали к нему готовиться, совершенно не совпало с тем, как я его стала представлять, когда уже погрузилась в глубины материала. Изначально я хотела... Я всегда мыслю оптимистично и глобально. Я подумала, я найду все антивоенные песни, которые были написаны за последние 2 года и больше, и попробую изучить их как такой социологический материал. Все их надо обсудить обязательно, вне зависимости от того, в каком они написаны жанре, какого они качества, чтобы понять, что происходит с людьми, с сообществом и все такое прочее. А оказалось, что их, во-первых, гораздо больше, чем я себе представляла. Во-вторых, стали складываться какие-то интересные штуки про то, какие приемы используют авторы, как они передают смысл, чего они именно пытаются сказать, какие жанры выбирают для этого. Ну, то есть для меня это такое изучение того, как люди переживают и рефлексируют реальность, и может ли это уже стать каким-то музыковедческим феноменом. То есть мой-то интерес профессиональный, я-то пытаюсь понять, что с музыкой происходит, ну и в том числе, что происходит с людьми.
1: А у меня, наоборот, мой интерес совершенно дилетантский. Я ничего не понимаю в музыке, я не понимаю ничего в теории музыки, я не знаю нот, не умею играть ни на одном музыкальном инструменте. Короче, ничего в этом я не понимаю. Но знаешь, что меня спасает за эти два, уже больше, чем 2 года? Две вещи, которые на самом деле не вещи. Два явления. Диалог и структуризация. То есть, когда... Я о чем-то думаю, я о чем-то переживаю, это меня тревожит. И когда появляется, пускай где-то дистанционно, пускай записываясь в студии, пускай ну, вот где угодно, человек, который готов со мной об этом поговорить, мне становится легче. А если этот человек еще пытается как-то это объяснить, вот то самое явление, которое меня тревожит, которое меня волнует, которым я увлечен, то и это для меня ценно. Тут, наверное, самое время сказать, что мы рассчитываем на обратную связь, мы надеемся на обратную связь. Мы делаем этот подкаст для первого отдела, он выходит на ресурсах правозащитного проекта «Первый отдел». И, соответственно, связываться с нами, кидать песни, кидать свои мнения, вопросы. Вы можете либо через социальные сети Ани Веленской, либо через соцсети «Первого отдела». Скорее всего, вы как бы слушаете этот подкаст именно потому, что вы о нем узнали либо в соцсетях «Первого отдела», либо в соцсетях Ани Веленской.
2: Скорее всего. Но мы надеемся, что вы еще и как-то случайно о нем узнали. Может быть, кто-то распечатал QR-код на наш подкаст и повесил на столбе.
1: А может быть, вы просто вбили в Spotify «Антивоенная музыка», и Spotify выдал вам наш подкаст. Или не в Spotify, на каком-нибудь другом ресурсе. Мы только начинаем записывать, мы до конца еще не понимаем, кажется, где выйдем.
2: Да, это правда.
1: Но там-то точно. Так, давай как раз к структурности. Каждый наш выпуск будет посвящен какой-то теме. Первый мы назвали, ты назвала на самом деле, «Форма и содержание».
2: Нет, я назвала его «Форма как содержание».
1: «Форма как содержание».
2: Это очень важная поправка.
1: Допустим. Смотри, как я понимаю эту тему. Угу. Что делает музыкальное произведение антивоенным? Для меня очевидно содержание. Очевидно текст. То есть, если песня про войну, угу, значит, в ней должно быть сказано что-то про войну.
2: Например, ну, слова «нет войне».
1: Например. Угу. У тебя, насколько я понимаю, все хитрее. Ты считаешь, что и форма тоже, ну, как бы многое определяет в антивоенной музыке. Объясни.
2: Здесь есть такая штука. Вот в музыке есть несколько средств выразительности. То есть гармония, то есть аккорды, мелодия, ритм, еще что-то. И обычно эти средства выразительности можно рассмотреть, и увидеть и изучить, если взять ее маленький кусочек. Как будто мы взяли какую-то пробу, даже не знаю, знаешь, скальпелем что-нибудь ковырнули или там ватной палочкой, и вот смотрим на просвет в микроскоп.
1: ДНК-анализ по волосу.
2: Да, ДНК-анализ по волосу. Но есть одно очень хитрое средство выразительности, которое доступно далеко не всем авторам. Ну, точнее, может, оно всем доступно, но не все его хотят использовать. Это форма. То есть музыка — это такая хитрая штука. У тебя может не быть слов в ней, но то, в каком порядке будут выстраиваться элементы, может стать повествованием, соответственно, содержанием. Есть одна абсолютно феноменальнейшая форма, которую придумало человечество, которая очень интересна. Это форма симфонии. То есть симфония, в ней никогда нет слов, в ней никто не поет, если это не хулиганская симфония Бетховена, одна, да, только. Но при этом всем понятно, что там происходит. Всем, кто знает порядок элементов, которые будут появляться в материале. И там можно ее буквально трактовать как аудиокнигу. То есть ты такой, ага, понятно, произошло то-то, в этом конфликт. Вот он так вот разрешается, вот это считает композитор. Представляешь, то есть там с помощью формы композитор закладывает целое послание, которое можно расшифровать. И такое можно сделать не только в симфонии, а вообще везде, в куплетно-припевной форме, в строфической, ну, во формах попроще, например. Но это очень такая сложная штука. То есть как бы и автору самому придумать метафору на таком каком-то высшем, да, уровне непросто. И слушателю ее считать непросто. Но в некоторых антивоенных высказываниях форма определяет большую часть музыкального содержания, как минимум. Ну, плюс ты говоришь, вот для меня содержание это в словах. Ну, а что тогда? Получается, мы остаемся без антивоенных симфоний. Если только они не называются «Антивоенная симфония номер раз».
1: Это важная и интересная тема. И это, наверное, главный конфликт нашего первого выпуска, а может быть и всего подкаста. Ты отобрала 5 музыкальных произведений, которые мы сегодня разберем. Первая из них, собственно, симфония. Давай ее для начала чуть-чуть послушаем.
2: Давай.

0: Это седьмая симфония Шостаковича. Ленинградская симфония.
1: Ага, есть такое дело.
0: И вот у меня главный вопрос. Если мы не знаем историю этой симфонии, если мы не знаем, как она исполнялась в блокадном Ленинграде в филармонии, если мы не знаем, как она писалась, если мы не знаем, что и автор Шостакович, если мы не знаем, что она взяла в себя вот весь контекст трагедии Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, чувствуем ли мы в ней какой-то антивоенный посыл, антивоенное настроение? Делает ли эта музыку антивоенной ее форма?
1: Вопрос-то хороший. Мне он ужасно нравится. Мне трудно себе представить, что мы прям настолько выпали из контекста. Но почему нет? Для такого эксперимента сойдет. Значит, что мы услышим в этой симфонии, если будем пользоваться только ее звуками? Во-первых, мы услышим сначала, что идет один материал. Вот он вступает, он яркий, понятный, и он имеет некий конец, и после него наступает другой. Вот первый материал.

когда он подходит к концу, через какое-то время наступает второй. И второй, вот как ни крути, даже если мы его никак не трактуем, мы понимаем, что он какой-то ему контрастный, другой. Более нежный, мягкий такой, на мелодию похож, на какую-то колыбелинку. Там внизу вот это только отвечает. Что-то качается. И, в общем, звучит такая какая-то простенькая песня.

0: Как сказать простенькое?
1: Как сказать простенькое? Ну, вот она прозвучала. И здесь единственное... Ай, черт, вот без одного знания мы, в принципе, нам будет трудно. Ну, ничего, сейчас решим. Там должно быть одно знание, что если это симфония, если это произведение заявлено как симфония, то там в целом должно быть только два материала в первой части. Только два. Потому что это два контрастных друг другу персонажа. Они имеют название в музыковедческой среде «Главная партия» и «Побочная партия». Ну, такие занудные названия, ну, что поделаешь, такие уж сложились. И все то, что происходит после того, как композитор нам их показал, это их конфликт, столкновение или взаимопроникновение или какие-либо взаимоотношения этих двух материалов, которые приводят к какому-то итогу. И если мы сейчас берем вот наш нынешний контекст весны 2024 года, то симфония не самая популярная форма высказывания у композиторов. Просто согласись, как-то песня более приходит на ум, когда мы думаем про современную музыку. Но в 20 веке симфония — это все-таки основной такой способ выражения академического композитора. И вот представь, все люди сидят в зале, они могут ничего не знать ни про автора, ни про контекст, ни про что, но если там уже было сказано в афише, что там есть симфония, то примерно ее форма у людей 20 века в голове все-таки была.
0: Они умеют ее читать, ну, ее слушать. Как читать.
1: Наверное, да. Ну, причем для этого не нужны какие-то специфические знания. Ну, примерная понятность того, что происходит. Знаешь, с чем это можно сравнить? С тем, что если ты открываешь книгу какого-нибудь классика, то там будет пролог, а потом первая глава, а потом вторая, третья и так далее, и потом эпилог. То есть ты имеешь представление о том, что тебя ожидать. Если же ты открываешь Кафку, то там будет что-то другое. И ты тоже сориентируешься, что что-то происходит не то. Наверное, я в каком-то постмодерне.
0: Именно потому, что я знаю правила. Поэтому я вижу, когда они нарушаются.
1: Примерно так. И что ты слышишь у Шостаковича? Вот прошла первая, значит, тема, прошла вторая тема, и ты такой, ну, сейчас будет самое месиво. Сейчас будет разработка. Они, эти темы будут как-то сплетаться друг с другом. И вместо того, чтобы это происходило, да ведь уже и пора, как-то уже все послушали, давайте теперь мясо, кульминацию, вот ну, какое-нибудь веселье или трагедию. И вместо этого все такое резко замолкает. Все замолкает. Ты такой, ой, это что такое? Почему? Почему? Что-то не так. И начинается вот эта тихая-притихая тема, где-то как будто супер издалека. Вот это вот. Ты такой, о боже, этого материала не было.
0: Это, если что, сейчас Аня играет на пианино живьем.
1: Да, все верно. И ты такой, как это, что это, почему это так происходит? А на фоне звучит малый барабан, который делает... Ты такой, почему малый барабан играет? Вроде не должно быть такого. И что происходит с этой темой? Если бы она развивалась в обычном, нормальном в своем варианте, то, наверное, это была бы какая-то мелодия, которая приходит, что-то развивается, там у нее подключается вторая часть. Нет. После того, как отзвучала эта мелодия, она начинает просто то ли удваиваться, то ли эхом отвечать самой себе. Например, там вдруг возникает такой раздел. То есть как будто она такая, вот какая-то, чувствуешь, закостеневшая, механистическая. То есть она никак не развивается, она только приближается. И тебе начинает это пугать. Ты такой, во-первых, это незнамо что. Во-вторых, оно развивается не по человеческим законам, как-то механистично, похоже на какую-то огромную вот эту вот железную няню из смешариков, да, которая своими лапами идет, а потом она начинает быть пугающе громкой. То есть там же просто прибавляются инструменты, прибавляются, и даже удваиваются как-то не самым красивым образом. Например, так... Вот что такое? Можно же было сделать как-нибудь вот так. Ну, чувствуешь, Шостакович специально избегает красоты. Он как бы наоборот делает вот что-то такое странное. И даже если ты вне контекста и не понимаешь, что речь про войну, ты понимаешь, что речь про что-то. А. Неожиданное. Б. Неумолимо приближающееся. В. Не, из чувственного мира, а такое, знаешь, абсолютно чужеродное, нечеловеческое. И вот что ты можешь про это подумать? Ты можешь подумать, что это что-то инопланетное. Но здесь есть и марш, какие-то вот маршеобразные штуки. То есть если это инопланетное, то это явно какие-то звездные войны, явно кто-то приехал захватывать человечество. Вот понимаешь, о чем я говорю? То есть ты можешь не представлять себе конкретные сцены из какой-то конкретной войны, но ты понимаешь, что это речь про то, что мирная жизнь симфонии, в которой после первых двух тем должна была быть их разработка, нарушена. Ее нарушило что-то механистическое и что-то очень бесчувственное. Ну, вот скажи, считывается, не считывается? Ты мне скажи, как
0: это
1: говорится.
0: Это сложный вопрос. Легко об этом говорить в 2024 году ретроспективно, потому что мы знаем всю историю, весь контекст вокруг этой симфонии. Мы знаем, как она создавалась в 1941 году. Мы знаем, как там Шостакович ее заканчивал в Куйбышеве в эмиграции. Мы знаем, мы знаем все об этом знаменитом концерте в Петербургской филармонии, когда в нем зажегся свет, где эта девочка с цветами, аплодирующий зал с самыми разными людьми, кто-то еле-еле до него дошел, кто-то там солдаты пришли с фронта и так далее. В общем, мы понимаем значение этой музыки в истории вообще 20 века. Если бы я ее сейчас услышал первый раз, я не знаю, услышал бы я там войну, услышал бы я там эту тревогу, эту маршевость. И вообще же, есть версия, причем довольно распространенная, да, что Шостакович на самом деле писал ее раньше и задумал раньше, и хотел посвятить Ленину. То есть это была история не про войну.
1: Это уже вряд ли, но просто у Шостаковича была такая особенность. Он, например, написал 8-й квартет явно про себя, потому что он использовал там свой мотив-монограмму и кусочки из своих предыдущих сочинений, которые были для него наиболее важны. Uh-huh. То есть чувствуешь, музыкально все считывается. Но он ее, по-моему, посвятил тоже жертвам фашизма, да, или жертвам блокады Ленинграда. В общем, так было нужно делать. У Шостаковича были огромные проблемы с властью, и он старался посвящать свои сочинения чему-то, что могло понравиться Сталину.
0: Или хотя бы заявлять, что я собираюсь что-то подобное написать.
1: Определенно так. То есть это был его способ диссидентства, по сути. Но заглянув внутрь музыкальной ткани, тебе становится все гораздо яснее. Там есть такие два слоя, да. И если ты будешь читать музыковические статьи какие-нибудь советского периода, там тоже всегда есть два слоя. Это всегда очень забавно наблюдать. То есть ты понимаешь, что что-то музыковед написал, потому что так было надо, а что-то он написал между строк, потому что он хотел это написать. Потому что это действительно есть содержание того, что он пишет. Поэтому нет, резко протестую против мысли, что Шостакович что-то хотел посвящать Ленину. Почему-то эта мысль вызывает во мне довольно глубокое сопротивление. Но мысль ясна. Подожди, ты говоришь, не могу себе представить, как я сейчас бы ее воспринял. Почему не можешь? Давай представь. Начинает играть эта тема, которую впоследствии назвали тема фашистского нашествия. Вот мы не знаем, может, это тема не фашистского нашествия, но чего еще может быть эта тема? Вот о чем она может быть для тебя?
0: Смотри, я зайду с другой стороны.
1: Хитрец.
0: И если честно, вот сейчас я пытаюсь одним ухом вспомнить 7-ю симфонию, вторым ухом 9-ю. И мне кажется, что 9-я более антивоенная или более вообще такое, это музыка военного контекста.
1: Как интересно.
0: А на самом деле нет?
1: Слушай, нет, не факт, что на самом деле нет. 7-я симфония написана достаточно просто. То есть все последующие симфонии Шостаковича гораздо более с запрятанным смыслом. Они сложные, они более взрослые, если так можно сказать. То есть 7-я симфония плакатна. Угу. Поэтому у меня сейчас нет готового ответа, надо мне переслушать и поизучать ее плотнее. Не могу так сходу сказать, но вообще-то я вполне себе верю, что так может быть.

0: Я все-таки хочу защитить мысль, что Шостакович, неважно, что он там хотел написать в 7-й симфонии, но получилось у него передать ощущение того, что в мирную, спокойную, нормальную жизнь вклинивается какое-то дерьмо. Причем такое механистическое и маршеобразное. А, что это? То есть, как бы это что? Это история про убийство людей, бомбежки, или это история про разговоры о важном? Неважно. Он просто показывает этот процесс того, как мирная жизнь может быть нарушена. И мне пришел в голову такой аргумент. Окей, мы не можем знать, про что эти нотки, до, ре, ми, фа, соль, но можем ли мы себе представить три смысла, которые передает эта симфония, помимо перечисленных мной? И, по-моему, нет. Вот как еще можно трактовать то, что было нормальное развитие и вклинился вот этот вот повторяющийся марш? Можем ли мы в этом услышать, что, там, не знаю, трагедию несчастной любви? Нет, точно нет. Можем ли мы в этом услышать, что, не знаю, нормальность какую-то, да, просто, ну, новая форма какая-то. Ну, подумаешь, ну, были две темы, а теперь третья, ну, нормально. Mm-hmm. Нет, мы не можем этого сделать, потому что явно факты музыкальные говорят о том, что там вот этот эпизод вместо разработки — это что-то чужое, странное, мерзкое и, ну, в чем-то даже привлекательное, понимаешь, да? То есть как бы это такая вот все. Все весело и маршеобразно. То есть это просто история про ненормальность посреди нормальности. Да, оглядываясь назад на контекст, мы понимаем, что речь про войну. Но, впрочем, что еще могло бы быть таким ненормальным посреди нормального, о чем мог бы написать Шостакович? Мне в голову не приходит сейчас.
1: Мне кажется, это убедительно, но мне интересно проверить, работает ли та же самая логика с современными композициями, даже с поп-песнями, с рок-песнями. Обязательно ли там это ощущение тревоги, обязательно ли там это ощущение перемен, обязательно ли там то самое воздействие, которое ты описываешь. Давай перейдем к песням. Мы начали с седьмой симфонии, как с некой как бы открывающей большой композиции. Перейдем к чему-то поменьше, но тоже большому.
0: Давай.

0: черняк, телевизор в печи, у державы стояк.
1: Это Юрий Юлианович Шевчук и Дмитрий Емельянов «Родина, вернись домой». Песня, написанная в 2022 году, вскоре после, собственно, начала войны, большой войны.
2: Вот здесь суперинтересная история. Я когда услышала эту песню, она мне показалась довольно простой. Ну, потому что в целом Юрий Юлианович не пишет музыку какую-нибудь суператональную, сонористическую. В общем, не увлекается тем, чем увлекаются Шот Парис, например. Это не его. Он делает рок-музыку, которая обязана быть, ну, как ей следует быть, в определенной простой форме, например, строфической или куплетно-припевной, и содержать в себе какие-нибудь аккорды, обязательно там АМ, ДМ, ЕА. А все как бы основное должно происходить в словах. Ну, по крайней мере, так это такое общее мнение по поводу рок-музыки. Вся ее протестность, все ее, вся ее поэтика и смысл, они должны передаваться в двух вещах, в словах и в перегрузе гитары.
1: Ну, ты говоришь в первую очередь о русском роке, потому что в мире-то по-разному.
2: Ну да, я говорю в первую очередь о русском роке, он такой абсолютно феноменальный. Но я когда, значит, послушала эту песню, и вот у меня было странное ощущение в конце прослушивания, что вроде бы все просто и понятно, но внутри появляется не то ощущение, которое у меня обычно появляется при прослушивании рок-музыки. Вот я обычно послушаю рок-песню какую-нибудь, и знаешь, мне прям вот легче становится после нее. Вот, честно говоря.
1: А что такое рок-песня? Рок-песни бывают, ну, разные, согласись.
2: Ай-яй-яй, это сложный вопрос, то, что ты задаешь. Да, я не знаю, не
1: вот
2: смогу.
1: Вот тебе Агата Кристи поет про опиум, вот тебе Юрий Шевчук поет про родину, а вот тебе рядом, ну, как бы, Бутусов поет тексты Кормильцева, которые и не опиум, и не родина, мягче сказать.
2: Это очень большой и классный разговор по поводу того, является ли рок-музыка отдельным от поп-музыки жанром, и что его этот жанр определяет. Меня настолько мучил этот вопрос, что я в прошлом году решила глубоко и основательно залезть в британское вторжение, посмотреть, как был блюз, потом стал ритм-н-блюз, потом стал рок-н-ролл и рок, и что там такого происходило все-таки с музыкой, а не просто с диджеями или какими-то персоналиями, которые прыгали по сцене. А музыкальные процессы были каковыми, собственно. По идее, поп-песня больше жанрово связана с кантри, и танцевальной музыкой. А рок-песня больше связана с блюзом и импровизационной музыкой, которую пели и играли афроамериканцы в начале 20 века. И ветвь эволюции музыкальной немножко там различается. Но это очень сложный разговор. Он очень долгий, он очень большой. Там, чтобы ты понимал, почему он большой, сложный и корявый, например, был блюз. Блюз — это очень строгий жанр с точки зрения музыки. Ну, вот да. Есть блюзовый квадрат, в нем определенные аккорды. А вот знаешь, как появился ритм-н-блюз? Скажи нет.
1: Нет.
2: Отлично! Ритм-н-блюз никак не появился. Дело в том, что был диджей, который заметил, что если делать отдельно чарты музыки для белых и для черных, я не знаю, насколько этично то, что я говорю, но тогда это было так, то он обдирает у себя часть просмотров. И он решил назвать привычный рейтинг не Race Music, а Rhythm and Blues. И это сработало. Это была маркетологическая уловка. И было еще несколько уловок с привычными терминами, которые все запутали. То есть чувствуешь, кажется, как будто это другой жанр, а это вот не другой жанр. Например, рок-н-ролл. Вот рок-н-ролл и блюз — это вроде бы очень разные вещи. Потому что рок-н-ролл — это весело, это поет Элвис Пресли, скачет по сцене, а блюз — это грустно и хорошему человеку плохо. И он играет на акустической гитаре. Но если ты складываешь вот так вот, знаешь, налагаешь друг на друга два листочка с блюзом и рок-н-роллом, это оказывается абсолютно одинаковая музыкальная форма, в которой различия проистекают только в звуковом облике. Только в том,
1: какие...
2: В темпе и звуковом облике. А темп — это все-таки элемент звукового облика, а не каркаса формы. И ты такой, господи, что мне делать с этим? Что мне делать с этой информацией? Неужели придется смириться с тем, что жанры в 20 веке музыкальные перестали значить то, что они значили всю оставшуюся до этого там, историю музыки и стали просто какими-то маркерами на диске? Так же не может быть. Это профанация какая-то, понимаешь?
1: Почему? Наоборот, свобода.
2: Не, ну, ничего себе свобода.
1: Подожди, необязательность определения, что именно я играю, рок-музыку, поп-музыку, джаз, это ж хорошо.
2: Это абсолютно хорошо, но эта необязательность приводит к тому, что ты, Максим, сидишь напротив меня и вдруг говоришь: Ань, а дай определение рок-песни. Вот ты собралась про рок-песню говорить, а что это? А я такая: а у меня тут свобода была весь век, я не знаю.
1: Это моя вина, это лишняя ремарка, которая увела нас в другую сторону. Вернемся к антивоенной музыке.
2: Договорились, хорошо. Я буду...
1: Шевчуку.
2: Да, там рок-музыка... О, в рок-музыке в любом случае нету верных определений, поэтому любое определение будет всегда со звездочкой, с ремаркой. Понятия не имею, почему это так называется. Вот, например, вот я сказала рок-композиция. Не знаю, как ее определить, это требует всяких разных часовых лекций. Пускай вот как представится, что представилось, то представилось. Вот слушаешь ты рок-композицию и представляешь себе, что ты ее послушал и в конце испытал какое-то чувство катарсиса и вышел чуть-чуть более освобожденным. Это происходит в том числе из-за ее формы. В рок-песне форма либо куплетно-припевная, либо строфическая. Вот куплетно-припевная форма — это одно из величайших изобретений человечества, потому что она помогает людям сбагрить часть агрессии и не направить ее на других своих сородичей. Потому что куплет — это не просто штука, которая звучит до припева, там, где много слов. А это очень особый раздел, который позволяет нам скопить некоторое количество напряжения, послушать историю. Там обычно аккорды поспокойнее, какие-то они такие более плавные. Потом наступает какой-нибудь прихорус или сразу припев. Но обычно прихорус готовит нас к тому, что вот сейчас можно будет вскинуть козу и потрясти головой, и сейчас все будет. И наступает припев, и там действительно катарсис. И вот ты замечал, да, в припеве слов меньше, подпевать легче. Иногда там просто на-на-на-на-на, да, звучит. Перегруза гитары больше. Как-то диапазон резко скачет. То есть все то, что высвобождает телесную энергию, которая скопилась при прослушивании куплета. И что я слышу у Шевчука? Я слышу, что там есть некое количество разделов со словами. Ну, они типа похожи на куплеты. Что, ну, слов много, значит, наверное, куплеты. Ну, похоже, слушаю. А после них иногда наступают какие-то очень тихие, маленькие разделы, которые похожи на прихорусы. Похожи на то, после чего должен наступить прихорус.

0: потом он не наступает. Ты такой: окей, хорошо, я знаю, некоторые музыканты так делают. Помнишь, идет куплет-куплет, потом прихорус, и потом снова еще куплет, потом прихорус и мощный припев. Ты такой: ладно, ничего. Слушаешь дальше, там опять этот куплет, опять прихорус, и опять куплет, и опять прихорус, и опять куплет, и песня заканчивается. И ты остаешься с ощущением того, что как бы где? Где мне выплеснуть какое-то напряжение? Что мне делать теперь с тем, что происходит внутри меня? И потом я такая: ого, так это же работа с формой. Чувствуешь, я не знаю, насколько это осознанное решение. Обычно этот вопрос наступает сразу же после того, как я озвучиваю какое-то наблюдение за музыкой. Типа: а неужели ты думаешь, что Шевчук об этом думал? Я такая: да нет, композитор как раз должен не думать. Он делает, как он чувствует, а потом музыковед смотрит, что у него получилось. А получилось то, что мы слушаем песню, и выхода нет. Ну вот как то, что пели Сплин, только Шевчук это не проговаривает, а дает понять с помощью отсутствующего припева. Вот, ну, круто же.
1: Это интересно. Ты, на самом деле, описала смерть автора. Я сразу вспомнил рассказ об этой песне в интервью Дудю, комика Андрея Рапетова. Он вспоминал эту песню Шевчука «Родина, вернись домой». Рассказывал про своего отца, который абсолютный завоенец. То есть он за войну, и при этом он обожает ДДТ.
2: Он любит же ДДТ.
3: Обожает.
2: А не было, ты не объяснял позицию Шевчука, что он жестко против войны, что вообще ДДТ это супер пацифистская
3: Да, группа. Но мы обсуждали песню «Родина, вернись домой», и отец говорит, что это про ДНР и ЛНР.
0: По идее, если он думает, что у Шевчука позиция, что сейчас вот все, территории, это и есть родина, то там должно идти после этого какое-то удовлетворение, или этот призыв должен звучать как-то так именно припевно, да, то есть итогово, как результат рефлексии. Там этого так не звучит, это просто какие-то странные вопросы, которые задаются и не получают ответа. Не знаю. Мне кажется, что это такая история, когда хочется слышать то, что хочется. Композиторы имеет право не знать, что и как он пишет, действовать исключительно интуитивно. И слушатель имеет право назначать музыке то, что он хочет в нее вслушать. Примерно тем же мы занимаемся каждый день, разговаривая с друзьями или коллегами. Здесь прав лишен только музыковед, который не имеет права назначить музыке то, чего в ней нет. То есть опираться на ее трактовку, не исходя из материала, а, например, исходя из слов. Здесь есть даже такая некая этическая проблема, да, что слова — это вроде как важный слой в музыке, но ты не можешь на него опираться, когда выносишь о ней суждения. То есть если мы говорим про музыковедческую часть, то Шевчук не дает итога. А вот дальше какой это итог, а какого итога он не дает, какой хочет в него вслушать там, слушатель, то это уже даже не дело музыковеда. Здесь мы даже не контролировать не можем.
1: Нет, это очень интересно то, что ты говоришь. То есть получается, что антивоенность этой песни, она для тебя... Для тебя как для специалиста, а не для как слушателя, да?

0: как именно создавать музыкальную ткань. То есть можно написать стих, потому что текст, он как будто понятнее, да. А вот музыка как будто не ложится. А здесь история такая, что из-за того, что мы ждем припев, он не наступает, мы воспринимаем каждую новую строфу как потенциальный припев. Ожидаем, что именно она даст что-то такое, чему мы сможем подпевать и как-то в это вклиниться. И, по сути, музыка здесь просто подчеркивает важность стиха. Вот это и есть поэзия, положенная на музыку. То есть музыке здесь отведен очень второй план, а тексту первый. Вот это мне тоже кажется важным, потому что музыка — это больше про эмоцию, текст — это больше про рациональность. Нет? Ты такой, ну, прям, у тебя лицо такое,
1: ну,
0: было,
1: я покривился, потому что, видишь, ну, как бы, я немножко по-другому в целом слушаю музыку. Это другой отдельный разговор. То есть, ну, как бы, я могу эмоционально воспринимать текст, и наоборот, как бы, сама музыка может показаться мне очень рациональной, расчетливой.
0: Блин, да, точно. Угу.
1: Вот, но это скорее мое восприятие. Мне, правда, очень интересно, что в этом видишь ты, как ты это, ну, как бы, и трактуешь, и как ты деконструируешь произведение.
0: Ну, мне вот так вот здесь слышится, что это как будто такой сильный упор на текст, как будто чуть сильнее, чем в остальных песнях Шевчука. Угу. Прям такое текстоцентричное произведение получилось. Некая поэзия с подложкой из музыки. Это, мне кажется, тоже очень органично для высказывания начала войны.

Идем дальше. Мы, как и положено первому выпуску, заходим с абсолютных козырей и глыб. Сначала Шостакович, потом Шевчук, а теперь вот

0: Это Земфира.
1: Угу.
0: И песня «Мясо».
1: Угу.
0: А ждали от Земфиры какого-то антивоенного высказывания после 24 февраля. Его сначала не было-не было, а потом вот-вот-вот появилось.
1: Угу.
0: Ну, давай, тебе слово.
1: Я, когда услышала «Мясо» первый раз, я сразу с клипом смотрела, кстати, я помню, я испытала такую ассоциацию. Мне эта песня напомнила песню National Anthem группы Radiohead. Но не своим звучанием, а именно формой. То есть здесь еще как будто... Я уже говорила, что композиция может быть там куплетно-припевная, может быть строфическая, а это как будто ее еще один вариант, третий, что ли.
0: Uh-huh.
1: То есть там же постоянно идут повторения, и сама Земфира, она поет шепотом, и там много повторений в словах, в интонации того, что она все-таки просто нанизывается.
0: Это такой spoken word, то, что называется.
1: Да, это так называется, круто, я не знала. Spoken word.
0: Ну, то есть, да, группы вроде как, вот, не знаю, сейчас из популярных, там, Dry Cleaning, или Марк и Смит, который раньше был в... С одной стороны, мелодикламация, с другой стороны, это не рэп. Вот это вот называется spoken word.
1: А Gorillaz — это spoken word?
0: Нет, это ну, как бы, когда у них рэп, тогда это рэп. Когда Алберн поет, тогда он поет. Мне кажется, там нет.
1: Все понятно, хорошо. Разберусь с этим попозже. Ну, в общем, там, да, происходит такой spoken word, а музыка, она все как-то вот повторяется, и нагнетается, и еще немного нагнетается. Причем в ней есть шероховатости, какие-то диссонансы, эти призвуки. И это все заставляет музыку нагнетаться дальше. Здесь есть интересная штука, которую исследовали минималисты в конце 20 века. Пришли композиторы в 70-е годы и такие: а что будет, допустим, с исполнителем, если сказать ему: повтори этот мотив 40 раз? Будет ли тот раз, который будет 40-м, таким же, как был первый, если исполнитель очень постарается? И вот выяснили, что нет, что повторение музыкального паттерна увеличивает в человеке количество напряжения. Это вообще такая пытка получается. Представляешь, я сейчас сяду и буду повторять по 40 раз что-то, но, с другой стороны, эта пытка полезная, потому что на 41 раз тело само подсказывает, что пора бы какую-нибудь ноту поменять и взять уже какую-нибудь другую.
0: Слушай, ну вот так открытие. А эти люди в церковь ходили когда-нибудь? 40 раз «Отче наш» прочитал, у тебя на 40-й раз этот эффект возникает. То есть в этом же весь смысл...
1: Я не делала этого.
0: Весь смысл, вот, ну, как бы, повторяющейся молитвы именно в этом примерно.
1: Круто. Я об этом так сильно не думала, потому что здесь есть все-таки два варианта. Потому что если музыкальный материал одним способом устроен, допустим, так более как-то более длинный паттерн, более успокаивающий, то ты можешь впасть в такую особую мантру, и тебе

хочет делать определенные движения, какие-то определенные действия. Если это более острый, да, какой-нибудь паттерн, что-нибудь такое, то на 40-й раз ты уже все, с ума начнешь сходить, тебе захочется дрыгаться куда-то. Здесь, скорее, это в электронную музыку больше уже эксперименты идут. Но смысл такой, что если в благополучный музыкальный паттерн, вот как у Radiohead было, да, вот у них там очень благополучный, вот это... поселить сверху что-то самую капельку неблагополучное, ну вот капельку неустроенное, не совпадающее с тем, что там внизу. Как-то там так было. Вот как будто то, что наверху, оно тихое-притихое, ну, немножко не совпадает с паттерном. То паттерн начинает виться и бесноваться, да, то есть хочется эту музыку начать повторять быстрее, да, они начинают конфликтовать друг с другом. И у Земфиры там есть похожий механизм, это очень круто. То есть в моменты, когда оно уже подходит к этой своей кульминации, эти моменты нерационально рождены, а там как будто сама музыка захотела уже здесь бесноваться, потому что ей уже тоже невыносимо с этим конфликтом внутри. И в момент, когда уже вот сейчас будет кульминация и такой так называемый припев, Земфира его не поет. То есть там начинается большая инструментальная часть. И вот это очень здорово, и это очень земфировский прием. И я не знаю, как он называется, но, наверное, можно назвать его инструментальный припев. Когда мы ждали, ждали, ждали, что исполнитель сейчас даст нам какой-то выход напряжению, а он отдает это на откуп инструментам, как бы говоря о том, что слова закончились, и словами здесь эту кульминацию невозможно подчеркнуть, поэтому пускай музыка скажет сама за себя, а ты в этот момент останешься наедине со своими мыслями.

0: Это примерно тот же эффект, которого добиваются тиктокеры в тиктоках. Знаешь, когда там такая шутка происходит, что-то сейчас покажу тебе самого красивого человека на этой земле. И вдруг после этой надписи экран черный. И ты сначала не можешь сообразить, а потом оказывается, что в этот момент тиктокер хочет, чтобы ты увидел свое отражение в смартфоне. И вот здесь такая же история, что нас готовят к какому-то важному тексту, а потом он не происходит, но в твоей голове он происходит. Я это так прям воспринимаю. И она уже это много раз делала. В песне «Хочешь» она это делала, кстати. Помнишь, да, что там есть подход, mm-hmm. подход к припеву?
1: Да-да.
0: Вот уже «Хочешь», та-та-та-та-та-та, «Хочешь», та-та-та-та-та. И вот сейчас должен был быть припев. Некоторые ошибочно говорят, что «Хочешь» — это и есть припев. Ничего подобного с точки зрения музыки. Это прихорус. А припева нет, там мелодия идет. Там вот это вот... Вместо тысячи слов.
1: Ну да, нет, я прекрасно понимаю этот принцип, он, ну, все-таки, мягко сказать, не Земфира изобретен, мы знаем много таких примеров, и там, не знаю, самый, наверное, знаменитый проигрыш 21 века, это же 21 век, да, Seven Nation Army. То есть все, что Джек Уайт поет до этого, он как бы подводится, и там и про королеву английскую, и черта в ступе, а потом начинается вот этот как бы ставший практически футбольным гимн, который... который очень удачно при этом ложится на пропевание, потому что это же вот, ну, как бы тысячи людей на площадях, на стадионах поют. И они чувствуют в этом в том числе как бы и энергию текста, энергию послания. Видимо, то же самое примерно у Земфиры. Просто у нее, ну, как бы совершенно другое настроение в этом, другая эмоция, но как метод.
0: Слушай, я согласна вообще, но здесь чуть-чуть сложнее. Все-таки это White Stripes, да, написали? Там немножко сложнее. Дело в том, что там они этот паттерн повторяют с самого начала, и надо проверить, но, по-моему, особо не останавливаясь, кроме
1: вообще...
0: как... Не-не-не, там есть моменты, где не звучит где-нибудь вот это...
2: Ну да.
0: И то есть вот эти моменты перебивок, они все-таки есть. Нельзя сказать, что у них тупо, как в National Anthem у Radiohead, просто повторяется этот вот неостановимый паттерн. Нет, он как бы там главный герой. И там штука в том, что оно, это как 25-й кадр. То есть когда ты его уже сильно запомнил, то в припеве ты можешь его петь. У Земфиры немножко по-другому. Она не дает обычно паттерна, который будет звучать в качестве припева, чтобы все его запомнили. Но, ладно, соглашусь, в чем-то прием похожий. Но, опять же, если она его не придумала, а просто много его по-своему использовала, то это не делает этот прием менее земфировским.
1: Ой, да она... ни капельки, даже если она использовала это не по-своему, а по-томайорковски, что она периодически делает. Но, опять же, ну, я ничего не имею против ни заимствований, ни повторений, ни как бы... Не кавер-версии и придание песням новых смыслов. Это я так мягко подвожусь к нашему следующему произведению, которое имеет и к Земфире тоже отношение.
0: А, я, кажется, догадываюсь, про какое произведение ты говоришь.
1: Угу, послушаем.

Прям послушали. В общем, что я хочу сказать про это произведение? Это проект Fake Trailers. Это Леонид Котельников, как говорится, король московского андеграунда, нынче находящийся не в Москве. И для меня вот эта конкретно песня, хотя столько искал, столько слушал антивоенной музыки, для меня это самое вообще разрывающее, самое сильное антивоенное высказывание за последние 2 с лишним года. Я помню, как я услышал эту песню на его выступлении. Меня тогда абсолютно, ну, как бы снесло. Я вообще большой противник съемок на концертах. Я не люблю это. Я не люблю снимать что-то. Мне хочется, ну, как бы вот... быть вместе с музыкой. Но при этом я всегда выбираю какую-то минутку, когда я записываю себе на память. Ну, вот так вот тихонечко поднимаю там телефон и записываю. Просто чтобы осталось. Потом убираю. И как же мне повезло, что я поднял телефон именно на этой песне. Вполне возможно, что это вообще единственное сохранившееся ее, ну, как бы зафиксированное воплощение. Потому что ее нет ни на каком альбоме, ее нет ни на каком стриминге. Но вот с концерта она у меня сохранилась. Теперь мы ее еще множим благодаря этому подкасту.

0: Что здесь должно происходить?
1: Здесь ты должна что-то объяснить как музыковед, потому что вот здесь... А может быть, сесть в лужу. Потому что ты же любишь, когда понятно, когда красиво, когда гармонично. А тут-то что? Тут под плюс. Человек орёт, потом берёт, зацикливает этих соседей. А что ты здесь видишь, что ты здесь слышишь?
0: Я слышу здесь следующее. Давай не будем врать, что мы первый раз это обсуждаем, ладно? Просто чтобы было понятно. Мы жарко обсуждали это в личной беседе еще с моим мужем Женей. И это было супер круто, потому что мы все, каждый из нас троих услышал очень разные смыслы в этом куске песни. Это была очень поражающая мне беседа, мне она очень понравилась. Я слышу здесь следующее. Вот у Земфиры в песне «Хочешь» нету припева, кроме инструментального проигрыша, дико эмоционального, дико всеми любимого и передающего ощущения, что никакими словами не передать эту огромную любовь, которой хватит на...
2: Нам двоим с головою.
0: А Леонид делает следующее. Леонид такой: «Ха! Нет! Здесь есть припев, который я ему назначу». И как бы начинается прихорус. «Хочешь сладких апельсинов, хочешь вслух рассказов длинных, хочешь». А дальше он говорит: «Я убью соседей». Это и есть припев этой песни. То есть, по сути, вот то, что... И он еще начинает его так орать, то есть выпускать это напряжение, разрешать ему выходить. Я слышу в этом такой смысл, который накладывается на мой опыт восприятия искусства с начала войны. То есть, когда ты слушаешь то, что ты слушал до этого, допустим, 100 раз, но вдруг видишь в этом какую-то странную строчку, которая кажется тебе странным только из-за вот этого опыта, из-за того, что война. О, и мозг цепляется, и такой: она здесь всегда была, этот смысл здесь, эта строчка всегда была, но я никогда не обращала на нее внимания, а теперь она обрела какой-то ужасный смысл. И мозг на этом начинает абсолютно фиксироваться, концентрироваться, и дальше невозможно иногда бывает дослушать какое-то произведение, потому что ты такой, ну, сидишь в каком-то абсолютном ужасе, даже если автор это туда не закладывал. И вот это вот ощущение ступора от того, чтобы встретиться с этой деталью, Леонид для меня передал. Помню, что в этом беседе Женя сказал, что его это ужасно возмутило и покорежило, а ты сказал, что это привело тебя в восторг. Ну вот, не знаю, мне это понравилось, а с музыковедческой точки зрения он нарушил структуру песни Земфиры, тем самым создав иное произведение, вмешавшись в его каркас. И поэтому, по сути, ничем Земфиру не испортил, а переосмыслив, создал свой коллаж. Поэтому ничего шероховатого тут не вижу.
1: У нас же есть возможность до Шостаковича нам не достучаться, до Земфиры с Шевчуком тоже, а Котельникову мы можем позвонить и поговорить с ним об этом методе.
0: Я слышу, да.
1: Алло.
3: Алло, привет.
1: Леонид, здрасте.
0: Привет, Леонид.
1: Я Максим, это Аня.
3: Да. Привет, привет.
1: Мы хотели поговорить об этом методе, о как бы коллажировании, цитировании. Объясните нам его. Я понимаю, что, ну, как бы вам это сейчас неприятно. Вы сейчас нас пошлете куда-нибудь. Потому что, в принципе, любое подобное, ну, как бы коллажирование, это же немножко жульнический ход. То есть вот кто-то, в данном случае Земфира, написала песню. Вы ее берете, переделываете, интерпретируете. А дальше что? Это уже ваше произведение? Вы его себе присвоили? Или это осталось Земфира?
4: Мне кажется, что... Ну, я уже про это много говорил, что, в принципе, коллажирование всегда как средство. Это что-то очень легкое, доступное каждому. Поэтому в основном люди, которые не могут сделать ничего эстетичного и минималистического, они занимаются вот подобной хуйней. Мы же можем здесь ругательство в этом подкасте. Или
1: да кто же вам запретит-то? У Ани есть к вам вопрос.
0: Ой, это верно.
4: Да.
0: Леонид.
4: Аня, здравствуйте.
0: Здрасте, здрасте. Выражаю вам респект. У меня есть вопрос попроще. Вот вы зацикливаете фразу «хочешь, я убью соседей». Почему вы не зацикливаете фразу «хочешь вслух рассказов длинных»? Почему был выбран именно такой выбор фразы? Вот почему такой выбор фразы?
4: Ну, наверное, этот момент не просто так был зациклен. Наверное, в нем какой-то больший смысл для выворачивания, нежели чем вот в другом моменте, который вы озвучили тоже. Вот, и, ну, в принципе, мне как-то показалось, наверное, что логично будет это зациклить, а если просто зациклить что-то, наверное, это просто уже, ну, можно назвать замечательным словом «луп», вот, и сделать как бы залупу. А здесь все-таки что-то, мне кажется, более интересное.
0: Это очень интересно.
1: Про антивоенную музыку. Когда вы берете за эту тему, когда вы хотите что-то сказать про войну, держите ли вы что-то в уме дополнительное? То есть я имею в виду методы, способы, какую-то, не знаю, ответственность дополнительную?
4: Я не берусь, типа, это начинается совсем не так. Это начинается просто с того, что я нахожу нечто прекрасное. В принципе, метод работы в большинстве своем в моих текстах — это когда я нахожу, собственно, мои тексты моего песенного проекта, они построены на том, что, вырывая из контекста какие-то фразы и манипулируя ими, они превращаются, и, собственно, смысл их становится размыт, как минимум становится двухсторонним. Вот. И тут просто случайно мне как бы попался при прослушивании вот этот кусок, застрял в голове, я подумал, а почему бы и нет? И он вот привлек, видимо, ваше внимание и заставляет вас циклироваться на этом маленьком кусочке 10-секундном, который единожды я использовал на концерте в Ереване. Если мне не изменяет память, вы написали, что вы и в Белграде были на моем концерте. Давайте поговорим о политическом высказывании, которое я привел в Белграде.
1: Давайте.
4: Попробуем вернуть туда.
1: Давайте. Но в Белграде у вас было 40... Ну, я бы не назвал это концертом. Это было 40-минутное выступление, в котором вы по кругу пели «Кутикулу», а параллельно аудитория, зал, были призваны бить вас боксерскими перчатками по лицу. И делает, на самом деле, аудитория не очень активно, что, с одной стороны, как бы, наверное... Может быть, не знаю, вашу задумку разрушила, а с другой стороны, какое-то проявление гуманизма.
4: Да, но помимо этого вы упустили еще, видимо, важнейший акцент. Помимо живого выступления, у меня еще был диджейский сет, который по продолжительности имел приблизительно подобное время, где тоже была зацикленная композиция, но никого бить не нужно было, перчатки там отсутствовали. Играла на повторе Slowed and Reverbed, композиция Platinum, та самая. Соответственно, ровно в этот момент на концерте на день рождения Роберта в, если я не ошибаюсь, Томске, его накрывают прямо
1: на сцене. Его принимал Собор, да.
4: Да, вот. Да.
0: У меня есть ответ для вас, почему мы зациклились, кстати. Потому что мы пытаемся повторить художественную форму ваших произведений для того, чтобы стать вашими произведениями на время и лучше их понять, соответственно, лучше понять вас, вашу душу, ваши творческие методы. Мы понимаем, что это невозможно сделать рационально, поэтому мы пытаемся действовать таким извращенным образом, в некотором роде зациклиться намеренно.
4: Мне нравится, у вас приятный голос.
0: Благодарю вас, благодарю, Леонид, у вас тоже.
4: Может быть так. Мне не помешал бы логопед в некоторых моментах. И, в принципе, мне кажется, что мой гнусавый голос вместе с токсичностью того, что я могу озвучивать, это такое себе, это для отчаянных первертов. Поэтому из 10 людей, что нас прослушивали, возможно, 5 минут назад, сейчас, я думаю, не больше 5 осталось. Можно сделать луп из какой-нибудь моей фразы, зациклить ее.
0: Я тоже про это подумала.
4: И заиспользовать.
0: А вы не подскажете, какую фразу лучше взять? Потому что мы помним, что есть фразы, которые просто созданы для того, чтобы быть лупами, а есть те, в которых есть потенциал выворачивания. Может быть, вы подскажете, какую фразу лучше зацепить?
4: Я же сейчас Земфира с большой буквы Z. Вот, а вы сейчас Fake Trailers, поэтому я и не узнаю даже. Это уже будет задача ваша. Сейчас Земфира с большой буквы Z.

0: концентрировать большой буквой Z.
1: Это был Леонид Котельников, Акафейк Трейлерс.
2: Это было круто и очень странно.
3: Слушай, ну ты заметил, вот это... Мне просто, у меня был большой опыт разговора с композиторами о их музыке в свое время. Я никак не могла сначала взять в толк, потому что я маленькая была. Почему они просто не могут выдать мне информацию, похожую на ту, которую я читаю в музыковедческих книгах? Ну, типа, знаешь, чтобы они такие: «О, да, я Дмитрий Курлянский, пользуюсь следующими методами, пишу». А они либо смущаются, либо начинают давать фарс, либо начинают рассказывать просто что-то такое, знаешь, как интервью Тома Йорка. Их спрашивают там, типа, как вы пишете свою музыку? Он такой: ну, мы собираемся в гараже и пишем ее. Вот, потом я поняла, что просто композитор обязан держать себя в поле иррационального. Это, по сути, его дисциплина, случайно не провалиться в обычную жизнь. То есть и он повторяет своими, не знаю, словами, методами жизни то, о чем он пишет музыку, если это хороший композитор. То есть меня еще вообще не удивило ничего, что говорил Леонид.
1: Тогда, да, может, еще ему просто не нравится отвечать на глупые вопросы. А то мы ему позвонили, сказали: Леонид, ну расскажите нам, зачем вы это сделали, как вы это сделали? Что ж такого? Вот мы как бы убиваем соседей, а почему же вы выбрали строчку про убийство соседей? И он нас так слушает из Венеции и говорит: господи ты, боже мой, что же они там занимаются? Неужели им все это надо объяснять, проговаривать?
2: Как в детском садике.
1: Ну, дебилы.
3: Слушай, ну это было вообще здорово, я не знаю. И так классно. И вот мне кажется, что Леонид вообще такой исследователь стресса. Он погружает в стресс всех, кто приходит на перформансы, там, понимаешь, да, то есть как бы, и он погрузил нас в такой как бы большой стресс этим телефонным разговором, что я чувствую, что это был какой-то, знаешь, арт-укус. Леонид покусал меня за бока своей артовостью и зацикленностью, еще упрекнул меня и, по сути, всколыхнул какую-то рефлексию переживания. Мне кажется, я бы рекомендовала всем час разговора с Леонидом каждый день.
1: А я очень рад, что, может быть, многие наши слушатели сейчас, те самые 10, о которых он сказал, вот твоя аудитория, там аудитория первого отдела, они, скорее всего, не знают, кто такой Леонид Котельников и кто такой Фейк Трейлерс.
3: Да,
1: а сейчас, возможно,
3: особо
1: пойдут и гуглить, и слушать, и послушают его альбом с характерным названием «Не знаю» 2022 года, который... Я знаю, настаиваю, что это один из лучших русскоязычных альбомов 2022 года. Тот самый альбом первого года войны, в котором войны как бы нет, но она в нем присутствует. И вот это и растерянность, и не знаю, и вот это вот коллажирование, и это очень странное, больное взаимодействие с реальностью. Все там есть. Идите послушайте альбом Fake Trailers, не знаю. И то, и другое через нижние подчеркивания пишется. Fake, нижнее подчеркивание, Trailers, не, нижнее подчеркивание, знаю.
3: Потрясающе абсолютно, потому что в этот момент Леонид проявляет зацикленность на нижнем подчеркивании.

0: Идем дальше.
1: Идем дальше.
0: У нас осталась одна песня. Важно здесь, наверное, все-таки указать, что песня, то есть то, о чем мы говорим, выбирает Аня.
1: Это правда.
0: Ты прислала 5 явлений, 5 композиций, и мы подобрались к последней. Что это?
1: Это я хотела поговорить про песню Open Air Noise, Noise MC.
0: Слушаем.

0: вот и ты. И ты кричишь, это круче, чем в том году. А я тебе в ответ, я на прошлом не был. Надеюсь, после смерти я попаду на тот летний фестиваль под открытым небом.
1: Так.
2: Значит, здесь история следующая. Я обнаружила в этой песне кое-что, а потом оказалось, что это кое-что всегда было написано там в описании. И когда я уже полезла готовиться к выпуску, уже такая, вот надо срочно про это написать, и я полезла изучать клип, когда он был выпущен, там его дату, я такая, угу. Понятно. Значит, здесь, оказывается, Иван с самого начала сообщал о том, что я там услышала. Ну, ничего. Вот, оказывается, не такое, что был и секрет. Там есть одна особенность, которая связана с...
1: Так,
2: тем...
1: подожди, скажи, что именно?
2: Вот, это была подводка, и это как бы повесило интригу. А теперь сообщу, что там такое. Значит, там написано следующее. Строчка про фестиваль под открытым небом звучит ровно в тот момент, когда зритель обнаруживает, что действие происходит не внутри комнаты. Если вы будете смотреть клип, то там вначале будет казаться, что там лежат какие-то предметы, что мы находимся внутри комнаты и осматриваемся. Причем так медленно, неторопливо, немножко в режиме такой вот живой картины. А потом камера плавно отъезжает, и переломный момент песни наступает тогда, когда мы обнаруживаем, что все это время комната в этом доме, это комната в разбомбленном доме. То есть мы видим ее потом с дрона, который отлетает, и так как стены больше нет, мы видим все, что происходит внутри. Это мне напомнило те кадры, когда, помнишь, была сильная бомбежка, и там была комната в желтых тонах. Я что-то спать долго не могла после этого, потому что мне снилась эта комната в желтых тонах. Вот это какая-то деталь подсмотра за тем, как происходила жизнь в этом доме, которого больше нет, она очень поражает. И в тот момент, когда камера отъезжает достаточно далеко, и мы выходим за пределы этой комнаты, акустическое пространство песни тоже здорово меняется. То есть там вначале акустика, там вот какая-то нежность, такая куплетность, и потом, как только она отъезжает, наступает припев с масштабным перегрузом гитары и тем, что в музыке можно назвать расширением музыкального пространства.
0: Yeah.

0: Здесь я хочу пояснить такую штуку. Мне кажется, что наш слух за те 100 лет, что существует запись, усиление звука, эти колонки, динамики, он эволюционно не перестроился под это. То есть, если я тебе сейчас очень-очень громко включу звук челесты, то твой мозг запутается. Он все равно решит, что это тихий звук, просто он почему-то очень близко к нему расположен. Ты никогда не поверишь, что это громкий звук.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

Князь уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю в мирай. Человек начинается с горя.

0: Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Радио Сахаров.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский.
1: Как только я переехал в Россию, сделал себе российское гражданство, получил российский паспорт, про это я еще расскажу, это долгая история. Меня тут же вызвали в военкомат. Я собрался, ни о чем не думая, взял с собой узбекский военный билет, собрался и поехал в Тверскую область. Приехал в военкомат Тверской области и вижу такую картину. Сидят женщины, много. И я им говорю, значит, здравствуйте, женщина, вот мне пришла повестка, вот я вам привез узбекский военный билет, можно быстро вот из узбекского военного билета переписать в российский вот это вот не имеющий военной подготовки, годен к нестроевой службе, и я поеду в Москву, у меня реально очень мало времени. Женщины все аж привстали. Посмотри, кто это там такой умный. Одна говорит, в смысле переписать? Я говорю, ну понимаете, дорогая женщина, я уже отдал долг одной родине, отслужил в узбекской армии. В каком-то дальнем углу еще одна женщина встала и говорит, а у вас что там, в Узбекистане армия есть?
0: Это фрагмент документального стендапа «Узбек». «Узбек» появился 11 лет назад. Сначала как проект, представленный на лаборатории документальный театр меньшинства в Сахаровском центре в феврале 2012 года, а потом этот спектакль жил самостоятельной жизнью. Он исполнялся на разных московских площадках, как копродукция театра «Дук», театра имени Йозефа Бойса и Сахаровского центра. Это был один из первых среди редких российских театральных проектов на тему миграции. Автор этого спектакля Талгат Баталов рассказывал о собственном опыте. Как он приехал из Ташкента в Москву, как получил российское гражданство, как становился на военный учет.
1: Я уже отдал долг одной родине, отслужил в узбекской армии. Женщина встала, подошла ко мне вплотную и очень серьезно сказала мне, теперь у тебя новая родина, сынок. Я испугался. Я испугался и понял, что прямо отсюда, прямо из Тверской области, прямо сегодня меня заберут прямо в Чечню. Потому что, естественно, у каждого человека армия в России ассоциируется напрямую с войной. Мы обязательно с кем-нибудь сейчас воюем, скорее всего, с Чечней или еще с кем-нибудь, и меня прямо оттуда, прямо из Тверской области возьмут и отвезут на войну, естественно. Я испугался и говорю, дорогие женщины, а можно мне на 5 минут выйти покурить? Они говорят, конечно, можно. У нас с вами теперь очень много времени.
0: У него получилось. И тогда Баталов был этому рад, но в сентябре прошлого года он был вынужден уехать. На этот раз из России обратно в Узбекистан. Уехать, чтобы не быть призванным в армию, которая ведет войну в Украине. Тогда же, 11 лет назад, когда слова о том, что Россия постоянно ведет какую-то войну, казались московской публике смешными, в Сахаровском центре появилась театральная программа. Я был ее первым куратором, а когда я в 2014 году уехал из России после начала очередной войны, то театральной программой руководила режиссер Анастасия Потлай. Почему мы говорим о театральной программе Сахаровского центра сегодня? Нет, не потому, что мы хотим отметить этот скромный юбилей. Мы хотим не просто вспоминать, мы хотим продолжать. И сегодня мы, те, кто работал в Сахаровском центре и 11 лет назад, перезапускаем театральную программу только в новом формате. Этот подкаст на радио Сахаров, первый выпуск которого вы сейчас слушаете, есть новая версия театральной программы. Чем она будет? С поправкой на новый способ существования примерно тем же, чем она была тогда, 12-11 лет назад. Это будут спектакли, читки и разговоры по поводу услышанного. Как и тогда, мы по-прежнему будем независимой площадкой для документального и политического театра. Для нас это принципиально важно. Театральная программа «Сахарницы» за все годы своего существования была представлена, за редчайшими исключениями, документальными спектаклями или читками документальных пьес. Тогда, когда все это начиналось, в 2012 году, документальный театр уже переставал быть ноу-хау только Московского театра «Док» и активно обретал сторонников, но все еще воспринимался как инновация или даже как диковина. Так или иначе, документальный театр как метод, как эстетика, как способ общения с аудиторией стал меняться и выходить за пределы маленького зала театра «Док» в Московском трехпродном переулке. Того зала, который был первым и главным домом театра «Док», и откуда театр «Док» под нажимом властей бесцеремонно выгнали в 2014 году. Сейчас, в феврале 2023 года, уже сами московские власти выгнали Сахаровский центр из зданий на Садовом кольце. Наши товарищи и коллеги из театра ДОК занимались в первую и в главную очередь современной проблематикой. Мы в Сахаровском центре решили использовать методы документального театра в работе не с сегодняшним горячим материалом, а с историческим. И это было совершенно естественно для институции, которая постоянно занималась историей 20 века и проблематикой исторической памяти. Но в России, не только в России, а вообще в русскоязычном культурном пространстве 10 лет назад, и уж тем более сейчас, любая критическая работа с исторической памятью и историей 20 века неизбежно становится политической деятельностью. Собственно, театральная программа Сахаровского центра 11 лет назад началась со спектакля «Второй акт. Внуки». Его авторами были Александра Поливанова и я. Весь текст «Внуков» – это интервью, которое мы брали у внуков, детей и правнуков тех, кто руководил советской репрессивной машиной.
2: Люди, зэки, которые за всем этим и ухаживали. Дед был начальником участка на канале «Москва-Волга». А дача эта – это лагерь, собственно. Дмитров флаг.
3: Папа молчал, как партизан. Он вообще мастер нейтралитета. Мастер молчания.
4: Когда я стал сам интересоваться, то долго не решался задавать вопросы. Из мамы просто клещами приходилось вытаскивать. Какие-то разговоры мемуарного свойства мне даже в голову не приходилось завести. Поэтому информацию о том, в какой стране живем, я начал получать не от родителей.
2: Конечно, отец не знал, что двоюродный дед был членом тройки и подписывал смертные приговоры. Но откуда он тогда это мог знать?
4: Я родился и прожил всю жизнь в доме с окнами на Кремль.
3: Я говорю: папа, как же ты мог молчать все эти годы? Это как? А он мне: да ты антисоветчица, тебе скажи, у тебя язык как помело. Конечно, не должен был он идти работать в Комитет государственной безопасности.
5: Мама рассказывала, что когда Сталин умер, все были в шоке. Она стояла в туалете, смотрела на Кремль и вдруг поняла: хуже уже не будет.
6: На углу Староконюшенного и Мертвого переулков стоит такой особняк модерный, немецкий дом. И вот над этим особняком развивался немецкий флаг. Ну, тот самый, красный, с белым кругом, с черной свастикой, фашистский флаг. У нас фашистский флаг. Они фашисты, мы их признаем. Как можно дружить с фашистами? У нас в Москве развивается фашистский флаг, а мы против Англии и Франции. Но я ни одному взрослому не задала ни одного вопроса. Я ни одного слова не сказала, потому что я знала, что они будут выкручиваться.
7: Моя бабушка никогда не жила в свое удовольствие. Не может человек жить в свое удовольствие, когда он жертвует всем ради своей великой идеи. А она жертвовала. Она ради вот этой прекрасной жизни, которую они строили, причем не для себя строили, для других. Вот чтобы эта прекрасная жизнь когда-нибудь состоялась, она была готова жертвовать абсолютно всем.
8: Конечно, привычки, чтобы задавать острые политические вопросы про историю моей семьи, никакой не было. Острые политические вопросы про Советский Союз, пожалуйста. Неделями обсуждать архипелаг ГУЛАГ, который родители мне давали читать, пожалуйста. А применять это к своей семье, скорее, нет.
6: Ну, вина есть вина, и она кончается смертью.
0: Мы играли этот спектакль на протяжении 2 лет. И я хорошо помню, как после одного из самых последних показов, это уже была осень 2014 года, ко мне подошел зритель. Я не знал имени этого человека, но его лицо было знакомо. Он регулярно приходил на наши мероприятия. Этому человеку очень понравился спектакль, но после обычных благодарностей он сказал: «Жаль, что этот спектакль вышел так поздно. Сейчас это уже не вовремя». Я удивился, что значит «поздно». Мой собеседник ответил: такой проект должен был появиться раньше, например, во время зимних протестов 2011-2012 годов. «Тогда», – сказал зритель, – «общество было готово обсуждать, как устроена наша историческая и политическая память. А сейчас, после разгона протестующих на Болотной, этот момент упущен, и время для подобного разговора прошло». Тогда, осенью 2014 года, я как-то не очень убедительно не согласился, но все эти уже почти 11 лет я постоянно возвращаюсь к тому разговору. В разное время и в разных местах я находил разное продолжение этого диалога. Сейчас в Берлине, в начале 2023 года, я убежден, что говорить об исторических корнях современной политики никогда не поздно, и это нужно делать в любой ситуации. И это тоже повод вспомнить то, что мы начали делать 11 лет назад. Ведь мой собеседник был в чем-то прав. Многое из сказанного нами тогда оказалось неуслышанным. Но мы не будем-то вспоминать из чистой назидательности. Выступать в жанре «а мы же говорили» было бы просто бессмысленно. Если мы говорили, а нас не услышали, это значит только то, что мы говорили недостаточно громко. Или недостаточно четко. Или, возможно, не с той аудиторией. Нет, наша аудитория была прекрасной, заинтересованной и всегда готовой к диалогу. Но я имею в виду, что она была не слишком широкой и потому, может быть, слишком удобной для нас. И, безусловно, это еще один повод попробовать еще раз. Надеюсь на то, что число наших слушателей сегодня будет больше, чем количество зрителей тогда, 11 лет тому назад. Это подкаст «Закати сцену» на радио «Сахаров». До встречи через неделю.

0: эфире радио «Сахаров».
1: Вот я уже почти год здесь живу, и вот я с каждым днем все больше в эту страну влюбляюсь. И у меня единственное ощущение, что вот мы, жители России, бывшие, настоящие и будущие, можем в ближайшее время лучшее сделать для Грузии и грузин. Мы можем оставить их в покое.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Это первый эпизод нового сезона. «Закати сцену» в этом году не изменится радикально, но некоторые новшества обязательно будут. В частности, будет больше живых голосов и гостей в нашей берлинской студии, и не только в берлинской. В 2024 году мы решили отправиться на гастроли. После начала войны, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину, это слово «гастроли» для российских художников наполнилось совершенно новым географическим смыслом. После февраля 22-го они стали все больше работать в Тбилиси, Берлине, Ереване, Белграде и других главных центрах путинской эмиграции. А параллельно в каждом таком городе менялась, а где-то почти с нуля формировалась новая культурная жизнь для экспатов. Разумеется, в этой жизни есть место русскоязычному театру. Театру в изгнании. Так что в течение года я буду регулярно ездить по местам, где можно найти театр в изгнании, и разговаривать с теми, кто его делает. А еще, наконец-то, вживую встречаться со слушателями подкаста «Закати сцену». Открытые записи пойдут в Париже, Ереване, Риге, конечно, Берлине. И это пока не полный список. Так что, пожалуйста, следите за анонсами и приходите участвовать, если вы будете рядом. Первым городом в гастрольном графике стал Тбилиси, где мы в январе встретились и поговорили с режиссером, лауреатом премии «Золотая маска», одним из самых интересных и радикальных создателей современного театра Всеволодом Лисовским. Это его голос вы слышали в самом начале эпизода. А еще мы встретились со слушателями подкаста, и тут я должен поблагодарить книжный магазин «Аудитория» в центре Тбилиси, где как раз проходила наша открытая запись. Грузия стала одним из главных центров российской эмиграции после начала полномасштабного вторжения. Это одно из самых важных направлений для тех россиян, кто не согласился с войной или уехал от мобилизации. По некоторым данным, только в 2022 году в Грузию переехало 112 тысяч россиян. Среди них много театральных профессионалов. И это сказалось на том, как сейчас живет говорящий на русском языке театральный Тбилиси. Здесь уже дважды проводился фестиваль «Холюбимовки». Здесь постоянно проводятся читки. И книжный магазин «Аудитория» стал важной площадкой для этого. А кроме того, надо сказать, что «Аудитория» выпустила отдельной книгой, причем на трех языках – русском, грузинском и английском. Одно из главных драматургических событий прошлого года – пьесу Натальи Лизоркиной «Ваня жив». Она звучала в прошлом году в нашем подкасте. И в день презентации книги Лизоркиной в «Аудитории» проходила авторская читка пьесы с трансляцией. И, кроме того, коли мы говорим про аудиторию, нельзя не сказать, что директор этой площадки Лариса Козлова продюсирует гастроли в Тбилиси, спектакли на русском языке. Например, в те дни, что я был в Тбилиси, там на сцене театра имени Грибоедова играли мюзикл группы СББЧ «Потерянное зеркальце». В Тбилиси переехала театральная компания Александра Кудряшова, и Кудряшов играет здесь несколько спектаклей, в том числе свой самый знаменитый автодокументальный «Пап Пока», в котором он рассказывает историю своего отца, ветерана Второй Чеченской войны. Здесь делает интересные проекты Никита Щетинин. Регулярно играют для самых маленьких зрителей детские театры «Уютника. Дети тишины». До какого-то времени здесь работал еще бывший питерский театр «Кукола предмета Лося Светлячок», но они переезжают в Сербию. А в прошлом году, в самом конце, в декабре, продюсерская компания «What Production» выпустила спектакль по мотивам Ремарковской «Триумфальной арки». Режиссер Федор Климов, пьесу написала Лиза Кешишева, а продюсеры Дмитрий Братчиков и Павел Сеплярский. «Триумфальная арка» показывается на площадке Сухумского государственного театра, но он так только называется, он расположен в Тбилиси, это тоже театр «Беженец». «Триумфальная арка» идет, и ближайшие показы будут в марте. В мае на базе того же Сухумского театра пройдут мастер-классы Дмитрия Крымова. А вокруг всего этого стендап, гастроли, лекции, книги на русском языке, современный танец. Забавно, что при этом все театральные люди, с кем я говорил в Тбилиси, начинали просто как один со слов «у нас ничего не происходит». Кажется, это, мягко говоря, не совсем так. Тем более, что Грузия – это не только Тбилиси, и, например, в Батуми лауреатка «Золотой маски» актриса Ксения Орлова и режиссер Павел Артемьев открыли театр «Кваля». И первым спектаклем, который поставил Артемьев, были «Эмигранты» Славомира Морожек. Мой тбилисский собеседник Всеволод Лисовский тоже кое-что сделал и не сделал в Тбилиси, но с ним было интересно говорить не только про конкретные проекты, сколько про перспективы театра в изгнании и стратегии тех людей, которые театр делают. Лисовский давно и последовательно разрушает границы театра в самых разных смыслах. Он делал спектакли в странных локациях, спектакли без слов, он выводил на сцену трудовых мигрантов без театрального опыта. Собственно, он был вынужден уехать из России после того, как провел 30 суток в спецприемнике за исполнение пьесы Бертольда Брехта «Страх отчаяния в Третьей империи» в переходе под Московским проспектом Мира. И вот теперь он сам за границей родины, привычной жизни, привычных театральных обстоятельств. Как его прошлый опыт повлиял на то, что он делает в новой ситуации?
1: Когда, допустим, я пытался вырваться из какого-то специализированного театрального пространства, нахера я это делал? Какие функции у театра и вообще у любого артефакта, у любого кунштюка есть? Либо это может быть проекцией действительности. Но тут возникает смешная штука. Что, как мы со времен Платона знаем, что то, что мы воспринимаем как действительность, является проекцией некой сверхдействительности, с которой мы находимся в крайне сложных и опосредованных отношениях. И возникает вопрос, с какой целью приумножать сущности? Можно брать себе практическую задачу. Людям скучно, их надо развлечь. Это не всем нравится. Вот, допустим, мне не очень хочется. Это надо самому очень любить развлечения, быть таким человеком открытым ко всему прекрасному, а я вот не очень открыт. Вот мне сходить, получить какое-то эстетическое наслаждение, это, в общем, довольно тяжело. Я думаю, в мире так много прекрасного, и вообще прекрасное – это вымышленная категория. И, в общем, я вполне владею техникой. Вот мне не надо, чтобы получить какое-то эстетическое наслаждение, куда-то ходить. Третья функция, которую может выполнять театр и вообще искусство – это функция воздействия на действительность. Каждый человек – актор. Вот особенно сейчас, когда мировая история снова там галопом пустилась, тут у каждого из нас, художник он или не художник, возникает совершенно конкретный выбор. Ты жертва существующих обстоятельств или ты участник этих событий? Ты берешь ответственность за происходящее в мире, или ты в худшем случае игнорируешь, в лучшем рвешь волосы и живописно страдаешь. Я ряд лет декларировал, что вот я занимаюсь не производством артефактов, а кунштюков, а занимаюсь практиками воздействия на реальность. Знаешь, вот какой у меня самый успешный был проект за мою карьеру? В конце 2019 года я объявил о проекте, называется «Событие номер один». Там было объявлено, вот вам надо заплатить какую-то символическую сумму, вот, типа 100 рублей, и не надо никуда идти, не надо ничего делать. То, что будет происходить с 18 до 19 часов в такой-то день, 26-го, кажется, ноября, изменит вашу жизнь. Вот я там постарался, там специальный сайт. Потом я отказался от этой идеи, потому что недели через три в Китае заявили о нахождении вируса ковида. Я считаю, это оглушительный успех, но тут я немножко задумался. В общем, в каком-то смысле магией я овладел. И что с ней делать? Мне часто, вот, когда я про события говорю, контраргумент, ну, наверное же, если бы ты это событие не объявил, то ковид бы все равно состоялся. Я говорю, вот. Вот разница между моей гипотезой и твоей, что я опираюсь на факты, а ты на предположения.
0: Но если ни одна из названных Лисовским функций сегодня не работает, как заниматься театром? Да и вообще, заниматься ли им?
1: Ряд социальных проектов, которые я делал, убедили меня, что вот, к сожалению, театр и искусство, как обучающий и пропагандистский медиум, просто очень малоэффективно. Собственно говоря, с другими медиумами, маскультом, интернетом, обыденное сознание, просто овчинка выделки не стоит. Это медленно, малоэффективно на малую аудиторию. То есть не работает в принципе. И вот я все думаю, где может быть вот в этой мрачной платоновской пещеры лучик света. Единственное, чем, на мой взгляд, имеет смысл заняться мастерам культуры, это та действительность, в которой мы живем, и которая у нас с каждой минутой сейчас все больше и больше претензий, она сама по себе является артефактом. Это выдуманная вещь, выдуманные обстоятельства, выдуманные причинно-следственные. Единственный глобальный арт-проект, в котором, мне кажется, имеет смысл заняться, это придумать новую действительность с новыми системой представлений, вот, с новыми понятиями, придумать мир сначала.
2: Но, возможно, другая альтернатива. Но, может быть, попытаться часть этой действительности обрамить, повесить на сцену, внести в какой-то маленький контекст? Или это невозможно?
1: Да нет, это регулярно и делается. Вот у меня друг есть, Валера Кошляков, у него был цикл «Украшения красиво». В принципе, 80% арт-индустрии как раз этим самым украшением красивого и занимаются. Просто я лично смысла в этом не вижу. Я говорю про себя. Безусловно, профессию надо бросать. А с другой стороны, нахрена?
0: Ну хорошо, если все-таки не оставлять усилий и продолжать заниматься театром в изгнании, то каким должен или может быть такой театр?
1: Есть сила конфетки бараночки быть послом русской культуры. Вот это странная ситуация. Вот многие люди хотят быть послом русской культуры. Мне интересно, русская культура звонила, писала на мыло, вот... Друган, будь моим послом. И есть Харибда, попытаться интегрироваться в культуру страны пребывания, где все равно это будет более или менее профанацией. На мой взгляд, единственный шанс существования, ну, не единственный, для меня единственный. Есть места в мире, где мультикультуризм из такой забавы зоопарка с туземцами превратился в такую норму. Такие космополитичные мегаполисы, где можно что-то делать, не акцентируясь на спорте приписки.
2: Тут есть такая опасность. Это то, что, например, я вижу в Берлине, одном из тех самых космополитичных мегаполисов. Когда для русскоязычного потребителя театра жизнь необыкновенно увлекательна, потому что очень много всего происходит, там бывает уикенд, когда ты идешь на три совершенно разного качества, масштаба и эстетики ивента, скажем так. А для тех, кто находится по ту сторону баррикады, называемой сцена, жизнь не столь прекрасна, потому что они делают меньше, чем хотелось бы, за меньше деньги, чем хотелось бы, с меньшим, даже не то, что сказать, с меньшими возможностями для выстраивания социального лифта. Этот лифт вообще как-то, так сказать, не наверх ходит, а по земле ездит. И вот это довольно основательный разрыв, это важная, печальная реальность. Потому что сколь бы ни был, например, так сказать, Берлин, Париж, Лондон прекрасным космополитическим, стабильная профессиональная ситуация – существует для тех, кто существует в системе больших государственных репертуарных театров, куда никто из нас не попадет, потому что мы языками не владеем. А если владеем, то не теми или не в той степени.
1: В принципе, вот я не владею языками вообще практически никакими, кроме русского. Но при этом русский язык не является для меня единственным инструментом. Ну, кстати сказать, вот у меня тут в Тбилиси был небольшой эпизод, я пытался ставить в грузинском театре, но по разным причинам это не получилось. Там была масса сложностей, но вот то, что я ставил на грузинском языке, вот не на... Вот, наоборот, мне веселее было. То есть не привязываться к языку ни к какому. Мне кажется перспективной, вот, и правильной позиции в мультикультурном космополитическом месте. Это театр изгнанников, где спектакли играются на всех языках участников. Русский, английский, турецкий, арабский, иврит, армянский, грузинский, любой. Меня очень сильно работа на диаспору во всяких прекрасных местах строить маленькую Москву, этот путь кажется мне немножко сомнительным, потому что, во-первых, ты себя как производитель ограничиваешь небольшой и сокращающейся аудиторией, ну, будем оптимистами, она будет сокращаться. Во-вторых, это не очень хорошо по отношению к аудитории. С одной стороны, конечно, людей жалко, людям нужно помогать. С другой стороны, создавая какой-то добрый русский микромир, я не уверен, что оказываешь им хорошую услугу. Может быть, отсутствие этого микромира стимулировало бы большую интеграцию в новую действительность. Вот кто ты в космополитичном? Ты не русский, ты не немец, англичанин, американец, француз. Ты изгнанник. То есть, вот хотел бы человека мира, вот ты, он и есть.
2: И что же? Совсем невозможно быть человеком мира, занимаясь театром в прекрасном Тбилиси.
1: Вот я уже почти год здесь живу, и вот я с каждым днем все больше в эту страну влюбляюсь. И у меня единственное ощущение, что вот мы, жители России, бывшие, настоящие и будущие, можем в ближайшее время лучшее сделать для Грузии и грузин. Мы можем оставить их в покое. Вот, потому что вот эта прекрасная страна, она втягивается в какие-то совершенно ненужные ей истории благодаря нам. Поэтому ходить тут на очень мягких лапах. Вот я пытался ставить здесь спектакль, вот не получается, я ни разу не расстроился, я совершенно не уверен, что этот спектакль нужен. Вот. Я смотрю, идут грузинские, как грузинский зритель принимает здесь, какая радость. Я не уверен, что я такую радость этим людям могу доставить. И не надо, они от нас достаточно натерпелись. Пускай люди отдохнут. А Грузия, грузинская жизнь – это отдельный артефакт. Не надо его своими когтями царапать. Лучшее грузинское искусство – это страна, этот образ жизни, это мировосприятие. Вот, и вот не надо его трогать. Вот всякие застарелые империалисты, русские, немцы, англичане, французы, американцы, вот этих не жалко.
2: Ну что ж, хорошо. И в Берлине, и в Париже мы тоже спросим у изгнанников, как им работается среди застарелых империалистов в космополитичных мегаполисах. Следите за нашими анонсами. С вами был подкаст «Закати сцену» и его ведущий Михаил Калужский. С авторами этого эпизода были Лена Чеснокова и Лиза Спиваковская. Спасибо большое, коллеги, за совместную работу. Встретимся через неделю.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что... Да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы, а как это было, а как это будет, а что, какие есть выходы, и как это вообще все, чем сердце успокоится. Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Ян Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично, обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения. Что что-то стало вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть, да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване или в Риге и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали и изменили свои взгляды после 24 февраля и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на что, кстати говоря, вопрос
2: хороший
1: большой.
2: Хороший вопрос, да.
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно вот в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек продает

0: кстати, согласна с Феликсом насчет Дарт Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. Да, то есть поэтому вот разговором книги и свободы мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак... книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
0: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть твоего, своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50.

0: 30 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, это мощный вообще, конечно, источник впечатлений. Они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказала, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissin Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но... Если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная. И тогда ты проживаешь это все, по сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: нужно... бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там, или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому, да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, но не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения, Виктор Функ его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот, как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
1: всех, в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –

0: эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Если ради нашего будущего нам придется отказаться от мести, мы должны отказаться от мести.
2: Хотим мы дальше, чтобы гражданка Иванова работала в том же самом избиркоме, если мы знаем, что она легко может вбросить 20% бюллетеней? Мне кажется, нет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о люстрации и ликвидации репрессивного аппарата после крушения путинского режима. Напомню, что люстрация – это процесс проверки тех лиц, которые занимают ответственные государственные должности или претендуют на них, на предмет их сотрудничества с прежним недемократическим режимом. Обычно она проводится после смены политического строя в стране, и ее цель – не допустить к управлению государством людей, которые скомпрометировали себя сотрудничеством с диктатурой. Именно об этом мы поговорим с нашими сегодняшними экспертами. Это обозреватель, главный редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский и юрист, координатор проекта «Санация права» Михаил Биньяш. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Ну и первый вопрос, конечно, для чего нужна люстрация?
2: Вообще, мне кажется, о люстрации имеет смысл говорить на фоне второй меры, которая принимается, как правило, после того, как репрессивные режимы, которые нарушали права человека в массовом количестве, после того, как тоталитарные диктатуры переживают крах. Люстрация – это одна мера, более мягкая. А мера более жесткая – это, собственно, наказание основных преступников. Людей, которые узурпировали власть, людей, которые непосредственно причастны к массовым преступлениям, да, которые либо их осуществляли, либо отдавали приказы и так далее. В авторитарных режимах очень сильно нарушаются законы, очень сильно нарушаются права человека. И юристы, историки говорят о так называемой системной безнаказанности. То есть это не просто какое-то нарушение законов, тогда можно право восстановить. Один человек украл что-то у другого, да, мы можем его поймать, наказать, сделать так, чтобы похищенное было возмещено. В случае с авторитарным режимом вот этот процесс правового восстановления, он нарушен в силу того, что происходят преступления, которые политически покрываются, которые санкционированы самой властью. Она не дает с этими преступлениями разобраться, потому что она сама является их главным интересантом, их как бы родоначальником, да, выгодоприобретателем и так далее, и так далее. А, соответственно, самые жесткие вещи ждут, собственно, вот тех, кого после краха таких режимов судят. Это Нюрнбергский процесс в Германии после краха фашизма, да, и во множестве других диктатур и авторитарных режимов какие-то аналогичные процессы были. Люстрация же касается не такого типа людей. Люстрация происходит от слова «свет» по латыни «люс», и это, по сути дела, просвещение, в смысле, что явным, прозрачным становится прошлое. Кто на кого работал, кто кого информировал, кто на кого какие доносы писал, кто принимал решение о том, что человек такой-то должен получить 10 лет тюрьмы, такой-то 20 лет тюрьмы, а такой-то еще и погибнуть в тюрьме. Самая главная мера люстрации – это, собственно, не какое-то наказание людей, а это открытие архивов, открытие полное. Можем дальше об этом говорить, да. Вокруг него были большие дискуссии и в Германии, и в меньшей степени в других постсоциалистических странах. Вот. А вторая мера люстрации призвана оградить общество от людей, которые так или иначе причастны к этим прошлым преступлениям в силу того, что они работали в спецслужбах, входили в состав руководящих административных органов исполнительной власти или законодательной, были, я не знаю, судьями, работали в руководстве университета, депутатов и принимали решение о том, что такие-то и такие-то студенты должны быть арестованы, сдавали на них данные спецслужбы и так далее, и так далее. То есть люстрация – это не мера наказания, это мера, которая, по сути дела, восстанавливает доверие в обществе. В обществе может быть, если люстрация проведена, уверена, что люди, которые к такого типа событиям причастны, они больше не будут избираться на руководящие посты, они больше не будут преподавателями в школах и университетах, они больше не смогут работать в медиа и так далее, и так далее. Я на этом, наверное, поставил бы точку, передал слово Михаилу.
3: Михаил, на ваш взгляд, для чего нужна люстрация?
1: Если честно, я вообще-то не знаю, зачем она нужна. И хороший вопрос цели, который преследуют люди, говорящие о люстрации, потому что все, что я слушал обычно, сводится к тому, что человек, требующий люстрации, буквально вот продолжи с ним беседу, и он начнет разговаривать об повешивании на фонарях тех, кого он хочет люстрировать. И подавляющее число тех людей, кто говорит о люстрации, я не говорю, что все, подавляющее, они стремятся не к каким-то целям построения правового комфортного общества, а стремятся к реваншизму и мести.
3: Но в таком случае вот как избежать ситуации, когда это действительно может превратиться в реваншизм и месть?
1: Я вот читал несколько законов, значит, Литвы, Чехии, Украины, Польши, о том, как у них проходили люстрации, и разговаривал, кстати, вот с одной из девушек, юристок, девушка-адвокат с Украины, как-то тоже жестко на одном мероприятии выступил против люстрации. Говорю, ребята, вы, наверное, решите, что вы хотите сделать. Вы хотите перевешать тех, кто вас когда-то мучил, или вы хотите построить новое общество? И она просто после мероприятия ко мне подошла, обнялась и сказала, вы единственный, кто нас понимает, потому что мы прожили вот люстрацию, вот для них это более-менее свежо. В 2014 году это все было. И она говорит, вот мы так не хотим больше. Это было ужасно, эта система трещала по швам и пострадало колоссальное количество невиновных людей. Мне очень много говорят, опять-таки, о люстрации, о ее необходимости, очень авторитетные люди, но очень редко им кто-то оппонирует. Потому что любой тезис, да, любая гипотеза, она должна подвергаться сомнению и исследованию, в том числе такая, которая затрагивает права и интересы большого количества лиц. И когда меня опять-таки спрашивают про иллюстрации, у меня первейший вопрос – дайте ей дефиницию. Без переводов просто, что это такое? Желательно ту, которая войдет в закон. Потому что когда люди начинают мне опять-таки рассказывать про иллюстрацию в той или иной степени, то я вижу, что им хочется правосудия, им хочется справедливости. Мне тоже хочется справедливости, мне тоже хочется правосудия, но это называется немножко по-другому. Это называется, наверное, судебная реформа. Я недавно читал диалоги Алексея Навального и Адама Михниха. Как раз у них там есть раздел про люстрации. А Михних, он был противник люстрации, так же, как и Вацлав Гавел, например. И они долго-долго это обсуждают. Михних пытается объяснить Навальному, у которого вот за год до этой беседы посадили брата. И он явно чувствуется, что ему больно, и он в таком расстроенном состоянии по этому поводу. И Михних ему объясняет, что ну, это используется в политических мотивах, что очень часто это приводит к реваншизму. Ну, нужен суд. И Алексей Навальный говорит, да-да, конечно, вот все вот эти законы о люстрациях должны исполняться судами общей юрисдикции, да? Ну, я соглашусь с Алексеем, правильно он говорит, но перед этим надо что-то сделать с судами общей юрисдикции, потому что то, что сейчас, во что они сейчас превращены, это что-то страшное.
3: Перед этим, видимо, надо сделать что-то с судьями, которые сейчас как раз выносят вот эти вот неправосудные приговоры.
1: Ну, а что с ними делать? Да ничего с ними делать не надо, по большому счету. Что в законе написано, то и будут делать.
3: Так, Михаил, подождите, давайте тогда по полочкам это разложим. Вот вы говорите, давайте, что вы противник люстрации, да? Вместо этого вы говорите, что необходима судебная реформа и необходимы суды над людьми, которые подозреваются в тесном сотрудничестве с преступным режимом. Но как суд может осудить такого человека, если он состоит из судей, которые в свое время сажали Навального, сажали Яшина, сажали Горинова и еще массу других политзаключенных, Карамурзу и так далее. Список очень длинный.
1: Я не совсем так сказал. Я имел в виду, что над теми людьми, которые сейчас совершают преступления, как против человечности, так и общеуголовные преступления, над ними должно быть следствие, желательно не под руководством Александра Ивановича Бастрыкина, и над ними должен быть суд. Вы спрашиваете, как будут судить там, человек, который осудил Навального и Ильяшина, я вам скажу точно так же, как всех остальных. Вот нет. Серьезно, я порядка 20 лет провел в судах. Да, есть ужасные судьи, есть кошмарные судьи, но один и тот же судья, будучи абсолютно аморальным человеком, в целом может вынести правосудное решение. И хороший судья может вынести ужасное решение. Это зависит от кучи обстоятельств. Есть те, у кого руки просто в крови. Такие тоже есть. Прям вот абсолютно аморальные, жуткие типы. И, кстати, их фамилии мало кто знает. Вот. И вовсе не значит, что он судил кого-то из известных оппозиционеров. Они там просто там, творят черное по страшные вещи там, в колониях, когда там вопросы вида наказания меняются или исполнения приговора. Либо же они отправляют малолеток по наркоманским статьям на какие-то нечеловеческие срока. Либо же он по сфальсифицированному обвинению отправляет человека лет на 20 по преступлению против половой неприкосновенности, хотя всем очевидно, что там фальсификат. Этим надо разбираться, но это не должно быть политизировано, и все это должно быть индивидуальным. Чем колоссальный минус люстрации, что она не индивидуализирована, а она ведет под гребенку всех. И это приводит к тому, что люди невиновные, нарушаются их права, они лишаются работы или там очень много чего-то, да, карьеры полностью. И это под любые реформы закладывает мину замедленного действия, о которой тот же Михних много говорил, что так нельзя. Общество и так будет слабое в эти дни, такое тревожное, и тут под него закладывают такую ужасную мину несправедливости. Когда люди ищут именно справедливости, а вместо нее получают произвол, то это ничем хорошим не заканчивается.
3: Ну а разве...
2: Можно немного возразить?
3: Да-да, конечно.
2: Я категорически не могу согласиться вот с подходом, который здесь отстаивает Михаил. Мне кажется, что люстрация недвижима ни в коем случае стремлением к справедливости. По крайней мере, в тех странах, где этот опыт оказался успешным, это Восточная Германия после краха социализма и, в общем-то, Западная Германия после краха нацизма. В меньшей степени Чехословакия, еще в меньшей степени Польша, страны Балтии. Украинский опыт оказался очень поздним и крайне компромиссным. Ну, понятно в силу того, что многие люди никуда не ушли, да, и люстрация была орудием политической борьбы. А предназначение люстрации не в этом. Люстрация – это не месть, это не сведение счетов, ни в коем случае. Люди, совершившие преступления, подлежат не люстрации, они подлежат суду и наказанию за те преступления, которые они совершили. Вот здесь можно говорить о том, спорить о том, да, нужен ли такой суд, чем руководствуются люди, которые, значит, этого хотят и так далее. Люстрация – это вообще совсем про другое. Никаким наказанием она не является. Единственное назначение люстрации – это предохранить общественную сферу новой страны, которая построена на совершенно других основаниях, на других правовых механизмах, в которых возникают другие суды и так далее. Предохранить эту общественную сферу от того, чтобы люди, делавшие раз, два, три в прошлом, да, могли в будущем влиять на политическую ситуацию. Понятно, почему против люстрации был Борис Николаевич Ельцин. Это зафиксировано в нескольких воспоминаниях, потому что он четко очень понимал и говорил об этом, что первый, кого в случае проведения люстрации нужно будет люстрировать, это он сам. Соответственно, никаких люстраций в постсоветской России не было. И при такой конструкции быть не могло. Люстрация не наказывает никого. Люстрация просто говорит о том, что люди, занимавшие такие-то и такие-то должности, не могут в будущем занимать такие-то и такие-то должности. Это просто ограничение того, где человек имеет право трудиться. Имеет ли он право работать в системе образования, имеет ли он право работать в масс-медиа, имеет ли он право работать в судебной системе и в расширенной системе власти, в законодательной, исполнительной. Все. Ни наказание, ни конфискации, ни лишение свободы, никакие иллюстрации ни в удачных, ни в неудачных примерах не предусматривают. И второй важнейший шаг – это открытие архивов. То есть должно быть известно, кто какие решения принимал, кто на кого какие доносы писал, почему, собственно, навету, да, и почему решением были нарушены права одного, другого, третьего человека, такой-то группы людей, кто принял решение, не знаю, об арестах, о бомбежках и прочее, прочее, прочее.
3: А можно сказать, что люстрация – это такой предварительный как раз этап, необходимый для наказания людей, которые совершали преступления? Вот вы, Борис, говорите, люстрация – это в том числе открытие архивов, да? Вот, допустим, будут открыты архивы ФСБ, каких-то других российских спецслужб. В процессе выяснится, что те или иные люди отдавали вот такие-то приказы, вот так-то доносили, способствовали вот таким-то посадкам. И потом, по идее, должно последовать наказание этих людей.
2: Нет, мне кажется, нет. Это два совершенно разных процесса. Вот у нас есть там один из профессиональных доносчиков, если я не путаю имя, фамилию, Александр Леонов, да, который написал 100-500 доносов на разные медиа, на отдельных людей. Да, вот по его этим бумагам возбуждено большое количество дел уголовных о фейках о российской армии. Открывается архив, видно, какие доносы и в каком количестве и он направил, ну, в случае, если он сам об этом гордо не сообщил, да, сколько доносов и на кого он написал, не все будут так о себе отчитываться. Значит, видно, сколько доносов, на кого, и видно, какое дальнейшее движение эти бумаги имели, какие по ним принимались решения.
3: Ну, а разве потом он не должен быть наказан, по идее, за то, что он чьи-то судьбы погубил, сломал, допустим?
2: Да нет, сломал, погубил не он. Сломали и погубили те люди, которые принимали решение о возбуждении уголовного дела и судьи, которые выносили по этому уголовному делу приговор. Вот этот условный, в кавычках, Александр Ионов, да, который пишет 100-500 доносов, сам он не наделен никакими полномочиями, да, в силу которых он бы мог кого-то арестовать, посадить и прочее, прочее. Наказывать его не за что. Он не может быть предметом уголовного преследования. Но он может быть предметом люстрации, потому что мы не хотим, чтобы в какой-то будущей стране этот человек, если он, допустим, обладает даром красноречия, способен вести за собой публику и так далее, оказался, например, депутатом сначала муниципального, потом какого-нибудь регионального собрания, создал бы партию, избрался бы в парламент, получил бы там свои, не знаю, небольшую партию 10% с лозунгом «Вернем Путина». Мы просто хотим предотвратить появление такого человека в публичной сфере, чтобы он не оказался где-нибудь на общественном российском телевидении, да, с рассказами о том, как нам хорошо жилось при Путине, когда мы могли всех сажать, чтобы он не оказался преподавателем вуза в будущем, чтобы он не оказался где-нибудь в парламенте любом.
3: Ну хорошо, если мы не говорим о доносчиках, которые, ну, их, конечно, называют профессиональными доносчиками, но все равно это их не профессия, а больше хобби, скажем так. А действительно говорим о судьях, о силовиках многочисленных российских, да? И вот в процессе люстрации выясняется, что они, допустим, тоже совершали какие-то незаконные акты. Потом они будут наказаны? Вот в данном случае люстрация является таким предварительным шагом для их последующего наказания?
2: Нет, не является. Опять же, это два совершенно разных процесса. Зависит от того, насколько систематически такие вещи тот или иной человек совершал. И, условно говоря, какой они крупности. Есть, например, да, такие знаменитые судьи в легендарном Басманном суде, например. Да, может быть, у нее не супервысокое положение, но через нее или через него уже столько прошло этих приговоров, да, что сам само имя этого суда и само имя этого судьи стало притчей во языцах. Ну, окей, вот такого человека можно привести в суд и показательно наказать. Это будет показательное наказание одного судьи из там, тысяч судей, совершавших что-то подобное. Самых ярких, самых серийных, самых высокопоставленных и так далее. А остальных, да, всех остальных просто коснется люстрация, чтобы они не могли продолжать такую же работу в будущем.
3: Михаил, вы по-прежнему считаете, что люстрация не так необходима, как мы о ней говорим, или даже вредна?
1: Ну, она, конечно, вредна абсолютно. У меня есть куча вопросов. Ну, во-первых, я хотел бы сказать следующее, а потом перейду к вопросам. Во-первых, мы еще один знаем институт, который тоже не является наказанием. Это институт иноагентств. Это не наказание, это не санкция, это не ограничение права. Но на деле получается немножко по-другому. Вообще, в принципе, институт иностранных агентов – это и есть те самые иллюстрации, только вот со стороны государства. Государство их так видит. Вот, но сделало список людей, которым принципе ничего нельзя. Вот я так понимаю, что мы тут все три иноагента, да, уже? Вот. Мы тут отлюстрированы.
2: Я нет.
1: Нет? Я уже сбился с счета. Мне жить в России было очень неприятно. Когда я был иноагентом, у меня просто обрушилось вообще все. Я так думаю, что у людей, которые будут подвергнуты иллюстрации, будет примерно такой же ситуация. То есть на тебя ставят черное пятно, ты неприкасаемый. Это ужасно.
3: Но смотрите, да, возможно, мы иллюстрированы вот таким образом российским государством, но мы иллюстрированы несправедливо, потому что мы не совершали ничего противозаконного и противоправного. И мы не сажали невинных людей, мы не отправляли их по этапу, мы не лгали по телевизору, мы вообще не совершали преступлений. А люди, о которых мы говорим, которых необходимо иллюстрировать в будущем, это люди, которые делали все это. То есть это не одно и то же. Мы и они.
1: Сейчас мы дойдем до этого. Я читал, много споров было по поводу иллюстрации в тех или иных странах. Там, господи, в Польше, по-моему, Конституционный суд, или в Венгрии, и в Венгрии тоже. Конституционный суд систематически отменял их иллюстрационные законы. Именно по той самой причине, что на выхлопе получалось, что с благими намерениями, а услана дорога в нарушении, массовому нарушению прав человека. Европейский суд по правам человека тоже очень негативно относился ко всем иллюстрационным законам. Потому что сказать, что мы не хотим ничего плохого, мы не хотим наказывать, это только очищение, это одно. Когда мы доходим до конкретики, когда люди доходят до написания нормативно-правового акта, то получается таким образом, что в идеальном формате его сформулировать не получится, потому что в любом случае он будет нарушать права невиновных людей. Так было абсолютно везде. Затем я хотел сказать, что пример Восточной Германии не очень релевантный, потому что когда Восточная Германия слилась с Западной, а у них был очень мощный государственный аппарат Западной Германии, который, собственно говоря, подставил плечо переформатирующемуся государству Германии Восточной. То есть, ну, там не совсем чистый эксперимент. Не будет того соседа, который подставит плечо России. И у меня теперь вопрос, самый главный. Вот провели иллюстрацию, я так понимаю, что она будет ограничивать право судьям, которые принимали участие в тех или иных процессах, а по большому счету это все судьи России, профессорскому составу, полицейским, оперативным сотрудникам, муниципалитетам, администрациям регионов, замещать их должность. У меня вопрос такой, а кто будет работать? Вот у нас есть суд, в суде 10 человек работает, 10 судей. Каждый из этих судей однозначно выносил решение по 23.3 КОАП. Это дискредитация вооруженных сил. Однозначно политическая статья. Кто-то из них выносил по митинговым статьям, кто-то невиновных по уголовным статьям закрывал. Не обязательно там Яшин или Навальный. Мы не знаем фамилии этих людей. Но по формальным признакам эти судьи все виновны, их всех надо отправить в отставку. Окей, отправили в отставку, дальше что?
3: Можно перед тем, как Борис ответит, Михаил, я вот у вас спрошу, еще раз уточню. Вы правда считаете, что какой-то условный и неусловный судья Данилов, который выносил преступные приговоры, ну, в условной прекрасной России будущего, имеет право заниматься своей работой и дальше?
1: Судье не нужно быть хорошим человеком. Судье не нужно быть там высокой... Это желательно, конечно.
3: Так он нарушал свой профессиональный кодекс. Вот, допустим, тот судья или та судья, которая вот сейчас посадила на 6 лет Евгению Берковичу и Светлану Петрийчук. Ни за что абсолютно посадила. Вот она в прекрасной России будущего будет работать?
1: Не я буду решать про светлую Россию будущего, кто что в ней будет делать. Это не вне моей компетенции. Я не знаю, что будет. Я просто могу сказать, что я большую часть своей трудовой деятельности провел в судах. Я знаю, что это за люди. Там достаточно жесткий фильтр идет, чтобы они туда пришли работать. Там, конечно, есть невежественные немножко люди, но абсолютно тупых там нет. Даже если он тупой, то через год-два его все-таки натаскают, и он сможет более-менее адекватно работать. Это, да, это профессиональные юристы, это в какой-то степени эксперты. Они могут быть очень плохие, но их задача не быть хорошими. Их задача правильно решать правовые споры. И вот тот, как его там, Данилов и так далее, и же с ними, когда не будет вертикального указания, да, сверху, он будет совершенно правосудно решать правовые споры. Так будет. Я, вот в этом я уверен. В некоторых случаях они этого делать не будут, если им там занесут взятку. Тогда их ошибку или неправосудное решение исправит вышестоящий суд. И мы должны стремиться именно к этому. Мы не должны смотреть на личности судей. Мы должны думать о том, как выстраивается система, как механизм работает. В ваших словах вот звучит прям желание отомстить. То есть, ну как так, этот же злодей, он не может этого делать, это несправедливо. И мы возвращаемся к тому же вопросу, которому я задал в самом начале. А что мы хотим? Мы хотим справедливости или же мы хотим построения, ну, комфортного общества, правового государства? Если мы хотим справедливости какой-то там революционной, ну тогда на фонарях вешать. Если мы хотим построения здорового, богатого, комфортного общества, то нам надо думать о том, чтобы государственный аппарат, который там прогнивший, неэффективный, скоррупционированный, но чтобы он продолжал работать бесперебойно и эффективно.
3: Так если он прогнил, судьи часть этого аппарата, это они такие же прогнившие, неэффективные и коррумпированные?
1: Отлично. У меня вопрос. Вот у нас 10 судей, ну там 10-15 судей, это состав суда. Все они подвергаются люстрациям. По формальным признакам мы видим, что все они участвовали в политических делах, все они выносили приговоры, там постановления, брали под стражу. Они получают там люстрационный сертификат, где им говорится, что в течение там суток или трех суток, там в зависимости от в разных странах, по-разному это было, их полномочия прекращаются. Окей, они ушли, что потом? Ну вот у нас есть тут общая юрисдикция, которая не работает в каком-то районе. У нас есть следствие, да? Просто вот о таких вещах вот мы мало задумываемся, а стоит подумать. Следователь приходит и говорит, мы взяли человека, там, насильника, убийцу, драгдилера, члена ОПГ, ему надо продлить стражу. Вот он приходит в этот суд, там никто не работает, ему никто не продляет стражу. Он стражу не продляет, преступник выходит на свободу. Отлично. У нас туда приходит по гражданскому процессу, например, нетерпящему отлагательств. Там идет рейдерский отжим имущества. Ему это не делают. И там половину даже выгоните. Систему переклинит, некому будет работать. Страна, где не работают суды общей юрисдикции, ну, будет хаос. Это я вам просто гарантирую. Поэтому мне кажется, что да, это плохой судья, это аморальный судья. Он выносил страшные вещи в рамках действующего закона. Но если он сейчас может выполнять свои функции, правильно решать правовые споры, то он должен работать. Потом, по итогам долгой судебной реформы, возможно, произойдет его замена. Но трогать судей общей юрисдикции, особенно районных судов и субъектовых судов, я бы категорически не советовал. Это будет такая цепная реакция, которую мы даже не представляем последствия ее.
3: Борис, что скажете?
2: Мы тут как-то, да, сосредоточились на судьях и на каком-то возможном крахе, который грозит, вот то, что Михаил говорит, даже не судебной системе, а шире социальной системе, да, если слишком сильно за суды взяться. Я не думаю, в принципе, что роль судей, вот их место, да, в конструкции российского политического режима настолько высока. Но там председатели высших судов, конституционного, верховного, да, и может быть, несколько их ближайших заместителей, да, их роль высока, они дают толкование законов, в ряде случаев это были такие толкования, которые, в общем, позволили репрессивное законодательство увеличить. А на рядовых судов я не думаю, что это большая роль. Это винтики в системе, которые просто, что им позвонили, что им сказали, то они и делают. Тут можно, наверное, и искусственный интеллект скоро на научиться справляться с этим очень неплохо. В общем, не такая совершенно роль, чтобы как-то за них принципиально цепляться, и не такая роль, чтобы думать, что вот мы этот винтик вынем, и, значит, у нас все сломается. Тут, конечно, намного более важно политическое руководство, намного более важны администрации, это и правительство, и спецслужбы, и региональные власти, и так далее, и так далее. Второй момент тоже я хотел возразить. Михаил сказал, что Восточной Германии сильно помогла Западная, подставив плечо. Есть замечательная книга Евгении Лёзиной, которая рассказывает о том, как проводились люстрации в разных постсоциалистических странах. Как раз там показано, что Западная Германия тут не столько-то и помогала Восточной, сколько мешала, поскольку Гельмут Кёль, тогдашний западногерманский канцлер, был, по сути дела, такой, в кавычках, миротворец, да, он сам довольно много контактировал с восточно-германскими политиками в годы перед крахом Берлинской стены, И он был сильным противником того, чтобы, например, раскрывать полностью архивы Штази восточно-германской спецслужбы. Это было препятствие, потому что он боялся и за себя, и за ближайшее окружение в ХДС, ХСС, что они будут скомпрометированы. И как раз очень сильный спрос со стороны политиков Восточной Германии, движение этого возглавил Йоахим Гаук, который позже стал президентом Объединенной Германии, а больше всего известен как руководитель вот этой архивной системы. Важнейший лозунг люстрации, собственно, это не наказать кого-нибудь, а он звучит очень просто. «Свобода моему досье». А второй уже момент, да, что можно и что нельзя людям, замещавшим определенные функции. И тут, мне кажется, от судей можно немножко отойти в сторону, просто потому что не они принимают в России ключевые решения, они скорее эти решения воплощают. А вот другое дело, да, что интересно разобраться в конструкции власти, в механизмах принятия решений, кто, как, что и когда именно решил. Кто должен быть посажен, сколько, кто должен быть отравлен на воле, кто должен быть отравлен в тюрьме. Эти все решения принимают не судьи, и вот тут очень много чего нам еще предстоит узнать. И...
1: Да ведь это не иллюстрационный процесс, извините. Это же, если кто-то должен быть в тюрьме отравлен, ну окей, это охватывается 277 УК. Если какое решение там было, должно быть принято на выборах, это охватывается там 285 Уголовного кодекса. Целая куча статей. Зачем придумывать велосипед, если существует уголовный кодекс? Это Владимир Путин это отлично понимает, и очень многое из того, что они сами сейчас делают, оно охватывается уголовным кодексом. Не надо там придумывать что-то новое, ограничивающее права людей не ввиду того, что этот человек сделал что-то плохое, а просто потому, что он, там, например, судья, ладно, не судья, хорошо, член Единой России или член избиркома. Ну, мне кажется, это неправильно, это приведет к большой несправедливости, на которую власти светлой России будущего, когда через много-много лет, когда она будет, ну, права морального не имеет, потому что недолго она просуществует после этого.
2: А в чем тут несправедливость? Вот, по-моему, как раз очень хороший пример с избиркомом. Есть у нас в избиркоме какая-то условная гражданка Иванова или гражданин Иванов, который собственноручно, и это зафиксировано камерами на своем участке, где проголосовали, допустим, 5000 человек, а вбрасывает 1000 бюллетеней, где проставлены галочки в нужных местах. Хотим мы дальше, чтобы этот же гражданин или гражданка Иванова работала в том же самом избиркоме, если мы знаем, что она легко может вбросить 20% бюллетеней? Мне кажется, нет. Можно, конечно, сказать, что это гражданка или гражданин, что ей сказали, то и делает. Да? Если ей сказали нарисовать плюс 20% к реальным итогам голосования, вот она это и делает. А когда ей скажут, что нет, значит, уважаемые, ты больше ничего не рисуй, давайте мы теперь честно как проголосовали, так и будем. И теперь она так и будет делать, да, вот Михаил в такой логике. Значит, пусть она продолжит теперь нам честно считать голоса. Но мне кажется, что это не окей. Просто потому, что не будет доверия к такой системе выборов, значит, разумно, чтобы этот человек занялся чем-то другим, чтобы больше его в избиркоме не было. Я не думаю, что это какое-то жестокое ограничение. Есть масса других занятий, которым этот человек может себя посвятить, и не умерев при этом с голоду и будучи полезен обществу. Но пусть он больше вот этим не занимается. Разве это не естественное желание?
3: Михаил, простите, можно я еще доброшу сразу в вопрос Бориса. Вот эта самая женщина, которая работает в избиркоме, она еще с большой вероятностью учительница математики в какой-нибудь конкретной школе. И учит детей, ну, помимо того, что вычислять, к чему стремится функция, еще чему-то там хорошему, доброму, в общем, морализаторствует и так далее. Вот мы должны закрывать глаза на ее преступления, связанные с выборами, учитывая, что она крепкий профессионал, педагог на своем рабочем месте, и должна ли она дальше преподавать детям в школе?
1: Ну, в ходе беседы я ни разу не говорил о необходимости закрывать глаза на преступления. Я как раз-таки сказал, что зачем нам изобретать велосипед, если все охватывается уголовным кодексом. В брошенной бюллетени это у нас там 142 уголовного кодекса, да, там фальсификация итогов голосования. Если говорить об том, что она учит наших детей, поверьте, я очень много наблюдал, и я пережил стадию желания повесить на фонарях к какому-то умиротворению. Но это недавно у меня пришло. Вот, а так я ненавидел членов избиркома еще больше, чем судей. Окей, я тоже не согласен с тем, что вот эти лживые истерички учат наших детей, и я постараюсь сделать так, чтобы мой сын не учился вот там. Это потому что я не хочу, чтобы он ходил в такие школы. Но ответ совсем другой. Это решается реформой образования, которая не менее важна, чем реформа судебной системы. Об этом надо говорить. Но это немножко не про иллюстрацию, это про реформу образования. Надо понимать, с кем можно прощаться, а с кем нельзя. Вот, например, с судьями, да, ну это очевидно, да, или там с рядовыми полицейскими, даже с садюгами-операми, там реально есть садисты, меня пытали, я знаю, что это такое. Я готов даже этих простить мразот, которые вот меня закованного избивали в кабинете, потому что я понимаю, что система должна работать. С кем реально можно проститься? Это с полным составом Верховного и Конституционного судов. Система в целом это переварит. Полгода, год суды могут поработать без Верховного суда. Выдержат это. Отсутствие Конституционного суда вообще никто не заметит. Решается это не иллюстрациями. Решается это просто отменой закона о Верховном суде и ФКЗ номер один о Конституционном суде и принятием новых законов. И новым набором. Но это не иллюстрация, это немножко другое. Вот то же самое касается и Центральной избирательной комиссии. Относительно выборов, у меня был спор с моими коллегами из «Голоса», когда я говорил, что твари сажать, сажать, сажать. Тех, кто вбрасывают, их надо сажать, да. Вот. На что мне мой коллега ответил, что, слушай, Миша, ты, конечно, так яростно их ненавидишь, но поверь мне, как только власть изменится, вот эти вот истерички, которые вбрасывали и вели себя просто ужасно, они будут так же спокойно считать. Я не знаю, вот у вас был опыт наблюдения на выборах, вот люди там ведут себя просто как словно в них демон вселился. Вот как только исчезнет давление с управления образованием, с муниципалитетов, от директора школы, они просто будут работать по инструкции. И их истерия во многом обусловлена тем, что они-то привыкли жить то, что я уважаемый педагог, меня любят дети, уважают родители, а тут меня заставляют делать, ну вот явно такие жульнические, ну страшные вещи. И они там себя пытаются успокоить. Я не говорю, что они будут работать идеально, что совсем не будет фальсификаций, что они везде будут качественно считать, потому что где-то они по привычке будут просто там выдумывать. Но в целом система оздоровится, выборы станут гораздо честнее. Если наблюдатели не будут избивать на выходе из избиркома, понимаете, как у нас в Кубани в 21-м году избили двух наблюдателей, одному сломали ребра, другому руку, третьего пришли в избирком, взяли его за руки, за ноги, вытащили, выбросили, уголовное дело не возбудили. Вот если не будет такого колоссального истеричного давления со стороны исполнительной власти в попытках изменения итогов выборов, то этого всего тоже не будет.
2: Это понятно, но тогда у меня такой вопрос. Мне кажется, есть просто некоторые противоречия, Михаил, когда вы говорите, с одной стороны, что эти люди начнут нормально считать, если не будет на них давления, а с другой стороны, вы говорите, что фальсификация выборов – это

0: первое. А второе, сколько человек было задействовано в совершенном преступлении? Ну, это мы говорим о порядке, да? Умножаем количество избиркомов на 3. То есть председатель, секретарь, заместитель, основные фальсификаторы. Это у нас около 1 000 000 человек работает в системе избирательных комиссий. Вот где-то там порядка 100-200 тысяч человек. Скорее всего, больше. Я вообще минимизирую. Больше, потому что плюс еще сотрудники муниципалитетов, сотрудники управления образования, которые в этом активно задействованы, всякие там ТОСы, общественники и так далее. То есть больше. Это вот нижняя планка. Порядка там 300 тысяч человек.
1: С продлением сроков тут же есть какая хитрость. Как раз так происходит после крушения авторитарных режимов. Там принимается специальный закон о продлении сроков как раз для того, чтобы можно было разобраться с преступлением, по которым срок давности уходит. Допустим, что значит, эта процессуальная проблема решена. Может быть решена, да? Но вы же не скажете, что должно быть 300 тысяч уголовных дел, да? Это как-то через чур всего лишь по одному событию выборов.
0: Я так не говорил, и, боже упаси, вот я больше того хочу сказать. Это не процессуальная проблема. Это проблема базовых прав человека. Поскольку у нас статья 6 говорит о невозможности решения такой проблемы. Никто не может быть судим на основании того закона, который не действовал на момент совершения события. Поэтому мы должны, когда я говорю «мы», очень не люблю это слово, да, общество российское должно понять и принять, что большую часть акторов злодейств, они будут прощены. Но желательно, причем, чтобы это было не в формате «меня не заметили, и я продолжу свои злодейства». Нет, это должно быть осознанно, что да, мы понимаем, что ты это совершил, что ты причастен, но ты получил акт прощения, ну и первое, и последнее, оно же китайское предупреждение. А давать обратную силу уголовному закону недопустимо, и тут еще раз возвращаемся, что мы хотим? Мести, своего понимания справедливости, либо мы хотим построения правового государства. Потому что если мы хотим построения правового государства, то это априори невозможно. Это невозможно, и все. Если же мы ради своих хотелок, ради мести говорим, ну мы вот тут вот 78 уголовного кодекса сейчас чуть-чуть поправим, и сейчас увеличим за одним числом сроки привлечения к уголовной ответственности, то вот этими исключениями мы разрушим правила. И так же, как один раз в 93-м году президент Ельцин отошел от правила, да, и в 96-м году второй раз отошел от правила во благо, разумеется. Вот этими вот исключениями он правила-то и уничтожил. А право, наверное, это самая высшая ценность, которая есть у государства. Не нефть, газ, не лес, не площади колоссальные, а именно право, эффективное, работающее, действующее, перед которым равны все. И мы должны думать о том, чтобы строить именно такое общество. Исходя из этого, мы должны говорить самим себе, что мы повинуемся праву, мы подчиняемся тем же самым правилам. И да, мы можем говорить о том, что их надо, эти правила надо менять, эти правила надо видоизменять, чтобы не допускать впредь преступлений, совершенных вот в эти мрачные 20 лет, но мы не будем давать им заднюю силу. И надо еще раз понять, нашу страну это ждет. Состояние понятия, принятия и прощения. И в конце концов и прощения даже тех людей, которые совершали довольно-таки страшные преступления. Иначе мы стоим не перед вопросом построения справедливого, эффективного, комфортного государства, а мы можем сделать из России вторую царь. Вот этого бы очень не хотелось.
2: А вам не кажется, что именно понятие принятия и прощения, которые заменили необходимые иллюстрации после крушения Советского Союза и привели к тому, что мы сейчас оказались опять вот на этом витке спирали с массовыми репрессиями, с политическими заключенными, с диктатурой и так далее? Именно потому, что иллюстрации не было тогда.
0: А я отвечу, так не было ни понятия, ни принятия, ни прощения. Этого мы не прошли через процесс вот, понимания и прощения. У нас не закончилась десталинизация, да? Вот, у нас не развенчан культ личности, у нас не раскрыты ФСБшные архивы. То есть народ до конца не понимает, что происходило тогда. И ладно бы архивы КГБ до 91-го года, ну, я убежден, что они однозначно должны быть открыты, чтобы народ, собственно говоря, осознал, какие преступления творились, и что этого ни в коем случае нельзя допускать впредь. Нет, понимание и прощение

0: Нас это ждет. И давайте я скажу точно. Нам нужны не иллюстрации, нам нужно право. Его сейчас насилуют, его сейчас искажают, рвут, как какая-то сотня гиен бешеных. Но нашей стране нужно право, нам нужно восстановление права. И если ради нашего будущего нам придется отказаться от мести, мы должны отказаться от мести, потому что будущее важнее мести. Если ради права, ради феномена права, нам необходимо простить энное количество людей, но мы должны их простить, потому что это в прошлом. Мы не сможем отмотать назад, там, вернуть годы, проведенные в заключении. Мы не сможем вернуть уже убитых. Да, мы должны знать участников этих преступлений, кто же спорит. Но это же вовсе не говорит о том, что мы должны по признаку принадлежности к какой-то социальной группе ограничивать их в правах. Нет. Мне очень понравился опыт Литвы, когда Литва, значит, была в своем переходном периоде. Они сказали, что все агенты КГБ, которых они боялись, имеют право прийти тайно, дать показания, признаться, что они были агентами, после чего эти сведения будут засекречены, все, их никто трогать не будет, они будут жить своей прежней жизнью. Но если этот человек вздумает, например, выдвинуться президентом, депутатом Сейма, мэром, или еще кем-то, либо пойти там работать в министерство, вот эти сведения подлежат огласке. А дальше решение принимает уже избиратель. То же самое, что если он лжет. Эти же показания, они сопоставляются друг с другом, да? И если вскрывается ложь, окей, дружочек, в СМИ идет информация, что ты сам на себя дал показания. Это очень крутой метод, мне кажется, и он мог бы привести, опять-таки, к такому же примирению. Участники вот этих преступлений бесчисленных путинского режима можно было бы предусмотреть отдельным законом, что по ряду составов допускается прощение, если человек полностью дал показания, это все секретится, у тебя в жизни ничего не меняется, ты работаешь как работал, но если ты судья, ты не имеешь права подать заявление на замещение должности заместителя председателя суда или председателя суда, потому что как только ты подаешь такое заявление, идет запрос в базу данных: такой-то судья давал явку? Давал. Окей, она публичится, а затем мы все понимаем, кто это, что это за человек. И так далее по всем видам исполнительной власти. Просто вопрос так называемых люстраций, повторюсь, о противниках, должен решать не там пришедшая новая власть, новая элита, да, а избиратель. И все. Ну, пусть избиратель решает. Так правильно.
1: Мне кажется, у нас получился очень показательный спор. В принципе, он воспроизводит разговоры, споры, диалоги, через которые проходили и Испания после Франко, и Германия аж дважды, и после фашизма, и после коммунизма, и многие другие страны. Действительно, нету между нами с Михаилом разногласий в целях, абсолютно нету. Но есть разногласия в том, на чем сделать акцент. Должна ли быть подведена черта под прошлым, да, и это должно быть, как Михаил говорит, понято, прощено, забыто, отставлено в сторону для того, чтобы эти разногласия не мешали, да, как бы обществу двигаться дальше. И есть другая позиция, которая не спорит про общие цели, да, вот что мы должны прийти к государству с верховенством права, делает акцент на том, что какие-то вещи не могут быть забыты и прощены, и на том, что необходимо восстановить доверие в публичной сфере, доверие в политике. А откуда оно возьмется, если там те же люди? А мне кажется, что главная мотивация именно в этом состоит у тех, кто, как я, выступает сторонниками вот этих более жестких мер. Откуда возьмется доверие полицейской правоохранительной системе в целом, если я знаю, что там те же самые садисты, которые сбивали Михаила? Как я могу пожаловаться на своего соседа, который громко слушает музыку, если я думаю, что окей, я на него пожалуюсь, и вот он попадет в руки к этим садистам, может быть, его до смерти забьют за первые же 3 часа, да, что он по моему навету попадет в этот полицейский участок. Может ли полицейский садист быстро переродиться, перестать быть садистом и с этим соседом, который мешает мне спать, разбираться так, как должно, а не так, как он привык за свои там 10 или 20 лет службы в полицейских органах. Вопрос доверия, ну да, получается, что разные общества просто решают его по-разному. Кому-то проще провести черту, так было сделано в Испании, где никто ни за кем не стал гоняться, да, но зато очень долго восстанавливался устанавливались права жертв и так далее, и так далее. Другим обществам проще этих людей убрать, передвинуть, переместить на другие позиции, там, где они не представляют угрозы системе общественного доверия. Это вот разные варианты, о них, я думаю, еще много придется спорить и дальше.
2: У нас сегодня был очень интересный разговор, очень такая содержательная, классная дискуссия. Я очень надеюсь, что она не будет останавливаться. Мы будем возвращаться к этому вопросу в том числе. И в первую очередь для того, чтобы действительно эта самая прекрасная Россия будущего когда-нибудь наступила. Я напомню, что гостями этого выпуска были обозреватель, главный редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский и юрист, координатор проекта «Санация права» Михаил Биньяш. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов, это подкаст «Рояль в чемодане», подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон, но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Годы. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон?
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я переезжаю, переехал, или это были наезды?
2: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому, что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
2: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я, да, только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой, играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот, ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких, Корнелиус Карди тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmith? Это консерватория лондонская или что?
2: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении, а вот такие университеты типа Goldsmith's — это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением, и тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой как бы более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
2: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался. Но еще вот это мое увлечение Англией, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
2: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где о тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался «New Makers Ensemble». И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. У нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Редгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось, то есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
2: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
2: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре-ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
2: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России. Но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить. У меня достаточно много учеников. И это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
2: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотип, который есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
2: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав, уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе тебе интересна?
2: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуева спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес, вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
2: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем не противно туда ехать. Мне не хочется оказаться там. Вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого? Это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться. Мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел. И для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что, ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то у меня были совсем другие сложности. Они были в основном как бы психологические, да. То есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей. Поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если это не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин современная композиторская музыка. Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение современная музыка. В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться. Это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны. Там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому. Там classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м. Очень...
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи поближе.
2: Это очень важное событие в мире современной музыки. Оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы, безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болиес, можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болиеса, не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации. Вот.
1: А уж Штокхаузен тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
2: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, Лихт, которая, в которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот использование вертолетов один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
2: да, про которые ты говоришь. Абсолютно верно. Это было место встреч, место обмена идей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композиторы современные не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по 1,5 минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
2: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон – это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр, вот такая квакающая какой-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Бай», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей статье. У меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманной. Он британский композитор, который на самом деле последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И на самом деле это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делал. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, Monkey Etudes, вот. И вторая часть называется Колобус Гуэрреза Персивали, да. К сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу, неизвестны для меня эти слова, но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории Московской, он родился в 2001 году, то есть по факту это такой самый настоящий композитор 21 века, да, то есть тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать из звучания, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышать ее это хорошо, но когда вы видите, что... Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяна, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутренние... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, но современное, несовременное, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень, очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть «Дуэт для виолончели и оркестра». И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет. А тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле, а наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому, если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написанная дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну, просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической, как бы, музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Угу. Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я... Ну,
0: допустим, композиция «Бай», я чувствую прощание, «Лукас», «Обезьянки», понятно, «Кассандра», просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот этот контрабасовый флейта, который напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мио. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца, то есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которую мы слышим, но... Это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем D-Dem. Наверное, Josh Kunseven, она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте, у нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот, и мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен, и тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходит к вам, а потом от вас уходит. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницы нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, ты прав, это медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению. Вот, поэтому надо искать как-то так. Ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться. Иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже. То есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах. А может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский turntablist. Да, turntablist — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скрейчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I Want You To», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Султани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: want you female because...
1: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
2: Мне очень интересно, что будет дальше.
1: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков, по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
2: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
1: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Бэндкэмпе, и который будет вообще не похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
2: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
1: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам... как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, ну, потому что оперы настолько абсурдны и нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, то, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первых минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из улицы Сезам и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание.
1: Очень милое, да. Оно вот в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещаются ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то стопроцентные, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне неудивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся ни ко всем трекам, вот периодически, вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу, то, что ее скучно или неинтересно, или то и не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это опять-таки зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная, да? Я мог тоже, ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные, вот пьеса Алекса Пакстона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса, вот. Так что тоже, мне сложно говорить, есть разные примеры, да, есть музыка, которая чисто акустическая, просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса, и поэтому я такая вот, подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле, а так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да, кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивает аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под луной все есть. Так что мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, меня такая музыка привлекает. Вот не стало Фила Ниблока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот, знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях полтора часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому, как бы, нет предела фантазии человеческой. Мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего, почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точно закрытость, просто кто-то так заработает, зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбом, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушают ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест. Более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да? Люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот, но очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю, то есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современной, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно оно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку, поэтому меня это очень привлекало, турецкая музыка, иранская музыка, вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом.